мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Ich hoffe, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie mich.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
2: Бим радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души, словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

расплавившийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим учеником.

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Летнее настроение с Бим-Радио.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Я иду на колбасу.
0: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Отдыхай с БИМ-радио.

0: и наше лето.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первый.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2 930 800
2: 0+.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Уже 5 лет вместе. Нет никаких ты, я. Есть только мы.
2: То есть ты хочешь сказать, мы потратила 10 тысяч рублей на какие-то туфли для нас? Не похоже на
0: Брэда. Слушай, пилявый.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что первого прадеда современных ножниц нашли в руинах Древнего Египта. Сделанные из цельного куска металла, а не из двух скрещенных лезвий, эти ножницы датируются 16 веком до нашей эры. А ножницы в том виде, в котором они известны сейчас, изобрел Леонардо да Винчи.
1: В мире столько всего интересного.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Бим-радио – это только начало. Сегодня Бим-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
5: Гороскоп на Бим-радио.
6: Без возрастных ограничений.
7: Звездная пауза.
8: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и мнение астрологов о сегодняшнем дне. Овны, ближайшее время вы проведете с влюбленными глазами, развлекаясь и отдыхая. Тельцы, очень похоже, что вы просто выдохлись и снова не успеете завершить что-то важное, и даже просто приступить к работе будет мучительно. Близнецы, попробуйте быть покладистым и послушным. Вы удивитесь, как легко манипулировать людьми с помощью искреннего «пожалуйста». Раки, вы с радостью пойдете тратить деньги. Редко у вас бывает подобное настроение. Львы, если вы занимаетесь вопросами строительства, ремонта или переезда, знайте, что это будет продолжаться еще долгое время. Девы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели. Однако избыток контактов может негативно сказаться на вашем самочувствии. Весы, вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Это особенно вероятно, если речь идет об организации будущего отдыха. Скорпионы, звезды в этот день советуют соблюдать диету и не ради похудения, а ради здоровья. Стрельцы, вам следует воздержаться от новых знакомств. Ни к чему хорошему они не приведут. Козероги, вам нужно меньше говорить и больше делать. Ваша работоспособность будет почти на нуле. Водолеи, этот день заставит усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Рыбы, проявите категоричность и принципиальность. Пора прекратить уступать и тратить свое личное время на благо общества. Любите себя и, конечно, своих близких.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. На улице Павлюхина в Казани появится цветное табло с данными о качестве воздуха. Его планируют разместить в автоматической станции мониторинга. Табло будет в реальном времени отражать концентрацию 8 основных загрязнителей, делая экологическую информацию открытой и удобной для горожан и туристов. В Госдуме прозвучало предложение существенно повысить зарплату учителям. Согласно инициативе, доход педагогов должен достигать двукратного размера среднего заработка по региону, причем 70% суммы должна составлять гарантированная часть, фиксированный оклад. Кроме того, предлагается закрепить право педагогов на жилищную поддержку, служебные квартиры, льготную ипотеку, субсидии и компенсации для сельских учителей. Интересный факт. Осознанные сновидения – не выдумка, а подтвержденный наукой феномен. В таком сне человек осознает, что находится в состоянии сна и порой способен менять ход событий. Ученые фиксируют при этом специфические режимы работы мозга и активно применяют такие сны для исследований природы сознания. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба. Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: кайфан и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Никто никогда не знает.
4: Да.
3: С чего начинается утро на Бим-радио?
4: А начинается оно с необычного состава сегодня, друзья мои.
3: Как
4: здравствуйте,
3: минимум, да. Это все-таки Серж Белов, раз такая брутальная.
4: Сергей Белов, да. Можно просто Сережа. Серж, это как-то не по-нашему, что
3: ли? Ну, подожди, это я под музыку просто вот залетел.
4: И Гарик Никитин в таком случае.
3: Гарик Никитин тогда, да.
4: Да, доброе утро,
3: доброе
4: утро
3: всем.
4: Вчера бегал
3: под эту песню
4: на набережной Кабана. Хотел бы под нее, но бегал не один, поэтому
3: пришлось разговаривать.
4: Да, приятный был разговор.
3: А, ну ладно, если на бегу разговаривать.
4: А еще до этого меня укусила оса в губу.
3: А приняли лекарство?
4: Нет, я не принимал, потому что, знаешь, что очень легко проходит у меня. Ну, губа была такая.
3: Приличная. Ну, слушай, представляешь, и колоть был, ничего не надо, как девчонки. А то говорят, там мода была, мужчины тоже ходят к врачу и делают губу больше.
4: А в каком фильме? В «Белых росах», если не ошибаюсь, Караченцев, помнишь, пчелу просил укусить тебе там в спину? Ну, кусай, ну-ка быстро кусай.
3: Ну, я тут уже поразмыслил, думаю, лишь бы никуда больше пчел не сажали.
4: Да, вот Рима пишет, ого, говорит, какие неожиданные мужчины, ну, да, в эфире. Доброго утра всем.
3: Доброе утро.
4: Да, здравствуйте, друзья мои. Это «Утромен», а сегодня Белов, Никитин. Мы начинаем?
3: Ну, давайте начнем. Впереди, кстати, историческая справка.
5: Сделаю твое утро. Реклама на Бим-радио.
6: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
7: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
8: Спонсор игры «Утромани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
2: За пищу для детей. Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
4: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
3: Мама, я в эфире!
4: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: проделайте водную процедуру.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Вот интересно, почему кошки научились видеть в темноте?
3: Это же элементарно! Потому что они не достают до выключателя! Не по Хуану Сомбреро!
1: Соус и пилявых!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
6: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
7: Друзья мои, всем доброе утро, здравствуйте. У нас историческая справочка.
8: Даже голос тоже менять надо, да, обязательно историческую?
7: Я под музыку всегда. Итак, 3 августа, нет, лучше не менять, а то иногда слушаешь наших ведущих, думаешь, так это ведущие или актеры
8: дубляжа.
7: Но слушай,
8: актер дубляжа, классно же.
7: Конечно, конечно. Всем здравствуйте, всем доброе утро, друзья мои. 3 августа на календаре, вчера было 2 августа.
8: 2026 год, между прочим.
7: Так, 2 августа.
8: Вчера в фонтанах купался? А, ты, наверное, не ВДВ.
7: Я хочу... Я пограничник. Я хочу заметить, что как-то скромненько вчера прошел день ВДВ.
8: Ну, слушай, хорошо же. Не было никаких сложностей.
7: Привычного размаха я не видел. Что случилось?
8: Концерты были?
7: Что случилось? Почему?
8: Ну, потому что нельзя.
7: Кому нельзя?
8: Не знаю.
7: Я не знаю. Быть на свете красивый такой. Так, друзья, мы давайте расскажем, что же произошло сегодня, 3 августа, в понедельник. Сегодня понедельник, всем хорошего понедельника.
8: Ну, сегодня вообще как минимум международный праздник есть. Один огромный, классный, очень вкусный и наверняка всеми любимый.
7: Умеете ли вы его выбирать?
8: Я стучу и не знаю зачем.
7: Ну, слушай, арбуз умеете выбирать?
8: Хвостик должен быть сухой, как минимум.
7: Так.
8: Вот, спереди.
7: Подожди, а там же еще сама вот эта пипочка, из которой хвостик, да? Я ее называю жопка. Она должна...
8: А, жопка,
7: там же еще мамка-папка.
8: Мамка-папка есть,
7: ты определяешь по этому хвостику? Мамка или папка?
8: Да, большой кругляшек. Маленький кругляшек.
7: То есть, чем больше, значит, папка.
8: Не, мамка,
7: чем меньше, значит... То есть, все как
8: я не помню в этом плане.
7: День арбуза сегодня.
8: Знаю, что, да, там должна быть желтенькая на пролежне, да, и чем больше он, тем вкуснее должен быть в любом случае.
7: Так, что еще у нас из праздников?
8: День независимости в Нигерии.
7: Прекрасно.
8: Интересно?
7: Да.
8: Интересно.
7: В Нигерии.
8: В Нигерии, да.
7: У нас сегодня именины Иван, Анна, Федор, Семен, Петр, Виктор и Роман. Давайте перейдем к народному календарю.
8: Сегодня же еще день поцелуя в зеркало. Интересное событие. Это вышел из дома, себя поцеловал, а завтра зеркало мыть надо.
7: Это для эксгибиционистов.
8: О, боже, ладно.
7: Задержался больше 30 секунд на зеркале, все. Есть такое у тебя? Есть у тебя такое?
8: Да нет, я быстренько раз, ага, хорошо.
7: Давайте народный календарь.
8: Давайте.
7: Гарик.
8: Что сегодня в народном календаре? Говорят, что...
7: Ануфрий молчаливый.
8: Да, да, а мы тут разговариваем, понимаешь.
7: Кстати, между прочим, праздник-то примечательный тем. Ты его открыл?
8: Ну, есть у меня, да.
7: Давай, рассказывай.
8: 3 августа православные верующие вспоминают преподобного Ануфрия. В народе праздник получил название Ануфрий Молчаливый. Вот. Почитается он как один из иноков Киево-Печерского монастыря, подвязавшийся в ближних или Антониевых пещерах. Угу. Ого-го-гошки.
7: Я так заметил, у тебя с православной номенклатурой работа еще должна
8: должна пройти.
7: И ног вот это у тебя. Киево-Печерская лавра. Хорошо, отличный праздник, друзья. Так, сегодня у нас 3 августа. Что касается событий, давайте посмотрим.
8: Событий очень много, кстати. Очень много.
7: Начинай.
8: Ту-ту-ту. Ну что, главное событие. 1492 год. Христофор Колумб отплыл из города Палос де ла Фронтера на трех каравеллах Санта-Мария, Нинья и Пинта.
7: И вот оставить надо было бы.
8: Ага.
7: Но вопрос.
8: На вопрос.
7: Какой третий корабль был, да.
8: Вот. В поисках морского пути в Азию началось первое путешествие Колумба в Новый Свет.
7: В 1778 году в Милане открылось здание оперы «Ла Скала».
8: Вау!
7: «Ла Скала».
8: Вау! А вот. В 1795-м Парижская консерватория основана. Как-то оно... разница такая большая.
7: Между прочим, в 1928 году в Казань приехал Максим Горький.
8: Угу.
7: Да, жил писатель в гостинице «Казанское подворье» на нынешней улице Баумана. Куда раньше он жил у нас в Казани, работал в пекарне, влюбился в одну очаровательную даму. Купил пистолетик на базаре после того, как узнал, что она ему отказала два раза. Угу. Возможно, три. В общем, там такая была любовь.
8: Санта-Барбара, ты хотел сказать, но ее пока еще не было.
7: Неразделенная любовь. И вот он пошел на бережок Казанки и выстрелил себе в грудь. И так получилось, что пуля вышла на вылет, его спасли. Максим Горький после этого страдал всю жизнь от этого ранения. Любовь не восстановилась, его отлучили от церкви. Но это такая история, друзья мои. Так что в 1928...
8: Я сейчас думаю, потом ДНК пошли, потом да, вот да, они да, с этими да, рэперы да, стали да. рождаться, да, с грустными песнями. Да, давайте.
7: Так, в 1958 году... Нет, я не буду это рассказывать.
8: Слушайте, я давай расскажу про 1916. 1916 год. На воду спущен ледокол «Святогор». Вот. С 1927 года Красин один из первенцев ледокольного флота России, между прочим.
7: Ура!
8: Ура! Ура! Ура!
7: Ура! Потому что у меня есть информация о том, что в 1980 году на центральном стадионе имени Ленина в Москве прошла церемония закрытия летних Олимпийских игр 1980 года. И это когда Мишка взлетал. Вот этот вот наш Мишка. Угу. Олимпийский, понимаете? И в этот момент, когда Мишка улетал, тогда звучала на стадионе песня «До свидания, Москва» в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой.
8: Интересно.
7: Вскоре Мишка приземлился на Воробьёва гора. Где Мишка?
8: Вопрос. Где?
7: Где Мишка?
8: Он, видимо, с балалайкой сейчас где-то, как наверное, представляют так. Это не россияне.
7: Есть что еще примечательное?
8: В 71 году Пол Маккартни сформировал новую группу, которую назвал «Wings».
7: Крылья. Кстати, прикольная группа. У них первый альбом был, где они сидят, а у них только эти, видно, ноги ниже колена.
8: Да?
7: Да, это первый состав, который он организовал после того, как «Битлз» распалась. Угу. Он стал выпускать что-то сольное там.
8: Ну да, они
7: по-моему... у него были, а потом раз он и «Винг» сделал.
8: Слушай, ну вообще, чем-то удивлять людей же надо.
7: Надо.
8: Поэтому все это
7: Пол Маккартни
8: и сделали.
7: Дяденьки за 80 так-то. Дай бог всем здоровья.
8: Да.
7: Кстати, раз мы заговорили о персоналях, давайте расскажем, кто же родился в этот день 3 августа, если интересно, конечно.
8: Конечно.
7: Так, отлично, друзья мои. Поэтому у нас те, кто родился.
6: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
7: Вот так, чтобы бросалось в глаза. Что? Борис Курчатов родился в 1905 году. Советский ученый-радиохимик, между прочим. Окончил химический факультет Казанского университета. В честь него названа улица у нас на Горках. Кто еще родился у нас? Бурляев, советский российский актер Николай Бурляев. Среди фильмов с его участием: «Иваново детство», «Трын-трава», «Отпуск в сентябре», «Мастер и Маргарита». Вот. В 1971 году родился руководитель Республиканского агентства Татарстана по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Поздравляем нашего коллегу.
8: Вау.
7: Председатель Казанской еврейской общины Шалва Тетруашвили родился сегодня. Поздравим?
8: Поздравляем. Поздравляем. Такие. Поздравляем.
7: Да. И помощник раиса Татарстана Газинур Бакиров родился в 1988 году. Это произошло. Молодой, успешный.
8: Красота какая.
7: Да. Кто еще у нас 3 августа?
8: Ну, там много разных интересных дат. Ты сразу как-то пошел все всерьез.
7: Да?
8: Все всерьез. Да. Сразу все интересно.
7: Так, вообще простите, парень
8: пожалуйста. Николай Иванов, в 1851 году русский военный деятель, генерал-адъютант, генерал от артиллерии, родился. Поздравляем.
7: Счастье.
8: Что-то... Угу. Ой, тут подожди, сейчас 20 век,
7: да вот
8: столько фамилий, столько фамилий, столько фамилий.
7: Мне кажется, я всех назвал.
8: Классно.
7: Вы откуда, говорит, оба нарисовались?
8: Откуда?
7: Да.
8: Откуда мы? Ну, мы как-то здесь.
7: Короче, вечер перестал быть томным, когда нам позвонили, сказали, ребята.
8: Да-да-да, выходите с утра в понедельник.
7: Спрашивает, зачем ты стучишь по столу. Это он имитировал звук того, что как выбирает арбуз. Сегодня день арбуза.
8: Ну, скорее всего, да.
7: Враг государства, не будьте к нему столь это требовательны. Нормально. Вот. Арбуз как выбирать? Стучат же по нему, по хвостику, по попке. Или просто на доверие подходишь и говоришь, слушай, брат,
8: дай хороший, да, пожалуйста.
7: Слушай, брат, дай, пожалуйста. Причем нужно обязательно примерно такой же акцент пародировать, как у него, у этого человека,
8: который... Да, мне кажется, обидится, нет?
7: Не, нормально к этому относится. Но я, по крайней мере, живший раньше в Бухаре, почему-то ко мне нормально относится. Так, плюс 792-72-42-8, друзья мои. Если что, пишите в Максе. Сегодня у нас 3 августа, хороший день, понедельник. Давайте мы сейчас... Кстати, у нас совсем скоро состоится новая игра, которая называется «Ответь на 5». И этот спецпроект начнется совсем скоро, ориентировочно в 7 часов 35 минут. Пока классной музыки всем пожелаем.
8: Спасибо.
7: Хорошего утра всем пожелаем здесь на BIM-радио.

0: Всем доброе утро, друзья мои. Есть информация на правах рекламы, я сейчас о ней расскажу. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ну, как-то вот тут нескромно про себя говорить, так что давай скажем.
1: Ну, давай. 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс», ведущий вечер. Вчера Сергей Белов.
0: Ты забыл слово харизматичный.
1: Да, харизматичный, красивый.
0: Кто особенный. Про меня написал, так приятно вообще.
1: За пультом, кстати, ваш любимый диджей Айон.
0: Айон, да.
1: Ну, про него же тоже надо сказать.
0: Айон
1: харизматичный, красивый.
0: Загорелый, классный. Ты что? Столько денег в солярии.
1: Но есть осторожность, потому что уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбас из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики. Тики-вики. Родители и дети, приходите. Тики-вики.
4: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-4-1, 16+.
2: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
3: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
4: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: Мы еще не смотрели там, что в Италии по погоде. Точно знаем, что в ближайшее время расскажем о погоде на день сегодняшний в Казани. Определенно осталось не так-то много этим летом, и надо выжать из него прям вот все. Все ваши планы, все, что вы хотели прям.
2: Ну или хотя бы загореть.
1: Автомобильный загар.
2: Наполовину?
1: План минимум, да. Так, у нас, спасибо. Всем доброго утра. У нас, кстати, сегодня отличный день тем, что два проекта новых стартуют здесь на Бим-радио. Вот первый совсем скоро в 7.35. Специальный проект «Ответь на 5» с Аврора Канц. Будет возможность выиграть классные призы и подарки от Бим-радио от нашего партнера как раз к школе вашего ребенка. И один из проектов «Выбирай Сочи» тоже сегодня, друзья мои. Так что здорово!

0: смотрите, как гороскоп на день сегодняшний. Вы верите в гороскоп, Игорь?
1: Ну, это же не наука, вообще не положено, но иногда интересно.
0: Псевдо.
1: Да.
0: Псевдо. Как и многие другие, но мы же как-то опираемся на это. Вообще, друзья мои, необычный состав сегодня. Белов, Никитин. Прекрасный состав тем, что мы давно с Игорем знаем друг друга уже.
2: Это точно.
0: Это
2: кстати, слушай, мы 2 или 3 раза работали всего лишь вместе,
0: да,
2: по-моему.
0: Кстати, нет, на одном радио мы работали плотно. На втором радио.
2: И на третьем радио.
0: На втором радио мы стали выходить вместе. Но это небольшая предыстория, почему сегодня такой состав утроменов. Всем здравствуйте, всем доброго утра.
3: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и мнение астрологов о сегодняшнем дне. Овны, ближайшее время вы проведете с влюбленными глазами, развлекаясь и отдыхая. Тельцы, очень похоже, что вы просто выдохлись и снова не успеете завершить что-то важное, и даже просто приступить к работе будет мучительно. Близнецы, попробуйте быть покладистым и послушным. Вы удивитесь, как легко манипулировать людьми с помощью искреннего «пожалуйста». Раки, вы с радостью пойдете тратить деньги. Редко у вас бывает подобное настроение. Львы, если вы занимаетесь вопросами строительства, ремонта или переезда, знайте, что это будет продолжаться еще долгое время. Девы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели. Однако избыток контактов может негативно сказаться на вашем самочувствии. Весы, вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Это особенно вероятно, если речь идет об организации будущего отдыха. Скорпионы, звезды в этот день советуют соблюдать диету и не ради похудения, а ради здоровья. Стрельцы, вам следует воздержаться от новых знакомств. Ни к чему хорошему они не приведут. Козероги, вам нужно меньше говорить и больше делать. Ваша работоспособность будет почти на нуле. Водолеи, этот день заставит усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Рыбы, проявите категоричность и принципиальность. Пора прекратить уступать и тратить свое личное время на благо общества. Любите себя и, конечно, своих близких.
4: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Ганс».
0: Честно скажу, у меня...
2: Скоро, кстати,
0: да,
2: уже,
0: да,
2: да, время-то летит быстро, незаметно.
0: 27 дней, вот пишет нам враг государства. Я, говорит, верю в то, что осталось 27 дней до 9 баллов, в это верю. 9 баллов, это он про казанский трафик, да.
2: Пробки
0: вот эти вот сентябрьские начнутся. Друзья мои, всем здравствуйте.
2: А вы готовы к 1 сентября?
0: Are you ready? Специальный проект «Ответь на 5». Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канс» ООО «Аврора К». Все от стерки для... до альбома на «Авроре Канс». Купите и любимому ребенку рюкзак счастья подарите. Интернет-магазин «Аврора Канс» — это широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5. ООО «Аврора К», ОГРН 11-21-69-00-27-250. Казань, 1-я Муромская, 117. Участвуй в специальном проекте «Ответь на 5» с «Аврора Канс» по 14 августа в шоу «Утромены». Отвечайте на вопросы и выигрываете подарки от спонсора.
2: Ага, кстати
0: вопрос
2: говоря.
0: Вопрос.
2: Сейчас будет вопрос. Вы, пожалуйста, отвечайте.
0: Вопрос.
2: Я напоминаю номер телефона, куда нужно отправлять ваши правильные ответы. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Итак, внимание. В какой стране были придуманы тетради на 18 листов?
0: Я знаю ответ.
2: Ну, я тебе дам варианты на всякий случай просто. США, Германия или СССР?
0: Так, США, Германия или СССР.
2: В какой стране были придуманы тетради на 18 листов?
0: Поехали.
2: Давай, погнали, запускайте.
0: Так, а у нас
2: запускайте.
0: По счету, погоди, по счету какие у нас? Ну, какой у нас по счету будет победитель?
2: Я бы сделал 203.
0: 203?
2: Слушай, на всякий случай.
0: Уже
2: просто.
0: Соточку получили.
2: Мне кажется, да, уже просто я вижу летящие.
0: Если серьезно, давайте 2026-26 сообщение с победным ответом. Правильным получит его автор специальный приз в нашем спецпроекте «Ответь на 5» с «Аврора Канс». Подведем итоги через 10 минут, друзья мои. Пока возвращаемся к эфиру. Всем желаю еще раз удачи, и мы желаем вам доброго утречка.
4: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канс». Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
10: А сейчас о прогнозе погоды расскажет человек, который по географии имел трояс.
1: Да, кстати говоря, да.
10: Это я. Кто-то может здесь похвастаться оценкой в 5?
1: Ну ты только.
10: У меня 2.
1: У тебя еще 2 вышки.
10: Специально.
1: 2 вышки.
10: По географии в том числе первая.
1: Красавчик ты мой.
10: О погоде расскажет красиво, зато эротично, стильно.
1: Ага.
10: Игорь Никитин.
1: Сегодня 3 августа. Нас ожидает переменная облачность.
10: Молодец.
1: Между прочим, за окном сейчас солнышко, но сегодня днем местами кратковременный дождь с грозой.
10: Низы добавь. Девочкам нравится, когда
1: низы, да? Днем местами порывами будет сильный ветер 15-18 метров в секунду. А максимальная температура воздуха днем по Республике Татарстан составит плюс 25, плюс 30 градусов.
10: В общем-то, сегодня прекрасный день.
1: Гидромедцентр Республики Татарстан сообщает.
10: Прекрасный день для того, чтобы не работать вообще.
1: А, сегодня же ленивый день. А, молчаливый.
10: 3 августа.
1: Нет, мы сегодня разговариваем с вами.
10: Друзья мои, возвращаемся.
1: Скоро утромань, кстати.
10: Утромань, мы готовы. А где у нас утроманчик? Мы сейчас пойдем его искать.
1: Да,
10: возможно, уже ждет нас непосредственно возле порога. Пожелаем всем удачи. Это невероятно увлекательное действие, которое продолжается уже не один год здесь на БИМ-радио. И очень здорово, что вы всегда вовлечены. Как здорово, когда вы все знаете, да, там сидя в машине, ответы
1: да,
10: на вопросы.
1: Да, да, пишут потом.
10: Но...
1: такие, эй, вы чего?
10: Да, как неловко получается, когда вы тут сидите, волнуетесь, и почему-то все вот это теряется, друзья мои. Пожелаем всем удачи и хорошего дня.
3: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.

0: при трудоустройстве, когда Игорь спросил об этом, он сказал, ну все хотят работу получить, это понятно.
1: Ну, во-первых, да, во-вторых, на татарском он не распознает просто.
0: Какой неудобный вопрос вы...
1: Да-да.
0: На какой неудобный вопрос вы не хотели бы отвечать? Любопытно узнать. Плюс 792-72-102-102-8. Пишите в Максе. В принципе, и на это вы тоже можете не отвечать. А мы тем временем подведем итоги. Ура!
2: Спецпроект «Ответь на 5» с Аврора Канц.
0: И, друзья мои, мы задавали вопрос, связанный со спецпроектом «Ответь на 5».
1: Да, какой стране были придуманы тетради на 18 листов? Вариант первый – США, вариант второй – Германия, вариант третий – СССР. Итак, правильным ответом считается вариант 3 – СССР. 18-листовая тетради – чисто советское изобретение, придуманное в середине 70-х годов.
0: Вот я опыт
1: на фабриках провели исследование и выяснили, что тетрадь из 12 листов в школе и списывается очень быстро, а тетрадь из 24 листов почти никогда. На основе этих данных было принято решение начать производство тетради на 18 листов.
0: Обожаю.
1: Красавчики они.
0: Да, приходящих сюда в Утрамане, он как-то вообще просто, мы его ждем за дверьми.
1: Здесь.
0: А он уже здесь.
1: У него что, свой ключ?
0: Ладно, давай победителя объявлять. Друзья мои, да, я, честно говоря, опытный человек, почему-то в этот раз опять-таки рискнул назвать победителя 26-м сообщением, да? Посчитал, потратил на это энное количество времени.
1: Давай.
0: Булат у нас, действительно. Смотрите, как Булата мы поздравляем. Что ему отправить? Сейчас отправим ему традиционно свой красный воздушный шарик.
1: Да, Булат, а вы напишите вашу фамилию, номер телефончика, пожалуйста.
0: Да, мы свяжемся с вами и расскажем, как вы получите классный приз от спонсора спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канс» ООО «Аврора К». Все от стерки до альбома на «Аврора Канс». Купите и любимому ребенку рюкзак счастья подарите. Интернет-магазин «Аврора Канс» — это широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5. ООО «Аврора К», ГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117. Участвуйте в специальном проекте «Ответь на 5» с «Аврора Канс» по 14 августа в шоу «Утрамены». Отвечайте на вопросы и выигрывайте специальные подарки от спонсора.
2: Ура! Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
0: И еще немного полезной информации на правах рекламы. Информация от спонсора шоу «Утрамены» ООО «Стел МС». Лето – это время отдыха. Зачем ехать куда-то далеко, если лучший отдых может быть у вас дома? Компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Перголы для стильной тени, чтобы летний вайб не зависел от погоды. Маркизы, чтобы прятаться от палящего солнца красиво. Сезон отпусков и теплых вечеров – это время. Выбираем заказ. Заказываем и учимся на 5. ООО «Аврора К», ГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117. Участвуйте в специальном проекте «Ответь на 5» с «Аврора Канс» по 14 августа в шоу «Утрамены». Отвечайте на вопросы и выигрывайте специальные подарки от спонсора.
2: Ура! Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канс».
0: И еще немного полезной информации на правах рекламы. Информация от спонсора шоу «Утрамены» ООО «Стел МС». Лето – это время отдыха. Зачем ехать куда-то далеко, если лучший отдых может быть у вас дома? Компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Перголы для стильной тени, чтобы летний вайб не зависел от погоды. Маркизы, чтобы прятаться от палящего солнца красиво. Сезон отпусков и теплых вечеров – это время кайфовать,

0: Время отдыха. Зачем ехать куда-то далеко, если лучший отдых может быть у вас дома? Компания Stell знает, что вам для этого нужно. Перголы для стильной тени, чтобы летний вайб не зависел от погоды. Маркизы, чтобы прятаться от палящего солнца красиво. Сезон отпусков и теплых вечеров – это время кайфовать, а не искать, куда ехать. Перголы, маркизы и купели от Stell. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174-5-174-174.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
1: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.
4: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
5: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
6: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
7: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
8: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
9: Ну что там?
10: Усталость и сонливость.
9: Да-да, совсем сонливый.
10: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
9: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Six7. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Хабиб Радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Всем здравствуйте, всем тем, кто за рулем, удачи, конечно же, друзья мои. Очень важный момент. Сейчас на данный момент у нас в Казани 3 балла.
5: То самое радостное, что все хотят продлить на всю жизнь.
4: Местами затруднения есть.
5: Что рассказывай,
4: что ты хочешь продлить?
5: 3 балла с утра. Мечты.
4: Да, тут у меня что-то как-то в голову не то. Проспект Победы от улицы Рихарда Зорге до улицы Хусаина Мафлютова. Время проезда 14 минут. Это, пожалуй, самый сейчас вот такой отрезочек, на котором вы потеряете большее количество времени. Улица Хусаина Мафлютова от Танковой улицы до улицы Академика Парина 7 минут. И, пожалуй, все. В остальном...
5: Но есть ДТП, я давай поведаю, сразу расскажу.
4: Да,
5: по проспекту
4: вот
5: Победы. Ага.
4: Дамбы, мосты, все свободно.
5: Ага. По проспекту Победы, не доезжая улицы Ломжинской, в среднем ряду в 7:28 появилось ДТП, но, по крайней мере, так зафиксировали. Будьте осторожны, внимательны. Еще одно ДТП вижу по улице Болотникова, вот, в сторону улицы Лазарева, а также в среднем ряду, вот. Но тут развязка небольшая, поэтому там вот действительно надо быть очень внимательным и осторожным, чтобы развернуться вдруг вовремя. И все, пока ничего не вижу особенного.
4: Ну, отлично, пусть будет так, как ты сказал в самом начале. 7 часов 54 минуты, мы готовимся к проекту «Утромани». Утроманчик уже здесь у нас, отличный парень, Вячеслав его зовут, так что пожелаем ему удачи, а вам всем интереса к этой замечательной игре.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. БИМ-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ-медиа. 2-930-800. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7:50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет. Утромены утроманят.
4: Всем здравствуйте! На правах рекламы есть информация от спонсора игры «Утромани» ООО «Глаз клиника» офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, в клинике «Омикрон» до 31 августа коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопись, запишись на «Зинина-1» в клинике «Омикрон». Подробности по телефону 567-23-32. Акция действует до 31 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста, друзья мои. И готовы мы вам представить нашего участника. Зовут его сегодня Вячеслав Юрьевич Мельников. Здравствуйте, Вячеслав Юрьевич. Поближе к микрофону, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите о себе немного. Кто вы, что вы?
6: Зачем? Интересный вопрос, Серег, задаю.
4: Я же сегодня задаю эти неудобные вопросы.
6: Это утро понедельника.
4: Да, для понедельника.
6: Смотри,
7: можно
6: какой
7: без вопросов.
4: Без вопросов. Ну, откуда вы, с какого района, чьих будете, да?
7: Ну, вот с Савиновского района я приехал к вам.
4: Так.
7: Ни один магазин по пути с кофе не работал. Вот, без кофе сегодня.
5: Ну, грустный, короче, будет он. Да.
4: Нормально.
5: Но главное, чтобы знал правильные ответы.
4: Без кофеина, зато все по-честному.
5: Зато голос какой у него, заметь. Я сейчас даже такой со стола.
4: Сколько вам лет, Вячеслав Юрьевич?
7: 35.
4: 35.
5: Кандидат наук?
7: Да, почти.
4: Отлично, да? Ладно. Сейчас проверим вас на кандидатство.
5: Если вы доходите до финала, вы будете молодец. Если вы не доходите, вы можете отказаться и забрать 100 рублей с автографами, как минимум. Да, тут Романов, но там не совсем наши, хотя мы тоже можем расписаться, тоже можем, собственно говоря. Да. Вот. Имейте в виду, в любой момент вы можете сказать, я забираю 1000, ухожу.
4: Все. У нас идет трансляция ВК, и мы начинаем, приступаем к первому вопросу, который, в принципе, у нас уже готов. Вы готовы, Вячеслав Юрьевич? Все, тогда поехали. Вопрос на 100 рублей. Скажите, пожалуйста, Вячеслав, куда, согласно устойчивому выражению, уходит душа, когда ей бывает страшно?
7: В пятки.
4: В пятки?
7: В пятки.
4: Ну, тут не поспоришь. Соточка она такая. Изи, соточка. Абсолютно верно. Уходит в пятки. Ну как? Нормально? Размялись немножко?
7: Нет.
5: Мне кажется, он смеется над нами сейчас просто где-то
4: давайте
5: внутри.
4: Давайте посмотрим дальше на 500. Вообще, все вопросы, удивительно, все вопросы, которые я сегодня буду зачитывать, они тестировались на мне. На мне часто тестируются вопросы от Романа, если вы не знали, да?
5: Ты отвечаешь?
4: Да, я на большинство
5: отвечаю. Тебе десятку дали уже?
4: Потому что меня здесь считают одним из самых этих образованных, да. Поэтому вопросы тестируются на мне. Если Сергей ответил, все-таки сразу...
5: Как вас по отчеству,
4: надо, надо менять.
5: Забыл я, как вас по отчеству.
4: Следующий вопрос, Владимирович, следующий.
0: Утро мании.
4: Вопрос на 500 рублей. Скажите, пожалуйста, под каким деревом размышлял о жизни Андрей Болконский в романе эпопеи Льва Толстого «Война и мир»? Под каким деревом?
7: Под живым.
5: Ну, это... Да, да.
4: Не, я могу принять и живой.
5: Спасибо, что живой.
7: Честно, не знаю. Пусть будет.
4: Не помните? Читали вообще?
7: Нет.
4: Не читали?
7: Нет.
4: Четыре тома?
7: Нет.
5: Но он сказал, не читал. Что ты угрожаешь ему четырьмя томами? Он не будет его читать, мне кажется.
4: А может, после этого
5: захочется,
4: поэтому говорю, сразу настраиваю четыре тома. Ну, давайте поразмышляем. Ну, 500 рублей мы можем уже немножко двинуть человека.
5: Ну, пока да.
4: Пятихаточка.
5: А мне кажется, он уже правильно как будто ответил. Или мне послышалось, или не совсем.
4: Я чувствую приободрение наших слушателей. Какие есть варианты вообще? Обычно у нас...
5: Дуб.
4: У нас, у классиков, под каким обычно деревом все происходит? Ну, это... Абсолютно верно, дуб.
5: Он раздумывает такой, дуб,
4: дуб,
5: дуб, дуб, парни, хватит, дуб. Вот сейчас посерьезнее, кстати.
4: Так, ну что, едем дальше, следующий вопрос будет на 1000 рублей, готовы? Все, собрались.
0: Утро мании на Бим Радио.
5: Николай Захаров поддерживает вас. Слава добывай, пишет.
7: Привет, Николай.
4: На 1000 рублей. При помощи него... Средний американский офисный работник проезжает за год около 8 миль. Причем для работников, работа которых сопряжена с нервным напряжением, и этот показатель гораздо выше, около 20 миль в год. О чем идет речь? Можно, ребята, ваши варианты? Мне интересно, как слушатели сейчас отреагируют. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вопрос очень интересный. Я на него ответил сразу. При помощи него среднеамериканский офисный работник проезжает за год около 8 миль. Тех, у которых работа сопряжена с трудностями, они проезжают... У тех, значит, на спидометре, чуть, так скажем, в кавычках, чуть больше 20 миль. О чем идет речь, Вячеслав Юрьевич?
7: Ого,
4: может, забираем соточку и идем спокойненько домой?
7: Да я ее, по-моему, и так, и так заберу.
5: И так, и так заберу.
4: Это единственное, что ты заберешь.
7: Речь об автомобиле?
4: Нет.
7: Как честно. Спасибо. При помощи него.
4: Я ему дал второй шанс.
5: А, я хотел уже петь песню. Не, ну, кстати, вот и все, ну вот и все.
4: Многие вот предлагают тут...
5: Лифт пишут люди.
4: Лифт пишут.
5: Но тут же...
4: А многие правы, кстати.
5: Многие, да.
4: Ой, Лисан, молодец. Какая ты молодец, Лисан, я тобой горжусь.
7: Это может быть еще и велосипед.
4: Может быть. Надо какой-то окончательный вариант. На чем-то нужно остановиться, Вячеслав Юрьевич. В 35 лет пора уже выбрать флаг и под ним стоять, а не бегать туда-сюда, да-да-да.
7: Я катаюсь на велосипеде, пускай будет велосипед.
4: Велосипед, офисный работник.
7: Да.
4: Велосипед, конечно. Офисный работник и велосипед.
7: Вообще.
4: А у которых все сложно с работой, ну, тяжелая эта работа, там, сопряженная с трудностями, то у них накатка больше, чем 8 миль, 20
7: пусть
4: миль.
7: Шосер,
4: офисный работник. Ну, ладно, принимаем, друзья мои.
0: Утромании.
4: Скажите, пожалуйста, Вячеслав Юрьевич, ну, вам сегодня не досталась эта штука? Вы когда в офисе работаете, вы на чем гоняете по офису? Ну, вот ваше рабочее место перед компьютером. Вы на чем ездите? На компьютере на чем ездите?
7: Это мышка.
4: Вот посмотрите, пожалуйста, на меня.
7: А, на
4: мое кресло. Рабочее место – это вот это офисное кресло на колесиках. Я, если нервничаю, начинаю делать вот так вот туда-сюда.
5: Ты не отъезжай, вас не слышно.
4: Да. Поэтому это кресло абсолютно правильно, к сожалению, Вячеслав Юрьевич, вы сегодня
5: не в вашу пользу.
7: Да и к счастью. Кстати.
4: Передай, пожалуйста.
5: Да, к счастью, передам.
4: 100 рублей. Была возможность. Вот, да, была возможность.
5: Ну так что, давайте звездное время хоть дадим человеку привет передать.
4: Да,
5: кто
4: давайте.
5: Его поддерживал, пусть расскажет и передаст.
7: Всем привет, кто меня узнал, все, кто меня знает. Вот, здрасте, доброе утро, будьте счастливы.
4: Отлично, друзья мои. А вам всем пожелаем удачи, доброго утра. Это был проект «Утромани». У нас спонсор на правах рекламы, информация от спонсора игры «Утромани» ООО «Глаз клиника», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем, в клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, в клинике «Омикрон» до 31 августа коррекция зрения по суперцене. 12 500 рублей за оба глаза. Поторопись, запишись на «Зинина-1» в клинике «Омикрон». Подробности по телефону 567-23-32. Акция действует до 31 августа. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Утромани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Утромены. Утроманят. Дим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
8: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Рособранадзор анонсировал расширение формата экзаменов. Устную часть добавят в ЕГЭ по истории, нововведение заработает к 2030 году. Уже в 2028 году устный экзамен начнут сдавать девятиклассники, а в перспективе такой формат планируют внедрить и в ЕГЭ по литературе. В Госдуме выдвинули идею всероссийской акции «Семейная пятница». В последнюю пятницу каждого месяца заведения общепита и учреждения культуры, рестораны, кафе, театры, кинотеатры будут предлагать скидки семейным парам. Такая регулярная инициатива поможет закрепить добрую традицию. Супруги смогут планировать хотя бы один совместный вечер в месяц. «Семейная пятница» еще в проекте, а в Казани уже есть вариант, чем занять пятничный вечер. Граждане-тусовщики, минутку внимания. Робот iBeam подготовил для вас инструкцию на 14 августа. Шаг 1. Заходим на maximilians.ru и бронируем стол. Шаг 2. Ищем в шкафу самый яркий прикид из 90-х. Шаг 3. В 20 часов прибываем в ресторан Maximilians. Beam Radio гарантирует. Трэшовые конкурсы, крутые подарки и любимая музыка раскачают вас в полный расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
0: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
9: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-24-74-1, 16+.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
4: 0+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Вообще у ребят здесь очень плотно, я вам скажу.
4: Да вообще.
3: Сидишь в линейке, кайфуешь, там через две песни выходишь, в принципе, знаешь, что нужно делать. А тут ребята, тут прям аврал, тут все бегают, кофе подносят, диски подносят, значит, информация постоянно. Люди прям с ночи все приготовили.
4: Даже глазунью некогда скушать.
3: Давно прошу здесь
4: поставить... Сергей Белов здесь на связи, кстати говоря.
3: Доброе утро. Я, кстати, всех давно прошу здесь поставить небольшую газовую плиточку. Ну, не успел ты позавтракать, пришел здесь. Здесь быстренько Иншеньку себе тут кофемашины есть, все сделал бы. Игорь Никитин.
4: Ну да, и бутербродик потом с маслицем, сыром. Ой, красота, романтика.
3: Всем приятного аппетита. Треки, говорит, огонь. Треки, огонь. Спасибо. Сразу чувствуется смена ведущих. Так, понятно, это красавчики, в общем. Доброго дня. Адель, говорит, наконец что-то поменяли.
4: Отличный состав. Хорошего дня, да, Светлана тоже пишет.
3: Наконец что-то поменяли.
4: Это на один день.
3: Это, ребятки, аттракцион на один день. Плюс 792. 72-42-102-8. Сегодня Белов Никитин в утроменах. И мы хотели бы еще раз заострить ваше внимание на той новости, которую я прям поймал сегодня с утра. 65% жителей Казани готовы пройти проверку на полиграфе при трудоустройстве. Но это, знаешь как, одно дело быть готовым, другое дело пройти.
4: Да.
3: Это абсолютно разные глаголы.
4: Да, да. Ну, готов-то готов.
3: Действия.
4: Всегда готов, а пройду, не пройду, там не важно.
3: На какой неудобный вопрос вы бы не хотели отвечать? Вот какой бы вопрос вам, ну, вообще, ну, не вперся этот вопрос вам. Вот не нужен вам этот вопрос. Но такой идете на полиграф и думаете, вот лишь бы не его, только лишь бы не этот вопрос. Ну, вот какой бы вопрос тебя бы меня смутил?
4: Ой, они же писали ведь,
3: Да там у нас только сообщения.
4: Сейчас, нет, а потом минут. Они просто отвечали, и все, и пошло это куда. А, вот, на вопрос. Неудобный. Когда замуж? Пора бы уже. Девчонки пишут в основном, я так полагаю.
3: А что обычно на это отвечают девчонки? Пора бы тебе уже замуж.
4: Кстати, я не знаю.
3: Давно уж ты тут
4: не
3: бегаешь.
4: Знаю.
3: Девчонки, напишите, как правильно отвечать. Как
4: ага, а после замужества? Ну чё, когда детишки?
3: Да.
4: Ну это уже к двоим, кстати, вопрос уже как минимум. Ну чё, когда детишки?
3: Там Арта Монстр еще написал рядышком, что было бы неудобно услышать из вопросов на...
4: Ага, тебе нравится? Вот он пишет, да? Очень неудобный вопрос. Тебе нравится?
3: Тебе нравится? Что ты чувствуешь сейчас?
4: Пока что ты чувствуешь? Самый такой интересный вопрос.
3: Что
4: ты сейчас чувствуешь?
3: Да.
4: Чувство...
3: Просудимости лучше не спрашивать, Николай.
4: Просудимости лучше не спрашивать. Но слушай, они все равно, мне кажется, справку просят предоставить в некоторых организациях, как минимум.
3: Ну, это есть такая штука. В услугах можно заказать.
4: Да. А, уже?
3: Да,
4: красота.
3: Пожалуйста.
4: Не, я просто давно-давно ее доставал.
3: Не обязательно на полиграф
4: идти, да.
3: Это дорогое удовольствие, кстати. Плюс 792-42-102-8, друзья.
4: Например, говорит, про еду вопрос. Вкусно, а там кабачок.
3: А я люблю кабачки.
4: Ну, слушай, смотри, как приготовить. Я тоже хотел поспорить по этому поводу.
3: Я с утра такой завтрак тут недавно попробовал вкусный.
4: Ага, с кабачком?
3: Ты что, огонь?
4: Кружочек внутри яичка.
3: Нет, это я так делаю с бубликами. Я беру мягкий сдобный бублик, широкий, да?
4: Сладкий, что ли, сдобный, ты говоришь?
3: Ну, как он называет? Баранка.
4: Баранка, все принимается.
3: И в баранку я разбиваю яичко, понимаешь? Ну, там сверху можно зелень это. И переворачиваешь так.
4: Вкусно? Неудобный вопрос здесь отсутствует.
3: Слушательница, на какой вопрос было бы неудобно ответить? Давно без отношений? Вот к чему его задают мужчины?
4: Но в надежде к быстрому развитию событий.
3: Для чего задают вопрос мужчины, давно ли без отношений? Чтобы понять, а вдруг вы недавно вышли из отношений? Если вы недавно вышли...
4: А если вы просто недавно вышли, то это страшно. Простите,
3: так вот, если вы недавно вышли из отношений, то вы представляете опасность, потому что еще неустойчиво, понимаете? Вы можете же
4: психика расшатана.
3: Метнуться к бывшему, например. Или просто хотите отдохнуть. Вот. Денис пишет. Здорово, Ребза, здорово. Руки прочь от кабачков. Я вчера жарил брички из них.
4: И мы тоже об этом говорим. Руки прочь.

0: Оттуда, кстати, с этого фильма смотрел «За любовь»
1: называется.
0: Где Бородина с этим, как его, с Чадовым.
2: Не, название я не вспоминаю, не помню.
0: Вот и недавно только вышел.
2: Нет, тогда еще нет.
0: Как здорово «Елка» там зашла. Друзья мои, всем доброе утро, здравствуйте. 65% жителей Казани готовы пройти проверку на полиграфе при трудоустройстве. Причем здесь мне понравилась в этой новости статистика о том, что мужчины лояльнее женщин. Это говорит о чем?
2: Что они честнее.
0: Не открытие.
2: Открытие, ну да.
1: Но им семью тащить, Серег, я еще раз буду говорить об этом. Вот девчонкам хорошо. Да ладно, говорит, а что, не понравилась работа? Говорит, меняешь просто и все. Я говорю, вам, девчонкам, хорошо. У вас мужчина есть. Я говорю, а когда ты сам муж, тогда что?
0: Заметьте, неудобные вопросы вообще для девушек, это в основном связаны с мужчиной, с отношениями, да? А у мужчин, которые пишут, связано либо с работой, либо с судимостями, либо, ну... С какой-то фигней абсолютно. Плюс 792-72-42-102-8. Так, Артамонстр пишет.
1: Можно же небо нарисовать просто, вот как регион нам написала. Я, говорит, отвечаю не тебя, так давно. Да?
0: А у них, кстати, мужчин, да. Он даже статус ее посмотрел. Что-то.
1: Я статус посмотрел, да.
0: Расскажи.
1: Ты думаешь, я сейчас смогу
0: прикольная,
1: его еще раз
0: же
1: открыть?
0: Девчонка,
1: расскажу, давай. Нашел, открыл. Шел 12-й месяц работы, и мысль выйти замуж за абьюзера, запрещающего работать, уже не кажется такой безумной. Это когда без отпуска.
0: Ну да. Так, наверное, еще не дорос до кабачка, пишет нам Артамонстр. Помню, первый раз салат с кинзой попробовал. Ужаснулся, будто бы с мылом кушаешь. Спустя какое-то время не представляешь шашлычок без кинзы. В какой момент мы вообще съехали с полиграфа
1: на
0: кабачки, друзья мои?
1: Ну так мы начали сами просто про это, и все, поэтому так и пошло.
0: Неудобные вопросы. Неудобные вопросы, которые вы бы не хотели слышать на полиграфе. Димка пишет, ты вообще отдыхаешь? Часто спрашивают.
1: Ну, если он круглосуточно работает. Кстати, я тебе тот же самый вопрос могу задать.
0: Меня
1: ты
0: тоже.
1: Отдыхаешь вообще?
0: Вообще не отдыхаю. Вот я сейчас
1: ночью?
0: До 10:30, угу. Потом угу. В Кремль, с Кремля две встречи, потом у меня еще ВИЧ. Я сегодня не пришел первый, я буду сегодня
1: уходить первым.
0: Закрывать я сегодня буду, да.
1: Ты вообще красавчик сегодня. Так. Сил-то хватит, надеюсь?
0: Да, я, да.
1: Да, говорит, еще как-то.
0: Сильный,
1: еще.
0: Здоровый, красивый, молодой.
1: Кремль
0: он собрался. Не пью, не курю. Доброе утро, уважаемый, я кабачки на терке. Я говорю, у нас тема с кабачками.
1: Ну давай читать, а чего?
0: Ну давайте, я кабачки на терке тру, потом солю, водичку отжимаю, потом яйцо, чуток муки, специи, чесночок и обжариваю на сковородке. Шикарные оладушки получаются. Но я бы вот два зацепил, ну а так неохот, честно говоря, с этим делать.
1: Слушай, я сейчас себе перешлю просто на всякий случай.
0: Да, во многих реорганизациях есть СБ, уже предустроено. При трудоустройстве подноготную знает, как что полиграф лишнее, но если только при наличии нечестного сотрудника. Угу. А так вопрос о злоупотреблениях, алкоголе и других вещей. Многие скрывают, между прочим. Скрывают, не хотят рассказывать, что прибухивают регулярно вечерочком.
1: Что вредит здоровью, кстати говоря.
0: У меня же товарищ есть, он бутылочку может вечером приговорить.
1: Целую?
0: Да,
1: крепкого?
0: С утра встать, поехать на работу.
1: Ему 18?
0: Не.
1: Я говорю, слушай, он 150 килограмм весит.
0: Я говорю, слушай, ну это же как-то, ну, неправильно как будто.
1: Ну, вот, а что неправильно?
0: Аргумент, я же работаю, я же на работу прихожу, все нормально.
1: На работу прихожу, зарплату домой приношу.
0: Да, друзья мои, мы продолжим. У нас есть информация на правах рекламы, информация о спонсоре шоу «Утромены», ООО «Стел М. С. Лето – это время отдыха. Зачем ехать куда-то далеко, если лучший отдых может быть у вас дома? Компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Маркизы, чтобы прятаться от палящего солнца красиво. Купили, чтобы расслабляться так, как будто вы на дорогом спа-курорте, только в тапочках и у себя во дворе. Сезон отпусков и теплых вечеров – это время кайфовать, а не искать, куда ехать. Перголы, маркизы и купили от «Стел». Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174.
3: Реклама на Бим-радио.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
5: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
6: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС, лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО Jason & Partners Consulting 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
5: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
3: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
7: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
8: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
9: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73 6+.
10: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
11: Спасибо.
10: Начало программы в 19.00.
12: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, КПЛО 2-0+.
13: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
14: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
15: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-5».
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
17: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
18: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Я в свое время раньше вел такие мероприятия, как чемпионаты по звуку.
1: Ага.
0: Для таких чемпионатов всегда есть один диск.
1: Там, который... подожди, как, он большокрупного формата?
0: Нет, диск, музыкальный диск.
1: Ага,
0: да,
1: понял.
0: Для того, чтобы поставить его, соответственно, в... Ну, потом уже, видимо, флешка, в проигрыватель, для того, чтобы у всех одна и та же музыка. И вот на этой музыке было все. Басы, низы, верха, все. И с тем самым прокачивали звук, и по одной музыке судили по качеству той акустики, которая стояла в автомобиле.
1: Главное, чтобы музыкальная карта была хорошая.
0: Мы поставили этот трек для того, чтобы немножко прочистить ваши басы. Добрым утром.
1: Продолжаем? Чтобы утро добрым был, конечно.
0: Давайте.
1: Давай.
2: Утромены сделают твое утро.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Кто за пультом-то у нас сегодня? Сергей Белов. Вот поэтому такое вот оно утром бодрящее. Да-да-да.
0: Ничего, немножко туда-сюда. Так, что у нас по полиграфу?
1: По полиграфу?
0: Вот, кстати, очень странно, что мы с тобой не проходили при трудоустройстве. Полиграф. Хотя работа у нас супер ответственная, понимаешь, мы же с тобой глаз народа.
1: Главное, чтобы мы не говорили с тобой то, что на заборе написано, и все.
0: А вот здесь все хорошо. Если бы только это. Иногда без «и» вообще любого исполнителя. Вот, чтобы понимали, там, сомневаешься в исполнителе, обязательно нужно чекнуть его на иноагентство.
1: Ну, как минимум,
0: раз профукал, надо сказать, соблюсти закон. Потому что раз какая-нибудь там группа «Секрет», например.
1: Привет.
0: Вроде бы, казалось бы, группа «Секрет», там «Привет» или что там у них еще есть, да? А обязательно сказать, что один из участников команды является иноагентом.
1: Обязательно сказать.
0: Понимаешь? А уж про других я вообще не говорю.
1: И не говори.
0: Так, и все-таки вопрос...
1: Да что ты будешь делать?
0: Давайте отставить кабачки.
1: У меня всплывающие вопросы о кабачках. Он как будто открытый еще получается. Так, ну что?
0: Неудобный вопрос.
1: Про «Арт-монстр» давай расскажем. Полиграф устраивался в транспортную компанию водителем на... Посадили меня на полиграф. Мне кажется, как будто это транспорт так называется, просто полиграф. И спрашивают, сливал ли я бензин раньше? Смело ответил, конечно, да, я же водителем работал.
0: А как еще?
1: Чумара. Застал полиграф, видимо, человека, кто его делал, врасплох. А у нас сливать планируете? Время покажет, ответил. На работу приняли. Но топливо сливать не получалось. Оно все полностью вычитывалось из нашего дохода. Хитрая схема. Нет, главное спросили, да, заправляешься сам. Интересно, да, на свои кровные.
0: А враг государства пишет, неудобный вопрос.
1: Давай.
0: Хотите вы секретаршу начальника? А там ух. Ну, я так понимаю, ух, секретарша начальник.
1: Ух, секретарша, наверное, да.
0: Ну, тут уж точно, ребят, ответ один. Ну да, ну что брать.
1: Ну, слушай, ну давай, вот Булат просто, видимо, переживает за кабачки. Есть ГТСБ уже при трудоустройстве в некоторых организациях. Вот. И всю подноготную знают. Так что полиграф лишнее. Ну, если только при наличии нечестного сотрудника. А так вопрос о злоупотреблении разнообразных веществ. Многие скрывают. Слушайте, а законно это вообще? Интересно. А,
0: что законно?
1: Человека сажать на полиграф.
0: Законно, конечно, если ты соглашаешься. Если не соглашаешься, пожалуйста, то
1: не работай.
0: Ни полиграф, ни работа, все очень просто. Но точно прогноз погоды у нас впереди. Давайте послушаем.
2: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
0: О погоде на день сегодняшний, на 3 августа, расскажу, пока Игорь себе там кофе что-то мутит. Плюс 24 градуса на данный момент. Дождь, есть прогнозы, с 12 до 17. Такая приличная вероятность того, что покроет весь город. Воздух прогреется сегодня до плюс 28. Ветер западный до 2-3 метров в секунду. Давление в норме 754 миллиметра ртутного столба. Магнитное поле умеренное буре на данный момент. Завтра у нас прекрасный плюс 25, 4 августа. В общем, стабильненько. Отличный август, начало, по крайней мере. Желаю, чтобы все было хорошо сегодня в понедельник, чтобы все ваши планы сбылись. Ну и, конечно же, прогнозы прогноз погоды был получен из электронных средств массовой информации. Доброго утра, друзья мои! Хня в архивом, Эльдермышк совсем скоро.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
0: Это та самая мелодия, которой у нас в Татарстане танцуют все. И старый млад, и русские татары. Потому что невозможно удержаться. Ибо песня про наш любимый родной край. Поехали! Поехали!

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Утромены сделают твое утро.
2: Вообще, в принципе, мы очень многое сегодня рассказали о своих планах. А вы вообще ничего не рассказываете. Сидите там тихонечко, да. Гладите по коленочкам.
3: Я вот такая прилетела.
2: Да, нормально.
3: Доброе Игорь. Утро всем. Может, кто-то только подключился
2: еще. Из Игоря вообще ничего не вытащишь.
3: Ну,
2: кроме
3: конечно.
2: Кроме доброго утра.
3: Но подожди, я зуб мудрый, все уже.
2: Чего ты зуб мудрый?
3: Все мудрые зубы уже отдал, как бы, да. Все нормально.
2: Друзья мои, плюс 7-927-242-102-8, пишите, пожалуйста. Так, что касается полиграфа, вернемся к нашей теме. Владимир пишет: доброе утро, прохожу полиграф каждые 2 года. Неприятная процедура.
3: Ну там неудобные вопросы же, ты же сам понимаешь.
2: А какие вопросы неудобные, Владимир? Понятно, что полиграф неприятная процедура. Какие вопросы вас это, ну, бесят? Ну, не хочется на них отвечать, а надо. А вот эти неудобные вопросы, они знаете, чем неудобны? Потому что вы прекрасно понимаете, что полиграф почти обмануть невозможно. Для того, чтобы его обмануть, это нужна невероятная просто тренировка. Вот, за раз вряд ли так проскочит. А вот ответить «да, честно», это ж, ну, как-то себя немножко...
3: Но если ты сам по себе неуверенный в себе человек...
2: Нет, тут сейчас не про неуверенность.
3: Мне кажется, он все это считает.
2: Тут сейчас про то, насколько ты в этот момент себя как-то будешь чувствовать. Ладно, не будем об этом. Плюс 792-72-42-8. Что еще интересного?
3: Вот. Про нас написали, кстати. Вас как-то не проверяли, так как воровать нечего. Здесь на радио. Слушайте.
2: Ну, если только батарейку.
3: Ручку.
2: Так, смотрите как. Но ответственность невероятная, потому что мы же глаз, мы же можем сказать такое, знаете ли, в короткий период времени. Поэтому нас надо тут периодически. Я точно знаю, что в определенных местах, в определенных кабинетах про нас все известно. Папочки имеются и на Игорька, и на Белого.
3: Скорее всего, да. А, это эти? Ну, ладно. Ну, надеюсь, что это именно так и выглядит на самом деле. Ну что, про неудобные вопросы пишите.
2: Вот Патрин проснулся, да. Мы сегодня вечером, кстати, с Артемом Патрином будем вести программу «Легенда и Бенд». Присоединяйтесь, мы соведущие.
3: Красавчик.
2: Полиграф – это тема. Могу научить, как обмануть полиграф.
3: О-о-о.
2: Да ничего он не... Да ладно, ребятки.
3: Ну, слушай, ну пусть расскажет, интересно же.
2: Брось, ну это за отдельную, сейчас скажу, за отдельную плату. Приходите ко мне. Так, что
3: началось,
2: еще?
3: Началось все за деньги, за деньги, да.
2: Антон пишет, выходной, говорит, что ли, сегодня? Говорит, доброе утро, Серега. Ну, здесь не только Серега, здесь еще и Игорь.
3: Так. Ну, слушай, ну, под песню можно казаться вдруг у кого-то отпуск, а вдруг выходной.
2: Короче.
3: Почему бы и да.
2: Короче, вот еще один вопрос, неудобный, про неудобные вопросы. Доброе утро, ничего не знаю, эти избышники. Те еще деятели. Максимум могут запросить справку о судимости. Никак без вас они не имеют права узнавать что-либо о вас. Это нарушение ПД.
3: Ну, все. Мне кажется, все есть в доступе иногда даже... Сейчас долги даже можно увидеть человека.
2: Сворачиваемся, друзья мои, на песню. Потом у нас сегодня проект «Слово за слово», игра, которая в ближайшее время состоится здесь на БИМ-радио, в рамках которой вы можете выиграть классный приз от нас. Друзья мои, всем доброго утра, как вы там рассказываете.
0: Реклама на БИМ-радио.

0: Service Pro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: Сервис Про.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в «Дом Лента» опустились ниже плинтуса. До конца августа тысячи товаров для стройки, ремонта и сада до 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб «Нойхаузен» светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

Оснащение премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вот в это окошечко сейчас вокально зайду, друзья мои. У нас проект «Слово за слово» игра. Звоните, нам нужен мальчик-девочка. Девочка и мальчик. Все очень просто. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наш Макс. Сюда не звонить. Звонить нужно по студийному номеру 2-92-102-8. Номер телефона прямого эфира 2-92-102-8. Мальчик-девочка.

0: Местами красота. Затруднения, да. Затруднения есть на Мамадышском тракте от Интернациональной улицы до улицы Натана Рахлина. Там, я часто в последнее время там проезжаю, там ремонт дороги идет, там снимают да, асфальт и кладут новый. Из-за этого ситуация на мостах. Вот Кировская дамба в центр 2 балла. Это единственное вот по нашим мостам и дамбам затруднение. И то, насколько это затруднение 2 балла.
1: 2 балла, но плотненько, небольшое, но идет, да. Через 2-3 светофора проедете.
0: То ли будет с 1 сентября, друзья мои. Кайфуйте!
1: Наслаждайтесь. От так, по ДТП. По ДТП. Около развлекательного центра Южный, в сторону улицы Родины Ломжинской, средний правый ряд. Написано ДТП 847, оно появилось. И еще одно, вижу ДТП. Так, в какую сторону? В правом ряду, по улице Тихомирного, не доезжая до развязки улицы Вишневского. Там потом уже немножечко затруднено движение. И все. Ну вот и все. Ну вот и все.
0: Все хорошо?
1: Да.
0: Все хорошо, да. Прекрасная маркиза, да. Все хорошо. Всем удачи за рулем.
2: Путевые заявки на БИМ-радио. Слово за слово.
0: А спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5». Теннет «Канавто». Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами, записывайтесь на тест-драйв «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года. Ну что,
1: свежая давайте. Информация, свежая. Да. Что получает победитель? Там у вас не написано случайно.
0: Победитель получает классный приз.
1: Отлично.
0: Сертификат семейный парк активного отдыха.
1: Все, договорились.
0: Как всегда, приятно.
1: Итак, ну что, давай знакомиться с участниками. Самым первым дозвонился Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
0: Дмитрий.
3: Да, здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе утро, здравствуйте, Дмитрий. Как у вас там дела? Сухо? Прохладно?
3: Нормальные фотки я вам сегодня, конечно, не прислал с утра.
1: И удивились, что другие ведущие? Еще раз.
3: Что-то поздно я сегодня вышел.
1: А, на работу поздно вышел. Ну ладно, вы обычно 4-утренние фотки к нам присылали.
3: Да.
0: А, я понял, о чем идет речь, да. Классные фотки.
3: Фотки шикардос. Это как бы мини-выходной.
0: Отлично. Второго участника зовут девочка.
1: Гузель.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Да, Гузель. А у нее еще пока, да, утро раннее, пробуждение.
0: Или она уже после...
4: Нет, мы уже в пути.
0: Или она уже после планерки вот этого делового понедельника, ее же там нормально... Понедельник, да, шеф? Вы на работе, Гузель?
4: Нет, мы в пути на работу.
0: Вы куда? А, вы только едете, да?
4: Да, детей раскидали.
0: Как хорошо вы живете вообще. К 9, к 10 на работу ездить, как белые
1: красота.
0: Люди.
1: Красота.
0: Прекрасно.
1: И зато спроси, во сколько она завершает?
0: Во сколько?
4: А у меня бессрочный декретный отпуск, 8-й год.
1: Поймал, да, Серег?
4: Я по жизненному отпуску.
0: Ну что, ребятки, правила простые. Мы сейчас вам дадим тему, на которой вы будете говорить слова на букву «П». И после этого мы включим таймер. Кто последний завершает, тот и папка, либо мамка, и получает классный приз. Сертификат «Семейный парк семейного отдыха». Готовы?
4: Готовы.
0: Отлично. Но если готовы, тогда ловите. Я ставлю минуту.
1: Дмитрий начинает первый, он первый
0: дозвонился.
1: А ты, кстати,
0: не сказал, на что мы сегодня будем.
1: Я сейчас думаю, может быть, взять просто все слова на букву «П», неважно.
0: Да не, ну ты
1: Ну давай, давай, давай. Ну, тогда мы берем... органы, кости, мышцы, все это человеческое.
0: Вот все, что связано
1: все, что
0: с человеческим
1: в нашем теле есть.
0: На букву «П».
1: На букву «П».
0: На букву «П». Все, что в человеческом теле, знаете, на букву «П». Но в рамках разумного и законодательства Российской Федерации.
1: Да.
0: Поехали, минут включаю.
1: Дмитрий?
3: «П» или «П»?
1: «П», «П», Петр.
0: «П».
3: Ага. Ой.
0: Дима.
3: Да, да, слышу.
0: Сейчас, подожди, я сейчас заново поставлю, Дим.
1: Угу.
0: Готов? Поехали.
3: Да, готов. Пальцы.
1: Пальцы, отлично.
4: Попа.
1: Попа, хорошо.
3: Пах.
1: Хорошо.
4: Почки.
1: Угу.
3: Печень.
1: Угу.
4: Ага, придатки.
1: Угу,
0: принимается. Потом.
3: Подбородок.
1: Есть.
4: Позвоночник.
1: Угу.
5: Шикарно.
1: Дима? Все. Дима?
6: Слышу,
1: у нас на голове очень много на «П» всего.
5: Угу. Дима, не заваливайся, бим-болталка за тебя, он говорит.
6: Да, да. Подголовье, что ли?
1: Что еще? Подголовье?
6: Подголовье что-то придумал.
5: Подголовник.
1: Ну хорошо, под этим, под зубами.
5: Все, минута закончилась.
1: Гузель на всякий случай орет. Пупак, пупак.
5: Дима, вот тебе Денис бим-болталки пишет. Пузо! Пузо!
1: Плечо, подбородок.
5: Ну что-то, ну он еще не проснулся.
6: Подбородок называл я уже.
1: Подмышечная область.
6: Пак называл. Позвоночник.
5: Так, Гузель, поздравляем. Гузель, поздравляем, да. Дима сейчас расскажет о своих приветах, а потом перейдем к Гузель. Дим.
6: Ну да, всей Казани, всем отличного начала недели. Ну, соответственно, бим-болталки родной.
5: Все, передай, отлично.
6: Я рад за Гузель, ее поздравляю.
5: Спасибо.
4: Спасибо большое, Дима. Спасибо большое.
6: Вам, хорошего дня есть.
4: Взаимно и вам тоже.
5: Отлично. Так, теперь Гузель. Поздравляем.
4: Ура!
5: Молодец.
4: Спасибо.
5: Смотри,
4: большое.
5: Как здорово ты вообще вышла сегодня. Прям в ход ноги мы попались тебе, да, на волне. Ты позвонила, все получилось. И выиграла.
1: А может, она медик просто.
5: Выигрываешь сертификат в семейный парк активного отдыха. Я не знаю, почему Игорь иногда такие слова выкрикивает, но, видимо, есть там основание. Вы же не медик?
4: Нет, далеко не медик.
5: Но хотели им быть, да?
4: Ну, наверное, да.
5: Все девочки в свое время играли вот эти в дочки-матери, врачи и так далее и тому подобное. Гузель, кому приветы?
4: Ой, привет моему мужу, моей семье, нашим детям, которые сейчас в садике.
5: А вот как сейчас все мужья напряглись. Как зовут мужа, как зовут детей?
4: Муж зовут Аяс.
5: Аяс, детей зовут?
4: Детей тоже всех зовут на А.
5: На А. Все понятно, любимая ваша эта буква.
4: Да, любимая наша буква.
5: Все, Гузель, трубочку, пожалуйста, не кладите. Мы объясним, как вы получите классный приз. А я тем временем напоминаю, что это была игра «Слово за слово». Ловите ее уже завтра в эфире «Утро мэнов».
2: Слово за слово. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме выдвинули инициативу о предоставлении одиноким родителям налогового вычета на оплату услуг нотариуса. Авторы законопроекта считают, что это поможет частично покрыть расходы на оформление юридически значимых документов. При этом предлагается задействовать уже действующий механизм социальных налоговых вычетов. Отдельная система администрирования не потребуется. С сентября в России обновятся правила железнодорожных перевозок. При оформлении билета на поезд дальнего следования пассажиру нужно будет указать номер телефона или e-mail, чтобы получать уведомление об изменениях рейса. Еще одно важное изменение касается доступности транспорта. Пассажиры на колясках получат приоритет при бронировании спецмест. Их число в свободной продаже сократят. Сегодня отмечается Международный день арбуза. Отличный повод вспомнить, насколько полезен этот плод. Несмотря на низкую калорийность, арбуз насыщен полезными компонентами. За счет воды и клетчатки он поддерживает пищеварение и водный баланс. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Так, согласно данным Яндекс.Карты, сейчас в Казани обновлю. На данный момент в 8 часов 52 минуты у нас, надеюсь, 3 балла. 3 балла.
5: 3 балла.

0: Радио первое в Казани. Ура! Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
1: Мы, кстати, отлично сыграли в 7 часов 35 минут. Первый выход этой игры – это специальный проект «Ответь на 5» с «Аврора Канц». Новый проект здесь на БИМ-радио в рамках «Утро мэнов». Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К». Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите любимому ребенку рюкзак счастья подарите. Интернет-магазин «Аврора Канц» – это широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5. ООО «Аврора К». ОГРН 11-21-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117. Участвуй в специальном проекте «Ответь на 5» с «Аврора Канц» по 14 августа в шоу «Утромена». Отвечайте на вопросы и выигрывайте подарки от спонсора. Сейчас будет вопрос
2: номер 2. Вопрос номер 2. Внимание. Вы отвечайте, пожалуйста, в наши мессенджеры. Плюс 7-927-240-22-8. Внимание, вопрос. Какой предмет вдохновил разработчиков на создание клеящего карандаша в 1970-х. Вариант 1. Тюбик зубной пасты. Вариант 2. Женская помада. Вариант 3. Шариковый дезодорант. Отвечайте, пожалуйста, по номеру плюс 7-927-240-22-8. Пишите в Макс. Ну, он, по крайней мере, удобнее сейчас. И побеждайте. Специальный подарок от Аврора Канц получите.
1: Да? А мы тем временем будем через минут 10 подводить итоги, друзья мои, да?
2: Готовы? Думаю, да.
1: Да, отлично. Все это здесь в рамках

0: здесь на Бим Радио, друзья мои. Есть у нас информация на правах рекламы. Информация от спонсора шоу «Утромена» о Stel MS. Лето – это время отдыха. Зачем ехать куда-то далеко, если лучший отдых может быть у вас дома? Компания Stel знает, что вам для этого нужно перголы. Это для стильной тени, чтобы летний вайб не зависел от погоды. Купели, чтобы расслабляться так, как будто вы на дорогом спа-курорте. Только в тапочках и у себя во дворе. Сезон отпусков и теплых вечеров. Это время кайфовать, а не искать, куда ехать. Перголы, маркизы и купели от Stel. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5 174 174.
1: Реклама на Бим Радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: 9 августа на стадионе «Акбарс-Арена» Рубин Оренбург. Специальный гость – блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Начало программы в 19:00.
4: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». ОГРН 117-169-00-13-120. Казань, КПЛО 2-0+.
5: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «КанАвто 5».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «КанАвто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
7: Представьте. Утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
11: 0+.
12: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
13: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Beam Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Друзья, с минуты на минуту у нас интереснейшая рубрика под названием «Бизнес-класс». Здесь Белов, здесь Никитин. Всем добрейшего. Да, мы подведем у нас итоги нашей игры под названием «Ответь на 5» от
1: «Аврора Канц».
0: Да, от «Аврора Канц», от нашего партнера. Этот розыгрыш, специальный проект.
1: И аплодисменты. Награждается Ирина. Ваш номер телефона заканчивается на 7783. Ну, а ответ звучал...
0: Вопрос сначала.
1: Вопрос давайте сначала. Да? Какой предмет вдохновил разработчиков на создание клеящего карандаша в 1970-х. Это женская помада. На создание карандаша в тюбике вдохновила конструкция женской помады. Механизм позволяет дозированно выдвигать стержень и наносить клей.
0: Отлично.
1: Все элементарно.
0: Мы поздравляем.
1: Поздравляем.
0: Победители, а вам желаем доброго утра. Едем дальше.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Благодаря своей девушке я забыл, что такое готовка. Она лучше всех заказывает еду.
4: Алло, две пиццы, два гамбургера, пожалуйста.
5: О, божественно!
6: Все у Цепелявых!
7: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
8: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
9: Шоу «Утро, мэны».
10: А я думал, слова.
9: «Бизнес-класс» на БИМ-радио.
0: Всех рады приветствовать здесь на волне БИМ-радио. У нас в гостях, ну, традиционно, Эльмира Шарафеева, ведущая рубрики «Бизнес-класс», основатель магазина «Здоровые обуви Велшуз».
11: Эльмира, доброе утро.
0: Доброе утро. Бодренько, рано встаем, и поэтому здесь уже бодрые сидим в это время. 9 часов 13 минут. У нас сегодня в гостях, можно представить вашу гостью.
11: Да, сегодня в нашей студии эксперт, который уже много лет помогает людям становиться ярче, увереннее и находить свой неповторимый стиль. Встречайте, Венера Горбачук, стилист, соорганизатор, сведущая и главный тренер по формированию имиджа телепроекта «Яркая я» на телеканале «Эфир». Доброе утро, Венера.
12: Доброе-доброе, всем привет.
0: Доброе, Венера, здравствуйте. Uh-huh. Но смотрите, тут прям... Куда ни возьми, везде вопросы лезут, да, касательно, ну, сопряжения с вашей профессией, с вашей деятельностью. Но начнем с того, что такое чашка кофе со стилистом. Что это за проект и где он проходит?
12: Да, это мой уникальный авторский проект, проходит в нашем городе. Я собираю 5 девочек, девушек, женщин. Мы сначала знакомимся за чашечкой кофе, так стандартно, разговариваем. Я спрашиваю, какой у них запрос к стилисту на сегодняшний шопинг, а потом, после часика общение, я их чувствую, они меня чувствуют, знакомимся. И идем уже по магазинам, и там мы закрываем их потребности, я их одеваю по-новому, как стилист видит, как надо, согласно законам стилистики. Слушаю их, конечно, желания, и все потом через 4 часа уходят довольные домой и с покупками.
0: Прекрасно. Это вот ответ, который порождает много вопросов. Вы понимаете, хочешь же как-то на себе все это применить? Вы только с девочками работаете. Вот у нас Игорь Никитин.
1: О, началось.
0: Например,
1: чего? Давай,
0: смотрите,
1: давай.
0: Очаровательный молодой.
12: А так всегда. Я на телевидении тоже прихожу, и мальчики такие сразу, а меня, а
0: ну,
12: меня.
0: Ну, конечно, конечно.
11: А кто чаще обращается, да?
0: Да.
12: Ну, конечно, девушки, конечно, женщины, они еще перетаскивают мужей. Зачастую иногда бывает, что насильно сначала, но потом мужья втягиваются семьями, я работаю, стилизую фотосессии, family look, так сказать, и полностью веду некоторые семьи, гардеробы. То есть я куратор их гардероба семейного. Так вот
0: прикольно. Слушайте, а вот какие-то общие тренды хочется же понять, например? Вот недавно мне сказали, что лысый мужчина оказывается нынче в тренде.
12: Мне кажется, он всегда в тренде, потому что...
0: Да, да.
1: Сколько внимания сразу.
12: Брутальный мужчина, тестостерон, мне кажется, это вне.
0: Захотелось сразу побриться наголо.
1: Серега готовится просто, да, видимо. Хотя вроде бы еще.
0: Нет, если гендерную, то есть принадлежность убрать, что по моде сейчас для мужчин, для женщин, какие основные вектора того, что что, ну, сейчас называют трендом по одежде.
12: Главное понять, что тренд, он не обязательно уходит быстро. Некоторые думают, что вот тренд, это как-то страшно, это как-то про наш кошелек, это больно для нашего кошелька, придет, не успеешь поносить, сразу уйдет. И да, и нет. Есть тренды микро, есть макро-тренды. Вот это важно очень учитывать, особенно, когда ты хочешь вложиться в тренд и хочешь выглядеть стильно, подумай, насколько долго он продержится. Есть микротренды, ну, например, да. Сейчас крабики, рачки, ракушечки, морские звезды видели, наверное, в аксессуарной зоне, в портретной зоне очень часто носят. Пожалуйста, носите, но это сразу предупреждаю. Я вот нигде не смотрела, я просто чую уже, мой опыт подсказывает, это прям на месяц, на два, все. Большие деньги, дорогостоящие вещи не берите, чтобы потом не было больно за бесцельно потраченное.
0: Я правильно понимаю, что до ближайших дождей это морская тема?
12: До холодов, наверное, да. До курток, потому что там уже по стилистике.
0: Как-то странно на пуховичке вот с ракушкой ходить. А что
1: потом
0: еще?
1: Камин крепить будешь, когда
0: холодно. Что еще? Извини,
12: вот, а есть еще макротренды. Макротренды — это те тренды, которые как раз-таки составляют слово актуальность. Вот меня спрашивают, что такое актуально? Актуально — это не антитрендовое. Это сегодня, здесь и сейчас выглядит адекватно. Это могут быть и супермодные вещи, но могут быть и тренды, которые у нас 5-10 лет, например. Мы, допустим, джинсы на завышенной талии, такие широкие от бедра, мы уже не рассматриваем как тренд. Правильно? Многие думают, что это уже база. И да, это уже база, но это тоже тренд, но макро. Оверсайз, допустим, оверсайз-рубашки мужские, да? Помнишь,
11: да.
12: Девушки начали носить? Они же...
11: У меня всегда
12: помнишь,
11: в гардеробе есть.
0: Мне нравится.
11: Да. Это макро-тренд?
0: Да.
12: Это прям супер-макро-тренд. Но есть и микро в плане рубашек. Допустим, укороченные на завязках каких-то. Но чем неудобнее... Вот сейчас будет лайфхак для всех. Чем неудобнее, чем меньше процент аудитории съедает этот тренд и может носить согласно фигуре, согласно возрасту, согласно социальному положению. Да? Чем меньше количество это может себе позволить, тем короче будет тренд. Чем он удобнее и универсальнее, не портит фигуру. Ну, по доступности тоже есть свои, видишь, разные бренды, разные маркетплейсы. Сейчас можно любой тренд найти в любом бюджете.
0: А как вы относитесь вообще, вот мы говорили об МПшках, о маркетплейсах. Как вы относитесь к тому, чтобы там покупать вещи, например, вот это?
12: Отлично,
0: это
12: идеально
0: нормально,
12: просто. Но вот где вы найдете, например, там серо-бурмалиновый пиджак с перламутровыми пуговичками на улице сейчас, вот в офлайне, нигде.
11: И сколько надо обойти, сколько времени потратить на это?
12: Возможно, и в другой город или страну поехать. А тут просто вбиваешь фильтр, раз-раз там вбиваешь материал, вбиваешь длину рукава, все, все параметры вбил, ну, если правильно пользоваться, конечно, да, и смотришь уже дальше, тебе выкатят все перламутровые пуговички, все пиджаки.
0: Будем искать.
12: И ты уже смотришь, знаешь, а теперь нужен стилист, потому что на маркетплейсе можно очень сильно лохануться. Можно слово сказать такое, да?
11: Мне кажется, можно.
0: Все его понимают, так что...
12: Вот. И тут уже надо смотреть, чтобы это в антитренд не уходил, потому что антитренды — это вообще жуть, это наши враги, самые злейшие.
0: Венера Горбачук у нас сегодня в гостях, стилист, соорганизатор, соведущая, главный тренер и главный создатель уникального формата группового шопинга «Чашка кофе со стилистом». Возможно, у Эльмиры есть вопросы?
11: Да, хочу спросить вот по поводу базы и по поводу капсулы. Часто говорят, что достаточно купить базу, капсулу из 20 вещей, и этого достаточно, чтобы не повторяться. Вот что ты думаешь, это маркетинг или реально так? Если так, то с чего начать, как собирать эту капсулу?
12: Смотри, это очень общо, это очень среднестатистически звучит, и я как человек, работающий с разными профессиями, с разными типажами, с разными архетипами, для меня нет ничего универсального такого. Я всегда подхожу к каждому человеку, каждой профессии и социальному уровню уникально, да, и поэтому даже слово база, для меня то, что база, может быть, для тебя,
11: например,
12: это вообще
11: не база. Да, белая рубашка, условно, или там черная.
12: Вот ты не поверишь,
11: у
12: меня нет белой рубашки в базе. Представляешь, у меня огромный гардероб.
0: А почему? У меня много белого просто.
12: Ну, значит, у вас такой архетип, значит, такая работа. В моей работе база, это, например, красная рубашка, красный пиджак.
11: А для меня это на выход.
12: А для тебя это акцент, понимаешь?
11: Да.
12: Поэтому слово «база» вот так вот совсем универсально рассматривать я бы не стала, это некорректно, на мой взгляд. По поводу капсулы, да, капсулы имеют место быть, ее собрать действительно можно, из 10 вещей можно собрать, знаешь, вот, допустим, 5 верхов, 5 низов, если каждый совсем сочетается, это будет уже сколько? 5 на 5?
11: 25.
12: А если мы еще это все посыпаем вкусненько, только аксессуарами. Если мы меняем стилистически сумки, обувь, играем с верхним слоем, представляешь, сколько мы можем образов создать и как мы можем вообще плавать в океане этих стилей.
11: Насколько важны аксессуары?
12: Аксессуары безумно важны. Я вообще фанат аксессуаров. Остановите меня, кстати, ребята, потому что я сейчас могу до завтра рассказывать про аксессуары.
0: Вот сейчас мужчины у нас трепенулись.
1: Да, я тоже смотрю.
0: Вы говорите, девчата отлично между собой ладите, это прекрасно. Но у нас, мужчин-то не забывайте, может быть, мужские аксессуары рассмотрим. Вот что сейчас у нас с мужскими аксессуарами?
12: Ну, я очень, мне очень нравится мужчины с цепями, мне очень нравится с браслетами. В последнее время смелые мужчины серьги носят.
11: У тебя красивый браслет, я увидела, мужчин тоже такие носят, да?
0: Сейчас тоже, как они называются? Как,
12: эти, ну, да. Конкретно это Чанлу.
0: Так, Чанлу.
12: Да, это китайская, если не изменяет память, аксессуар. Он длинный, на самом деле, его можно по-разному, но я люблю на руку. Это натуральные камни, они несут свой сакральный смысл для меня, например, да? Потому что камни, они такие, энергетика
0: обладают. Мне нравится, прикольный браслет.
12: Да, и Чанлу. В то же время, видите, они под цвет глаз еще подчеркивают, то есть сразу видно. По поводу цветов я бы, конечно, отдельно вообще поговорила.
0: А цепи какие нужны? То есть
1: золото, Серег, ты чего?
0: Золото,
12: нет,
0: серебро?
12: Нет, вот не обязательно.
0: Не обязательно.
12: Если у тебя чисто холодный цветотип, то золото будет тебе возраста прибавлять, утяжелять, например.
0: Mm-hmm.
12: А если ты, например, наоборот, теплый, с карими глазами, у тебя подзагоревшая кожа, ты такой, приехал в Таиланд, возможно, мулатка немножко.
0: На всякий случай.
12: То там серебро будет простить, наоборот. Понимаем, да?
0: Mm-hmm.
12: Вот, то есть все должно быть в гармонии. Гармония — это главный конь, если можно так сказать, на котором строится моя стилистика.
0: Козырь, скажем.
12: Хотел сказать кит.
1: Конь мне нравится.
0: Мне понравился конь больше.
1: Ну, мужчины расслабились, надеюсь.
0: Черт, эти подробности. Скажите, пожалуйста, Венера, вот помимо цепей, вот этих четок, мини-четок на руках, и что еще из
12: А вы знаете, что чехол для телефона — это тоже аксессуар? Вот не задумывались ли вы, что он также говорит о вашем имидже, о вашей характеристике, о вашем характере, психотипе, типаже? Например, я не была такая быстренькая, да, попробую историю сказать. Женщина такая важная, начальница, такая вся деловая, вся в пиджачке, и лежит телефон, розовый мишка, а с какими-то зайчик, с такими ушами, и тут такие сердечки. Я такой, ой, кто-то телефон забыл. Она говорит, нет, это мой. И у меня в голове такое пошло. И я поняла, что она в этом телефоне выгуливает свой архетип дитя, который не может по социальным понятиям выгулить на себе. И она очень большая молодец, что выгуливает, потому что когда держишь себе свои внутренние архетипы и по социальным признакам не можешь выгулить, они иногда вылезают там, где не надо.
0: Слушайте, вот я сейчас все понял, что вы сказали. Реально, вот я все понял. Возможно, у Эльмиры есть вопросы, да?
11: Венер, какая ошибка в образе бросается в глаза сразу, а обычно люди ее не замечают?
12: Смотри, очень классный вопрос. Не замечают, это так кажется. На самом деле подсознание наше считывает все. Просто вот мужчины, хорошо, что сидят, они меня поймут. Приходит женщина, допустим, то прям более анекдотичная, да? Что во мне поменялось? Ну, такой, блин, не знаю, ну, стало симпатичнее, ну, что-то свежее.
0: А я всегда замечаю.
12: Ну, ты уже, наверное, на опыте.
1: Тебе утром сказали, она на стрижку пошла просто, и все.
12: На жестком опыте, да, потому что с твоей карты, наверное, сняли, там салон парикмахерский такой, ага, все, если что, понятно.
0: Просто я внимательный.
12: Вот, ты молодец, но в основном люди не такие. И мужчины, да? И они воспринимают образ целиком. И у них подсознание идет. Где-то что-то не так, но я внедряться в подробности не буду. Во-первых, им это не интересно, у них другая деятельность, у мужчин вообще мозг другой. А во-вторых, не стилисты, возможно, не поймут, что где-то в деталях. А стилисты видят, где-то не соответствует цветотипу портретная зона. Пошло уже наперекосяк. Болезненный вид, круги под глазами. Это может неправильно футболка дать. Это не дело не только в здоровье, понимаешь, да? А потом по типажу форму выреза воротника, не той формы серьги. И элементарно самая боль, про которую я говорила, в антитрендах, если она одета, это, конечно, сразу портит не ее внешний вид, а восприятие ее характера, ее образа мышления, понимаешь?
0: Я бы с вами еще минут 15-20 с большим удовольствием
12: пообщался. Я бы тоже.
0: Вы настолько интересно рассказываете, насколько интересно классный рассказчик сегодня нам попался. Это очень здорово. Эльмира Шарафиева.
12: Надеюсь, это не лесть, которая всем
0: нет,
12: говорит.
0: Это прям нет. Это мое мнение просто личностное. Эльмира Шарафиева, ведущая рубрики «Бизнес-класс», основатель магазина здоровой обуви «Вел Шуз». Эльмира, еще раз доброе утро. Представьте, пожалуйста, вашу гостью сегодня.
1: На правах рекламы давайте я уж скажу, что Венера Горбачук – создатель уникального формата группового шопинга «Чашка кофе со стилистом». Любит ездить моделью и стилистом на питерскую неделю моды и другие показы. Не скучает и вам всем не даст, если запрыгнете в мое поле. Много-много-много сердечек еще вам она отправляет. Сейчас ищите во всех социальных сетях Венера Горбачук и в Максе бесплатный чатик «Вайб стилиста». Телефон на 8-987-279-72-36-12+.
0: Спасибо большое. Спасибо вам большое, Эльмира, Венера.
12: Благодарю.
0: А вам хорошего.
12: С вами классно.
0: В понедельник.
9: «Бизнес-класс» на БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
13: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? БИМ-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
14: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
15: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
13: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
16: Подробности на maximilians.ru 18+.
17: Отец, чем будем новую беседку красить?
18: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
17: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
19: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
20: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
7: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
21: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
22: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
23: ООО «Аврора К». ОГРН 11-21-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
9: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.
4: Утромены сделают твое утро.
24: Гороскоп на БИМ-радио.
25: Без возрастных ограничений.
26: Звездная пауза.
27: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и мнение астрологов о сегодняшнем дне. Овны, ближайшее время вы проведете с влюбленными глазами, развлекаясь и отдыхая. Тельцы, очень похоже, что вы просто выдохлись и снова не успеете завершить что-то важное, и даже просто приступить к работе будет мучительно. Близнецы, попробуйте быть покладистым и послушным. Вы удивитесь, как легко манипулировать людьми с помощью искреннего «пожалуйста». Раки, вы с радостью пойдете тратить деньги. Редко у вас бывает подобное настроение. Львы, если вы занимаетесь вопросами строительства, ремонта или переезда, знайте, что это будет продолжаться еще долгое время. Девы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели. Однако избыток контактов может негативно сказаться на вашем самочувствии. Весы, вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Это особенно вероятно, если речь идет об организации будущего отдыха. Скорпионы, звезды в этот день советуют соблюдать диету и не ради похудения, а ради здоровья. Стрельцы, вам следует воздержаться от новых знакомств. Ни к чему хорошему они не приведут. Козероги, вам нужно меньше говорить и больше делать. Ваша работоспособность будет почти на нуле. Водолеи, этот день заставит усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Рыбы, проявите категоричность и принципиальность. Пора прекратить уступать и тратить свое личное время на благо общества. Любите себя и, конечно, своих близких.

0: Ой-ой-ой, как хорошо сегодня утром, 9 часов 34 минуты. Всем доброе утро, друзья мои. Мы уже начинаем принимать заявки на песню, главную песню сегодняшнего дня.
1: Кстати,
0: в утроуке,
1: да. Слушай, а вчера же не было утроуки, а вчера был праздник. Может, про синеву?
0: Чего-то вспомнил. Как это, такое приятное послевкусие?
1: Да.
0: А насколько мы имеем право вообще пить синеву?
1: Расплескалась синева.
0: Как
1: можем?
0: Как вариант.
1: Мне кажется, можем.
0: Как вариант. Можем. Но все равно принимаем еще ваши варианты. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. А у нас прямо сейчас новый проект.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
2: В Сочи. Куда едем?
4: Куда едем?
3: В Сочи. Сочи. Уникальный проект «Выбирай Сочи».
0: Доброе утро, друзья мои! С 1 по 31 августа принимаю участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире «Бим-радио». Заполни форму участника в социальных сетях «Бим-радио» и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Это очень приятные подарки, я вам скажу.
1: Я аж вздохнул, думаю, да, ух ты!
0: Да, все подробности на сайте bimradio.ru для лиц старше 18 лет. А, информация на правах рекламы. Сочи — это прохлада пещер. Прям вот ощутил шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов, мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Прям очень в Сочи захотелось. Не
1: Сочи,
0: рвануть ли мне в Сочи?
1: Ночи.
0: Так, у меня есть несколько сегодня претендентов, которым я буду звонить, ну, вот согласно очередности. Вот та форма, которая у нас есть с вашими номерами, с вашими ФИО, это вот все заполнено. Заполняйте вы на сайте bimradio.ru, есть такая возможность.
1: Да, но есть и в социальных сетях, по крайней мере, в Максе, да, в канале тоже есть. Пост специально выкладывали. Слушай, ну, мне кажется, пора.
0: Ну, если пора, так пора.
1: Мне кажется, пора.
0: Порадуемся.
1: Порадуемся на своем веку.
0: Так, сейчас те, кто оставлял заявку, быстренько вспомнили, где у вас лежит телефон, подошли. Возможно, именно сейчас я набираю ваш федеральный номер.
1: Через плюс 7 или восьмерку.
0: Ну что, попробуем?
1: Давай попробуем.
0: Ну, вот как это будет? Чего неправильно?
1: Неправильно, перенабрать надо.
0: Нет, номер я набрал правильно. Вот человек его не записал правильно. Вот это другое дело.
1: Вот, кстати, да. Слушайте, проверяйте, пожалуйста,
0: идем
1: когда
0: дальше.
1: Будете заполнять табличку в плане циферок вашего номера телефона, имени, фамилии, и это уж как бы логично. Там не настолько все это важно. Ошибочку мы увидим, поймем.
0: А дубль номер два, надеюсь, правильный. Девушка. У меня мальчик-девочка. У меня максимум.
5: Алло.
0: Алло.
1: Куда едем?
5: Сочи.
0: Молодец! Молодец!
1: Да, выбирайте
0: молодец,
1: Сочи.
0: Да.
1: Выбирайте
0: куда
1: Сочи.
0: Едем,
1: оно
0: да.
1: того стоит.
0: Все правильно. Выбирай Сочи. Оно того стоит. Танзиля зовут. Танзиля. Наши поздравления. Ответ на позывной ведущего был верный. Теперь есть вопрос, который может вас отправить в финал. Где
1: финал,
0: вы выиграете,
1: конечно, 31
0: классные
1: числа.
0: Призы. Выбирай Сочи. Оно того стоит.
1: Итак, вы готовы?
5: Да.
1: Вопрос. Вопрос. Внимание. В Сочи из Казани можно улететь прямым рейсом и оказаться на море невероятно быстро. Сколько длится этот комфортный полет? На всякий случай варианты, да? Сутки с тремя пересадками в тайге. Второй вариант.
5: Нет.
1: Всего 3,5 часа, 4 часа быстрее, чем доехать на машине до Челнов. 15 минут, если лететь на космической ракете.
5: Последний вариант интересный, но второй.
1: Но второй верный. Конечно, да, совершенно верно. Браво!
0: Смотрите, какое у вас прекрасное утро сегодня, Танзиля. Как оно здорово.
5: Дело
0: в том, что, во-первых, этот проект сегодня стартует, как раз именно в утроменах это произошло. И вы первый человек, который отправляетесь в финал уже. Но вот есть только один минус. Вы будете долго ждать всех остальных, потому что
1: да.
0: По 31 августа этот проект здесь будет проходить на Бим-радио. Принимая участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи, это того стоит» в эфире «Бим-радио». Заполни форму участника в социальных сетях «Бим-радио» и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. Если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru для лиц старше 18 лет. Танзиля, красиво, приветики и...
1: Отдыхали вообще в этом году, нет?
5: Нет.
1: О, ну, значит, может быть, что-то произойдет. Давайте, да, кому хотите
5: передать?
1: Да,
5: я надеюсь.
1: Привет, и кому хотите рассказать о победе, да.
5: А, всей Казани хочу рассказать, конечно. Но привет вам. Утром я навсегда слушаю.
1: Спасибо.
5: Привет моим коллегам, у которых сезон летом. И поэтому они тоже не могут отдохнуть. Поэтому я надеюсь на эту поездку. 31 августа как раз нормально.
4: Отлично.
1: Ну все, лето как раз завершится, да.
4: Бархатный сезон заедете. Мы вам желаем удачи, как и всем, как и всем остальным, собственно.
5: Спасибо.
1: Хорошего дня, мы вас помечаем зеленым. Вы первый финалист проекта «Выбирай Сочи». Оно того
2: Ура!
1: Стоит.
2: Ура! Куда едем?
3: В Сочи.
6: Куда едем?
2: В Сочи. Куда едем?
3: Куда едем?
6: В Сочи. Сочи.
3: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
7: Прогноз погоды на БИМ-радио.
8: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
9: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
10: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
9: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
10: А метро далеко?
9: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
11: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
12: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
1: Такая кратенькая, но интересная молния о погоде на день сегодняшний.
4: Давай. Молния плюс 25 почти градусов в Казани. Ну а сегодня, 3 августа, будет переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь с грозой по всей республике Татарстан, между прочим. Но и ветер днем местами до 15-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем составит плюс 25, плюс 30 градусов. Гидрометцентр республики Татарстан, вас благодарим за информацию.
13: У природы нет плохой погоды.

0: На правах реклами є інформація. Інформація від спонсора шоу «Утромени» ООО «Стел МС». Лето – це время отдыха. Зачем ехать куда-то далеко, если лучший отдых может быть у вас дома? Компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Перголы – это для стильной тени, чтобы летний вайб не зависел от погоды. Маркизы – чтобы прятаться от палящего солнца красиво. Сезон отпусков и теплых вечеров – это время кайфовать, а не искать, куда ехать. Перголы, маркизы и купели от «Стел». Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5 174 174.
1: Реклама на Бим Радио.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-74-1, 16+.
4: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-5».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились. Ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. «14 августа официально разрешено чудить!» «Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно!» «Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс!» В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
10: Бим Радио.
7: Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
10: Бим Радио. Первое.

0: Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Я еду на колбасу.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.
3: Утромены сделают твое утро.

0: БИМ-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Путевые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Всем доброе утро, здравствуйте, друзья, те, кто выехал сейчас за рулем, выехали, да, мы расскажем вам дорожную информацию, потому что те, кто с утра уже в курсе, что, где, как.
4: А мне кажется, тут практически рассказывать особо-то и нечего.
3: Ну, 2 балла с утра, 3 августа, друзья мои, в понедельник.
4: Понедельник, красота.
3: Да все, это же время отпусков началось, все уже.
4: Да, я думал, в июле, наоборот, в августе возвращаются.
3: Да, обычно суббота, воскресенье, а так воскресенье пишешь, вы знаете, ну там... Есть же эти вот книжки, да, 1001 причина отмазаться от работы.
4: Да.
3: Да, дороги почти свободны. Из серьезных затруднений это вот улица Татарстана, улица Пушкина, от улицы Мазита Гафури до улицы Щапова 7 минут. Вообще стоит об этом говорить? Не будем тратить информацию. И наше время. И ваша Ленинская дамба, Мост Миллениум, Кировская дамба, третья транспортная дамба в обе стороны.

0: сделаны по нулям и о ДТП, если они
1: я
0: есть.
1: Я скажу, есть, да. Что,
0: есть
1: на ДТП. Фермском шоссе перед улицей Ярдем в среднем правом ряду в 9.40 появилось ДТП. Вот. Но там небольшое прям затруднение. Я думаю, объезжают смело, спокойно. И Мадридский тракт. Вот вижу, в какую сторону, не пойму. А, да, перед улицей Азата Аббасова в среднем ряду в 9.42 тоже написали в среднем ряду ДТП есть. Вот. Ну, бывает, надо просто машина стоит, сломался, проголодался.
0: Ну, имейте в виду, всем удачи за рулем. У нас скоро игра с секунды на секунду состоится. Очень классно, где вы можете выиграть призы от Бим-радио, от наших партнеров.
2: Путевые заявки на Бим-радио. Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
0: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц». ООО «Аврора К». Все от стерки до альбома на «Аврора Канц». Купите любимому ребенку рюкзак «Счастье подарите». Интернет-магазин «Аврора Канц» — это широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5. ООО «Аврора К». ОГРН 11-21-69-00-27-250. Казань, 1-я, Муромская, 117. Участвую в специальном проекте «Ответь на 5» с «Аврора Канц» по 14 августа в шоу «Утромены». Отвечайте на вопросы и выигрывайте подарки от спонсора. Сейчас Игорь задаст вопрос, и мы минут через 10 объявим победителя.
1: Итак, кто правильно ответит. Итак, внимание, вопрос. До появления привычных нам ластиков люди использовали для стирания карандашов. Вариант первый – сырой картофель. Вариант второй – хлебный мякиш. Вариант третий – восковую свечу. Правильные ответы ждем в МАКС. +7 927 42 102 8. Пишите.
0: Красный, синий, голубой. Выбирай себе любой. Помните, да, такая была?
1: Но желательно ответить правильно, чтобы победить и забрать приз от «Аврора Канц».
0: Вот думаю, что-нибудь поставить из 90-х в завершение этого часа. Так что
1: ой,
0: давайте.
1: Было бы вообще здорово, кстати.
2: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
0: Во, как раз, самое то. У нас же 14 августа вечеринка, как ты помнишь, да? Как раз зазываем. И это в том числе музыка там, друзья. А еще очень много интересного. Расколбасы из 90-х, 14 августа в Максимилинсе. Ничего не планируете, пойдете туда вместе со мной.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Эксперты назвали востребованные профессии на ближайшие 7 лет. В топе инженеры, педагоги, врачи и квалифицированные рабочие. Речь идет о массовых специальностях. Тех, что широко представлены на рынке труда и стабильно нужны работодателям. В Госдуме выдвинули предложение об адресной замене аварийной бытовой техники для одиноких пенсионеров. Помощь планируют предоставлять с учетом доходов пожилого человека и при условии, что с ним не проживают трудоспособные родственники. Врачи рассказали, какая норма кофеина безопасна для взрослых. Допустимый предел – до 400 мг в сутки, но итоговое количество зависит от разных факторов. Сорта и обжарки зерен, метода приготовления и размера порции. В одной чашке черного или зеленого чая содержится от 20 до 60 мг кофеина. При отсутствии противопоказаний можно пить 4-6 чашек чая в день. При условии, что в рационе не слишком много других источников кофеина. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
4: А сейчас будем вас поздравлять, именинники сегодняшнего дня. 3 августа на календаре. Это львы. Это вообще их законный... Как их называют хозяева этого гороскопа? Львы.
5: Он, главное, себя включил, меня не включил, чтобы я не болтал много, видео.
4: Так, здравствуйте. Белов Никитин у нас традиционно.
6: Да, но перед тем, как мы начнем поздравлять, мы расскажем одну интересную штуку, что каждый из вас может заказать себе индивидуальное поздравление. Можно в прямом эфире Бим-радио. Можно со звонком, можно с видеозаписью, с песней и не только. Все подробности ищите на сайте Бим-радио. Там есть специальная вкладочка такая, кликайте. Ну или вы просто можете позвонить. Я думаю, вот сейчас уже можно набрать 2-930-800, и вам подскажут, как удобнее.
4: Спросите Екатерину.
6: Да.
4: Нежно спросите только, пожалуйста.
6: Да. Она удивится, скажет, да, я слушаю. Mm-hmm. А вы скажете, а я хочу заказать себе поздравление.
4: Ларису Ивановну хочу.
6: Ну, кому, где, да.
4: Это как фильм. Так, ну давайте к подписчикам нашей группы Бим-радио ВК.
6: Давайте. Сегодня, кстати, да, если вы еще не состоите в нашей группе ВКонтакте Бим-радио, вступайте, мы вас приглашаем с удовольствием, если тем более у вас скоро день рождения. Но еще тут есть момент, нужно зайти хотя бы, быть онлайн для того, чтобы мы вас увидели. Ну что, погнали! Алену Забурдаеву поздравляем с днем рождения! Диану Николаеву с юбилеем поздравляем! Александра Дятлова, вас мы тоже с удовольствием поздравляем, пожелаем крепкого здоровья всем именинникам. Елена Иванова, Лана Зайцева, Сулейманов. Вот такое вот интересное событие в нашей жизни тоже случается. Альмир Валиев, Тимиртау. Это работа или город? Мне кажется, это что-то интересное. Алия Мингазова, с днем рождения. Гульнас Абзалова, Юлия Сергеевна, Вероника Кузнецова, Оксана Майорова, угу. Марсель Бакиров, Татьяна Кожевникова, Валентина Васильева из Челябинска нас слушают даже, прекрасно просто. Анатолий Красичков, с днем рождения вас. Руслан Хайрулин, Анастасия Кузнецова, с днем рождения!
4: Рождения! Из людей известных, богатых, знаменитых сегодня в этот день, 3 августа, родились. Ну, например, Элиша Отис. Знакомая фамилия Отис. Некоторые видят их в своих домах, когда выходят с лестничной площадки. И куда садятся? Заходят в лифт. Он изобрел безопасный лифт, разработал специальные ловители, которые предотвращали падение кабины в шахту, если обрывались тросы.
6: Самое страшное.
4: Компания Отис, один из лидеров производителей, лидер производителей именно как раз лифтов. Так, в этот день родился Борис Курчатов. Советский радиохимик, внес вклад в развитие атомной промышленности. Вадим Коростылев, 1923 года рождения, советский писатель, сценарист, драматург. Написал сценарий для мультфильмов «Вовк в 39-м царстве», «Опять двойка» и фильмов «Тайна Снежной королевы», «Волшебник изумрудного города». Прекраснейшая просто позиция, друзья мои. Ну и следующий, кто сегодня отмечает свой день рождения, тоже бы хотелось бы их, конечно же, отметить. А это люди, например, такие сегодня, которые... вот Анатолий Алексин, писатель, автор детских книг «Звоните, приезжайте, безумные Евдокии». Mm-hmm. «Мой брат играет на кларнете». Также... Николай Бурляев, мы сегодня говорили, вспоминали этого замечательного Да-да-да. Советского актера, да. Родился, знаете, кто сегодня? Джеймс Алан Хэтфилд, 63-го года рождения, получается, что моей мамы ровесник. Музыкант, гитарист и вокалист, один из основателей рок-группы «Металлика». «Металлика» с 2011 года в рейтинге величайших гитаристов по версии журнала «Rolling Stone». Так.
6: Ну, я как будто нашел или... А, нет, наверное,
4: смотри,
6: это...
4: вот моя любимица, мой кумир. Я очень увлекаюсь биатлоном. Ну, по крайней мере, за этот вид спорта топлю. Дарья Домрачева родилась сегодня, кто знает. Многократная олимпийская чемпионка, белорусская чемпионка, чемпионка мира. Выступает за Республику Беларусь. Именитейшая просто спортсменка в этой... область невероятная просто всегда. За ней всегда было с большим удовольствием наблюдать за ее победой. За ее победами.
6: Глеб Самойлов, говорят, сегодня надо родился проверить. Тоже, да?
4: Глеба Самойлова надо проверить.
6: Проверить надо, да? Инагент или нет?
4: Последний раз его видел вот в начале июля на фестивале «Улетай». Вроде нормально.
6: Ну, значит, поздравляем
4: его. Иначе не допустили бы.
6: С днем рождения рок-музыканта.
4: И всех вас, именинников сегодняшнего дня, мы поздравляем с днем рождения, друзья мои! С праздником!
0: Реклама на БИМ-радио. Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000. Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзидинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-2016.
7: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Паркхаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
8: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН ИП 325-169-300-021-657-0+.
9: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. На maximilians.ru.
10: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Ганс».
1: Да, мы сейчас будем подводить итоги этого очередного розыгрыша от нашего спонсора, от нашего партнера, от «Аврора Ганс», который называется «Ответь на 5». Задавался чуть ранее вопрос у нас, который звучал следующим образом. Каким так, образом?
2: Простите, Сергей, я начал читать сообщение.
1: После 9 начал сбоить Никитина.
2: Да нет, люди тут, да, под гитару песню просят. Это сложнее, потому что Игорь Евгеньевич не мастер гитарный, вот, как минимум. А вопрос у нас звучал так. До появления привычных нам ластиков люди использовали для стирания карандаша, были варианты ответов: сырой картофель, хлебный мякиш, восковую свечу. А правильным ответом у нас оказался, и есть по факту на самом деле, хлебный мякиш. До 1770 года основным ластиком был обычный хлебный мякиш. Его скатывали в шарик и терли им надписи карандашом. А кого мы поздравляем?
1: Да, надо выбрать победителя.
2: Мы эту цифру не загадывали.
1: На
2: 5, да,
1: это... у нас же «Ответь на 5», поэтому 5 специальный 5, проект 5 «Аврора Ганс», да, который стартовал здесь в рамках утреннего шоу «Утромены». По 14 августа у вас с нашим партнером будет возможность выиграть классные призы и подарки от спонсора. Поэтому слушайте эфир утренний и снаряжайте ребенка. Я вот уже тоже,
2: все,
1: честно говоря,
2: поздравляю.
1: Отписал уже список того, что необходимо для того, чтобы моя дочка пошла с 1 сентября.
2: А, готовишься? Все.
1: Конечно,
2: правильно, надо заранее готовь сани, как говорится, летом. Итак, ну а я буду поздравлять Анастасию, потому что она поставила циферку 2 и была пятой как раз-таки по счету. Хлебный мякиш, она написала просто двоечка.
1: Молодец,
2: вот. Я вам сейчас напишу обязательно вне эфира для того, чтобы вам рассказать подробности. Поздравляем!
1: Ты пока тут говорил обо всем этом, наше поздравление, да. Я уже подготовился к утроуке.
2: Я надеюсь, что это не будет песня «Круга Жиган Лимон», как просили.
1: Спасибо за ваши ответы, за ваше участие. Специальный проект «Ответь на 5» с «Аврора Ганс».
0: Ура! Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Ганс». Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Здравствуйте, всем доброе утро, друзья мои. Да, вот оно, наше утреннее шоу подходит к своему завершению, но это сегодня. Завтра ребята в полном составе вернутся. Сегодня состав был необычный, это Белов и Никитин, так получилось.
2: Так точно.
1: Да, спасибо, кстати, за все ваши слова поддержки, которые вы присылаете до сих пор.
2: И комментарии,
1: да. Да, и за то, что вы сегодня с нами во всех наших делах и начинаниях. Это очень круто, на самом деле. Я всегда за вот это нормальное человеческое.
2: И активный.
1: Бизнес. Бимбо. Я уже с этим, у меня уже деформация.
2: Ну да, нормально.
1: Бим-бим-болталка, вам отдельное спасибо. Там вот кто-то спрашивал, как вы выглядите, товарищи, чуваки, как выглядите? Вы можете зайти в бим-болталку, да, мы там записали несколько кружочков, можете посмотреть, какие мы сегодня. Мы сегодня снаряжаемся на день рабочий вместе с вами. У нас сегодня такой же понедельник, как и у вас. Я сегодня приду к 8 вечера. Игорь, наверное, отправится куда-то по своим семейным делам. Я сегодня открывал и закрывал офис, поэтому так хочется все это красиво и вечером продолжить. Мы выбрали песню, любимая группа, на удивление, Никитина. Я ее тоже обожаю. Кстати, если уж вспоминать тот же замечательный фестиваль, который называется «Улетай» в начале июля, эта группа была впервые, впервые они выступили хедлайнером на этом фестивале. Это группа «Браво». Ну чё?
2: Давай, готовы? Будем пробовать.
1: Поехали.
0: Утро-оке на Бим-радио.
1: Сейчас, наверное, некоторые такие: о, браво, ну чё браво, ну браво. А вот вы спойте браво, на самом деле. Браво-то не так-то легко спеть. У них же там сколько инструментов?
2: Очень много.
1: Прям вообще. Тем более поющих у них сколько? Давайте вспоминать. Жанна Агузарова в составе «Браво».
2: Есть такое.
1: Замечательный наш Валерий Сюткин.
2: Так точно.
1: Ленц был, да?
2: Угу.
1: Сейчас сам Хафтан поет. Да. Кстати, очень хорошо,
2: что они есть.
1: Слушай, прекрасно выглядит Хафтан, я тебе честно скажу. Очень так это, поджаро. Молодо. Хотя ему лет сколько? Группа «Браво» лет, наверное, 40. Точно есть «Браво»? Посмотрите, вот если, да? Но вы сами чекните, друзья мои, сколько лет «Браво» на самом деле. Но мы споем замечательную песню, которая называется «Дорога в облака». Готовы?
2: Давай, ну мы не мастера, но мы это сделаем.
1: Вот часто меня там в офисе, в студии, в коридоре слышат, есть ли хороший женский вокал, вдруг там включим
3: вдруг кто-то. Кто-то есть.
1: Вдруг там Диляра Вагапова мимо проходила. Кстати, мураками. Да. То зайди,
3: ну и мы сразу нулевой километр будем петь.
1: Зайди, это ж не отделается, браво. То зайдите, пожалуйста, нам нужен женский, да. Но мы, я думаю, справимся.
2: Давай.
1: Всем добрейшего утречка. Прям очень хочется начать вот так вот, Вать. Поехали. Готовы.
2: Я хотел бы... Рано?
1: Да? Нет?
2: Не знаю. Вот сейчас.
1: Я хотел бы...
2: А, да, уже пропустили. Давай, да? Еще раз. Давай, получится.
1: Заново?
2: Же. Да, получится. Там, видимо,
1: не,
2: надо
1: не
2: сразу
1: знаю, вступать. Не знаю, получится, не получится сейчас.
2: Попробуем, не попадем,
1: споем. А все потому,
2: так.
1: Что враг государства написал, мы не готовы. Ну, конечно, вас
2: ну
1: ждем.
2: Ну, вот он.
1: Ну, что-то вот, мы еще не готовы. Оф, ну, что, готовы? Поехали.
2: Давай.
1: Ага. Ну, тут надо не профукать.
4: Я хотел бы ветром быть и над землей лететь к солнцу в снегах.
2: Отлично, попали.
4: Я хотел...

Может быть, ты будешь ждать, а может быть и нет. Дело твое. Если вдруг меня позвать захочешь в тишине, крикни в окно. Готов, да?

0: Ребятки, спасибо большое! Вообще, песню выбирали, исходя из предпочтений Игоря Никитина сегодня. Это ее любимая песня и его команда
1: была. Ну, и вчерашнего дня десантников.
0: Да, дорога
1: как
0: в облака.
1: Минимум. Да, самолетики летали. Красота
0: спасибо
1: была.
0: Всех с праздником прошедшим и со всеми наступающими праздниками. Разрешите уже отправиться, так сказать, домой.
1: Откланяться.
0: Откланяться.
1: Интересно, как это будет? Вот так. Шумно будет.
0: В твоем случае.
1: Ну да. Что, давайте пожелаем всем хорошего настроения. Если сегодня обещали дождь, не забудьте взять зонт. Может быть, он действительно будет кратковременный. Вы сможете спрятаться. И, в общем-то, можно и без зонта.
0: В любом случае, друзья мои, помните, что команда утроменов, кто бы здесь ни сидел,
1: точно,
0: всегда этим утром будет выходить
1: в эфир.
0: В эфир. Мы уже 3-4 года в эфире. Но не утромен, а вообще Бибради. Это уже хорошая традиция просыпаться вместе с нами. Вот. И очень здорово, что вы, между прочим, классные такие.
1: Красивые.
0: Да, обалденные. Вот девчата сейчас такие все уже на работе. Симпатичные, mm-hmm. Невероятные.
1: Мальчишки
0: просто
1: тоже.
0: Маните нас. Вот. Плавки потом пропадают.
1: Ну вот что.
0: Девчонки. Ребятки суперские, да, конечно.
2: Снимайте белье, мальчики.
0: И пазанты, и харизматичные. Я вас всех зазываю 14 августа. Я пользуюсь служебным положением.
1: Да, пользуюсь, все правильно.
0: Я всех вас зазываю 14 августа на вечеринку расколбаса с 90-х. Приходите, вот такие вы все здоровские, классные, суперские, непосредственно к нам. Ну что, большое спасибо, всем пока. Белов, Никитин, счастливо.
1: Пока всем, до свидания.
3: Утро, оке. На БИМ-радио. БИМ-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ-медиа. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Эксперты назвали востребованные профессии на ближайшие 7 лет. В топе инженеры, педагоги, врачи и квалифицированные рабочие. Речь идет о массовых специальностях, тех, что широко представлены на рынке труда и стабильно нужны работодателям. В Госдуме выдвинули предложение об адресной замене аварийной бытовой техники для одиноких пенсионеров. Помощь планируют предоставлять с учетом доходов пожилого человека и при условии, что с ним не проживают трудоспособные родственники. Врачи рассказали, какая норма кофеина безопасна для взрослых. Допустимый предел – до 400 мг в сутки, но итоговое количество зависит от разных факторов. Сорта и обжарки зерен, метода приготовления и размера порции. В одной чашке черного или зеленого чая содержится от 20 до 60 мг кофеина. При отсутствии противопоказаний можно пить 4-6 чашек чая в день, при условии, что в рационе не слишком много других источников кофеина. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
3: У нас с вами не понарошку, а все по-серьезному, друзья. Всем здравствуйте, прекрасного понедельника. Камила Ягудина, Бим Радио. Начинаем неделю правильно.

Кстати, интересная информация по дорогам. Это не только для автомобилистов. Вообще всем будет интересно знать. Оказывается, в среднем в стране, в нашей нормативам отвечают более 50% автомобильных дорог. Точнее, 55,2%. А вот Татарстан расположился вот в этом рейтинге. Нет, к сожалению, не в топ-3, даже не в топ-5. Но на 19-й строчке среди регионов России по качеству дорог. Я бы поспорила. Мне кажется, мы должны там где-то быть, ну, вместе на 5-м хотя бы, как минимум. Может, на 7-м, ну, 19-е. Топ-3 – это Москва, Челябинская область и Ингушетия. Вот они занимают у нас первые 3 места. Ну, а напомню, Татарстан на 19-й строчке. Тоже неплохо. Всего 85, я так понимаю, у нас всех этих пунктиков. Вот из 85 на 19-й – нормально.

0: Где океаны, где мы? Но зато есть озера, реки, и можно еще продлить себе лето. Ведь, как говорят, август — это маленькая жизнь. Последний месяц лета, но можно сделать его максимально насыщенным, ярким. Погода пока что благоволит на этой неделе. И давайте пользоваться каждым денечком и каждой минутой. Даже если вы работаете, даже если у вас нет отпуска, ну, пройдитесь после работы, прогуляйтесь пешочком или утром, посмотрите на прекраснейший восход с чашечкой кофе. Ну, что может быть прекраснее? Только летом такое настроение и такая, знаете, особая атмосфера. А поэтому именно летом мы проводим огромное количество вечеринок. Друзья, информация на правах рекламы. Бим Радио представляет вечеринку «Расколбасы из 90-х». 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, что за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить!» «Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно!» «Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс!» В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

Сегодня, кстати, день арбуза, друзья мои. Есть такой праздник. Ну, у нас каких только праздников не бывает. В общем, день поедания арбузов. Так что, если вдруг вы еще не пробовали эту великолепную сладкую ягоду, то, я думаю, стоит вот с сегодняшнего дня начинать. По крайней мере... I know it used to be crazy. Messed up, but God, was it fun? I know it used to be wild.

Сегодня, кстати, день арбуза, друзья мои. Есть такой праздник. Ну, у нас каких только праздников не бывает. В общем, день поедания арбузов. Так что, если вдруг вы еще не пробовали эту великолепную сладкую ягоду, то, я думаю, стоит вот с сегодняшнего дня начинать. По крайней мере, вы точно не опоздали.

0: Сегодня, кстати, день арбуза, друзья мои. Есть такой праздник. Ну, у нас каких только праздников не бывает. В общем, день поедания арбузов. Так что, если вдруг вы еще не пробовали эту великолепную сладкую ягоду, то, я думаю, стоит вот с сегодняшнего дня начинать. По крайней мере, вы точно не опоздали, потому что именно сейчас арбузы самые такие максимально спелые и вкусные. Если вы приступили к этому поеданию лакомства, вам пожелаю приятного аппетита. А вот те, кто за рулем, наверное, будет полезным узнать, какая ситуация на дорогах нашего города.
1: Дёвые заметки на БИМ-радио.
0: Ну, а тут вообще все великолепно. Смотрите, почти 11 часов утра в Казани, понедельник. Все уже доехали до работы, до учебы, если вдруг учатся, да, ну, там какие-то курсы, еще что-то. И готова вам объявить торжественно, что всего 2 балла. Дороги практически свободны. То есть легко и просто в любом направлении. Крупных пробок вообще никаких нет. Поэтому и оповещать не буду о них. Мосты и дамбы, смотрите, везде ноль. Ноль, зелененькое все. Проезжайте с удовольствием и с хорошим настроением. Вот такие они, приятные на слух путевые заметки.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Полный расколбас из 90-х от Бим-радио.
1: Ну вот такая вот у нас мощная драйвовая отбивка. Друзья мои, всем здравствуйте. Тем, кто только что включил Бим-радио, вы попали именно туда, куда мы вас и приглашаем постоянно, туда, где вам рады. А у нас информация на правах рекламы. Друзья мои, игра у нас сейчас. И вот, собственно, в эту игру я вас приглашаю. Сейчас вместе с вами поиграем, узнаем много всего полезного, интересного. И, конечно же, подарки тоже раздадим. На кону у нас будет три, друзья мои, пригласительных по одному в руки. То есть одному человеку один пригласительный на одного человека, на одну персону. Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Подробности на maximilians.ru 18+. Ну и сейчас мы с вами будем вспоминать легендарные игры из 90-х. Отправляем сообщение.

сообщение на номер +7 927 242 102.8 только в Макс. Тот, кто ответит правильно 5, 6 и 7 по счету, вот прям подряд 3 сообщения правильных, тот получает по одному пригласительному в руки. Ох, какая музыка такая. Давайте посмотрим, какой же у нас вопрос. 5, 6, 7 сообщения по счету будут сообщениями от победителя. По одному билету в руки. Если захотите пригласить кого-то еще, это не только не возбраняется, это поощряется. Задают вопросы. На сайте maximilians.ru вы можете купить билеты и, соответственно, пойти даже большой дружной компанией. Просто вы пойдете бесплатно, у вас будет уже пригласительный. Давайте посмотрим, что у нас за вопрос. Какая популярная головоломка, изобретенная венгерским скульптором и архитектором, была невероятно популярна 80-х и 90-х, от непрерывной игры, в которой у людей даже могло сводить запястья. Я вам более того скажу, сейчас эта игра тоже популярна, на мой взгляд, и люди даже достигают каких-то невероятных высот в этой игре и каких-то удивительных достижений. Ой, слушайте, пошли правильный ответ, в принципе, поэтому я даже не буду варианты вам давать. Легкий вопрос, легкий, я согласна. 5, 6 и 7 сообщения по счету будут победителями, а я пока поставлю вам музыку Жанны Фриске. Звучит далее, посчитаю и вам объявлю, кто же у нас в итоге получает по пригласительному.

0: а теперь давайте подводить итоги. Итак, сейчас я готова вам объявить троих победителей.
1: Полный расколбас из 90-х от BIM Radio.
0: У меня есть три победителя. Те, кто смог ответить пятым, шестым, седьмым по счету, правильно, потому что разные были ответы. Именно пятый, шестой, седьмой – правильные ответы. И, друзья мои, ловите имена или номера телефонов. Нет, давайте имена, и вот чьи телефоны вижу, номера, те финальные цифры и назову. Итак, поздравляю Линара Ибраева. Номер телефона пока не вижу. Поздравляю Ранию 9317 и Милюшу 4258. Вам мои большие поздравления. Вы молодцы, хорошо сыграли, правильно все сделали. Вообще, ну, радует. Очень много правильных ответов. И теперь давайте все-таки я вам объявлю, какой верный ответ, чтобы те, кто не участвовал или участвовал, но не выиграл, вы могли понимать, о чем же мы вообще тут говорили, что же является правильным ответом. Правильный ответ – кубик Рубика. Кубик венгерского скульптора и преподавателя архитектуры Эрнио Рубика известен и сегодня, в 80-х-90-х. Он был очень популярен в нашей стране. Его просторечно называли кубик Рубик. Вот теперь немножечко узнали историю. Все, друзья, завершаем этот час. Переходим в час следующий. Там встречаемся. Там у нас тоже вроде игра есть, но, по крайней мере, скучно точно не будет. И я вам обещаю, что будет много всего хорошего, интересного, доброго. И в рабочем полднике с 12 до 15. С вами Камила Ягудина. По-прежнему начинаем утро понедельника правильно и с хорошим настроением.
2: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
3: БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
4: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Рособранадзор анонсировал расширение формата экзаменов. Устную часть добавят в ЕГЭ по истории, нововведение заработает к 2030 году. Уже в 2028 году устный экзамен начнут сдавать девятиклассники, а в перспективе такой формат планируют внедрить и в ЕГЭ по литературе. В Госдуме выдвинули идею всероссийской акции «Семейная пятница». В последнюю пятницу каждого месяца заведения общепита и учреждения культуры, рестораны, кафе, театры, кинотеатры будут предлагать скидки семейным парам. Такая регулярная инициатива поможет закрепить добрую традицию. Супруги смогут планировать хотя бы один совместный вечер в месяц. «Семейная пятница» еще в проекте, а в Казани уже есть вариант, чем занять пятничный вечер. Граждане-тусовщики, минутку внимания. Робот iBIM подготовил для вас инструкцию на 14 августа. Шаг 1. Заходим на maximilians.ru и бронируем стол. Шаг 2. Ищем в шкафу самый яркий прикид из 90-х. Шаг 3. В 20 часов прибываем в ресторан Maximilians. BIM Radio гарантирует. Трэшовые конкурсы, крутые подарки и любимая музыка раскачают вас в полный расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Отличный призыв. Наслаждаемся летом вместе с Бим Радио. И, кстати, в этом часе тоже будет игра у нас. Подарки есть. В общем, все как обычно. Все, как мы привыкли.

0: Мир ярче с БИМ Радио.
1: Итак, игра, которую я вам обещала и которая проходит прямо сейчас в эфире БИМ Радио. Информация на правах рекламы о клинике «Смотри». Клиника «Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеет противопоказания, необходима консультация специалиста. Сейчас мы с вами разыграем подарок. Это у нас подарочный сертификат в развлекательный центр. Номер телефона остается тем же. +7 9 2 7 2 42 102 8. В МАКС, принимая ваше сообщение, тот, кто ответит верно 7-м по счету, тот и получает сертификат в развлекательный центр. Давайте посмотрим, какой у нас вопрос. Так, вопрос у нас, кстати, интересный. Вопрос такой. Смотреть на Луну в ночном небе – это приятный процесс. Мы знаем, да, что это спутник Земли. Он выглядит красиво, завораживающе. Кстати, недавно как раз-таки это была оленья луна, такая красная, большая, и ее можно было видеть и в Казани тоже. Вот, собственно, кто увидел, тот счастливчик. Но давайте вернемся к вопросу. Почему луна у горизонта кажется огромной, а высоко в небе маленькой? Вот такой вопрос. Есть три варианта. Мне цифру 1, 2 или 3 можно прислать. Цифра 1. Потому что у горизонта она реально ближе к Земле. Вариант 2. Потому что атмосфера увеличивает изображение. И вариант 3. Это иллюзия восприятия. Точно объяснить ее невозможно. Вот так вот. 1, 2 или 3. Присылаем в МАКС на номер +7 9 2 7 2 42 102 8. 7-е сообщение по счету будет сообщением от победителя. А пока что мы послушаем музыку, потом вернусь, как всегда, с ответом.
0: Смотри на мир ярче с БИМ Радио.

0: Ярче с Бим Радио. Смотри.
1: Итак, давайте смотреть, кто же у нас выиграл-то в итоге, и разбираться с тем, какой ответ является правильным. Вот давайте с этого, кстати, начнем, с правильного ответа, а потом я вам объявлю победителя. Причем я уже списалась с победителем, все выяснила, все, что мне надо было, необходимо для того, чтобы как-то решить вопрос с получением подарка. Итак, поехали. Значит, давайте вопрос напомню, почему Луна у горизонта кажется огромной, а высоко в небе маленькой. Вот правильный ответ, друзья, это цифра 3. Это так называемая лунная иллюзия, одна из древнейших загадок, и есть множество теорий, ее объясняющих. Луна у горизонта может казаться больше, это действительно так, она прям огромная, да, когда в районе горизонта, потому что говорят, что мозг сравнивает ее с привычными объектами, например, деревьями, зданиями, а в небе ей не с чем сравниться, и она кажется меньше. Если сфотографировать Луну у горизонта и в зените, то разницы в размере не будет. Ученые продолжают искать разгадку этой удивительной оптической иллюзия. Цифра 3 – это правильный ответ. А теперь давайте посмотрим, кто же у нас правильно ответил. И это Татьяна Дмитриевна, 8091. Я вас поздравляю. Вы у нас получаете подарочный сертификат в развлекательный центр. Вам наши поздравления, вам наше уважение, вам наши аплодисменты, конечно, мысленные. А мы двигаемся далее. Час прекрасно начался и также потрясающе продолжается с 12 до 15. Напомню, в эфире БИМ Радио, рабочий полник. А там еще больше интересного.
0: Смотри на мир ярче с БИМ Радио.

0: Реклама на БИМ-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
1: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
2: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
3: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
4: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Рособранадзор анонсировал расширение формата экзаменов. Устную часть добавят в ЕГЭ по истории, нововведение заработает к 2030 году. Уже в 2028 году устный экзамен начнут сдавать девятиклассники, а в перспективе такой формат планируют внедрить и в ЕГЭ по литературе. В Госдуме выдвинули идею всероссийской акции «Семейная пятница». В последнюю пятницу каждого месяца заведения общепита и учреждения культуры, рестораны, кафе, театры, кинотеатры будут предлагать скидки семейным парам. Такая регулярная инициатива поможет закрепить добрую традицию. Супруги смогут планировать хотя бы один совместный вечер в месяц. «Семейная пятница» еще в проекте, а в Казани уже есть вариант, чем занять пятничный вечер. Граждане-тусовщики, минутку внимания. Робот iBeam подготовил для вас инструкцию на 14 августа. Шаг 1. Заходим на maximilians.ru и бронируем стол. Шаг 2. Ищем в шкафу самый яркий прикид из 90-х. Шаг 3. В 20 часов прибываем в ресторан Maximilians. Beam Radio гарантирует. Трэшовые конкурсы, крутые подарки и любимая музыка раскачают вас в полный расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

Какая активность началась? Вот как оно периодически случается раз в несколько лет. В Госдуме, друзья, предложили ввести 1 сентябрьский капитал для школьников. Ну, то есть, если это началка, то, например, 25% от средней зарплаты по субъекту. Для учеников 5-9 классов 30%, старшеклассникам уже 35%. И вот такую сумму предлагают начислять за месяц до начала учебного года. Тут, кстати, посчитали, сколько стоит собрать среднестатистического школьника. Чуть позже вам расскажу. Суммы, конечно, не детские, хотя собираем ребенка.

Ну и раз уж заинтриговала, давайте раскрою все карты, точнее, все суммы. Сколько же стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября? Вот среднестатистического ребенка, давайте узнаем. Итак, говорят, что минимум это почти 19 тысяч рублей. То есть 18 900. Ну, давайте так, 19, да? И это дороже более чем на 6%, чем в прошлом году. По моим скромным подсчетам, даже, мне кажется, там больше, чем на 6% дороже будет в этом году, чем в прошлом. Форма, рюкзак, обувь, канцелярия подорожали в среднем до 12%. Больше всего дневники, внезапно, да, там, где не ожидал подвоха, дневник за 100 рублей, и детская обувь. Россияне уже потратили на школьные товары 4,6 миллиарда рублей, на 30% больше прошлогоднего. Вот, кстати, да, вот 30% это уже близко к правде, где там 6,3 и где 30%. Причем ажиотаж начался на месяц раньше обычного. Ну, я вообще создавала ажиотаж еще в июне, когда заранее, загодя, как говорится, все закупала, чтобы потом вот этого вот всего не было. Но вот те, кто оставил это на август, друзья мои, ну вот такая печальная новость. То есть, если скопом все брать одномоментно, то примерно считается, что 19 тысяч рублей собрать ребенка. Это все. Это и одежда, и обувь, и канцелярия, и рюкзак, и так далее. Ну, давайте отвлечемся от грустных мыслей, послушаем музыку. Она, говорят, всегда помогает и всегда кстати.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Не разбивай мое сердце, но вот что скажут звезды на этот счет о любовных делах и прочих, узнаем прямо сейчас в эфире. Гороскоп
1: на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и мнение астрологов о сегодняшнем дне. Овны, ближайшее время вы проведете с влюбленными глазами, развлекаясь и отдыхая. Тельцы, очень похоже, что вы просто выдохлись и снова не успеете завершить что-то важное, и даже просто приступить к работе будет мучительно. Близнецы, попробуйте быть покладистым и послушным. Вы удивитесь, как легко манипулировать людьми с помощью искреннего «пожалуйста». Раки, вы с радостью пойдете тратить деньги. Редко у вас бывает подобное настроение. Львы, если вы занимаетесь вопросами строительства, ремонта или переезда, знайте, что это будет продолжаться еще долгое время. Девы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели. Однако избыток контактов может негативно сказаться на вашем самочувствии. Весы, вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Это особенно вероятно, если речь идет об организации будущего отдыха. Скорпионы, звезды в этот день советуют соблюдать диету и не ради похудения, а ради здоровья. Стрельцы, вам следует воздержаться от новых знакомств. Ни к чему хорошему они не приведут. Козероги, вам нужно меньше говорить и больше делать. Ваша работоспособность будет почти на нуле. Водолеи, этот день заставит усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Рыбы, проявите категоричность и принципиальность. Пора прекратить уступать и тратить свое личное время на благо общества. Любите себя и, конечно, своих близких.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Приветствую автомобилистов. Давайте посмотрим, какая ситуация на дорогах. Ну, не так вольготно и свободно, как час назад. Напомню, было всего 2 балла, то есть все свободно практически. Яндекс.Карты говорят сейчас 3 балла. Местами есть затруднения, о них рассказываю. На улице Мира столкнетесь с затруднением. На участке от Сибирского тракта до Парковой улицы время проезда 10 минут. Вот там, да, кофеечек успеете попить, с соседями по машинам познакомиться, музыку послушать. Делайте, кстати, БИМ-радио громче. Проспект Победы. Если двигаетесь от Фучика до Хусейн-Мавлюта, ну, там 3 минутки. Особо, конечно, тоже не разгуляешься. И что касается ситуации на мостах, здесь все по-прежнему зеленое, по нулям баллов. Проезжайте с удовольствием и с ветерком.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: первое в Казани.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме обсуждается идея родительской зарплаты. Выплату хотят назначать одному из родителей, который взял на себя уход и воспитание детей вместо работы. Особое значение меры имеют для многодетных, она поможет обеспечить финансовую стабильность семье, где один родитель остается с детьми. Татарстан попал в четверку самых удобных регионов для автотуризма. Такой результат достигнут за счет запуска трассы М-12, совершенствования дорожной системы и стабильно высокого качества покрытия. Плюс ко всему в республике хорошо развит придорожный сервис, продуманы подъезды к туристическим местам. В Госдуме рассказали, что продать квартиру, купленную на Мудкапитал, можно, но с условиями. Сначала нужно выделить доли детям в течение полугода, затем получить разрешение органов опеки. Если есть ипотека, согласовать сделку с банком. Договор оформить у нотариуса и зарегистрировать в Росреестре. С этого года одобрение банка на выделение доли не требуется. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
1: Рабочий полдник на Бим-радио.
4: А вот это вот сигнализирует о том, что рабочий полдник, друзья, начался. Целых 3 часа удовольствия для тех, кто трудится, честно, во благ себе, семье, родине. В общем-то, делает все от тебя зависящее, чтобы и качество жизни улучшить, и настроение, чтобы не падало. Ну, это должно быть любимое дело. А мы со своей стороны и музыку вам отлично ставим, и розыгрыши делаем, и вообще стараемся быть с вами и душой, и сердцем, и делом тоже помогаем. А у нас в этом часе будет много отличной музыки. Дуа Липа прозвучит. Звучит Дэнни Крис, Рио, кто еще у нас тут? Много всего хорошего. Леш Свик будет, Нилетто, Маригу. Целая дружная компания, все вам на пользу и на радость. Меня же зовут Камила Ягудина, всех приветствую, здравствуйте. Отрадно быть с вами в первый рабочий день прекрасной рабочей недели. Ну и напомню, что стартовал финальный месяц августа. Никакой не крайний, он последний, если что. Так вот, последний месяц лета, это действительно очень грустно, но мы со своей стороны будем его на максимум проживать и получать по максимуму от этого прекрасного месяца. Сегодня уже у нас 3 августа, он как бы начался, поэтому не теряем ни минутки, ни денечка, и либо гуляем, либо смотрим на солнышко, загораем и слушаем Бим-радио на полную мощность.
1: Рабочий полдник на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Начало программы в 19:00.
3: Билеты на официальном сайте клуба. О, футбольный клуб Рубин. ОКН 117-169-00-13-120. Казань, Копылова 2, 0+.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
7: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН П-325-169-300-021-657-0+.
8: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
9: Запрещено для детей.
10: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
11: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
10: Мама, я в эфире!
11: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
12: 0+.
11: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Радио первое в Казани.
1: Друзья, у нас впереди музыкальный пересказ. Мне нужно два участника, мужской и женский голос. Звоните, пожалуйста, если не выигрывали подарки более месяца, то ждем вас в этой игре. 292-102-8, 292-102-8. Дозвонитесь прямо сейчас.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Итак, приветствую всех поклонников этой музыкальной игры, завораживающей, такой, знаете, азартной немного, потому что каждый хочет выиграть, каждый хочет победить, и при этом надо опередить соперника. Сегодня у нас на кону в музыкальном пересказе сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Играет Ильнас и играет Алина. Один из них сможет забрать этот подарок, почести всевозможные, уважение публики и аудитории. Ну и, конечно же, послушаем ту композицию, которую я загадал. То есть я загадываю песню, задача участников быстрее ее отгадать. Итак, приветствую. Давайте в порядке очередности. У нас первым дозвонился Ильнас. Ильнас, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, как у вас настроение в понедельник?
2: Нормально, хорошо, спасибо.
1: Ну, вы любите вообще понедельники, вот скажите?
2: Да.
1: Вы один из немногих, кто любит.
2: Это как бы новая жизнь начинается.
1: А, вот оно что. Хотела спросить, чем руководствуетесь. Супер, да, я с вами согласна. И давайте мы сейчас поприветствуем Алину. Алина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: У нас тут любитель понедельников Ильнас будет с вами играть. Алина, у вас какой любимый день недели?
3: Пятница вечер.
1: Чтобы он тянулся бесконечно. Столько всего впереди еще. Ну что ж, друзья мои, отлично. Смотрите, правила такие. Я загадала песню. Сейчас вам буду давать подсказки. Сначала по исполнителю, а потом непосредственно по музыкальной композиции. Кто из вас догадается, о какой песне идет речь, мне должен сказать название в эфире, не дожидаясь никаких команд, никаких от меня там слов, что вот сейчас, друзья, говорите. Такого не будет. Кто первый опередил соперника, тот, соответственно, и выиграл. И песня будет на английском языке, загаданная мной, но мы ее все с вами 100% знаем, ну, прям вот знаем, и даже можем подпевать там одну строчку, как раз-таки, которая является названием песни. Готовы?
3: Да.
1: Вздохнула Алина. Алина, я так понимаю, английский не очень, да?
2: Да, я тоже.
1: Сейчас будем вместе с вами делать, не переживайте. Пока не отгадаем, не разойдемся в любом случае. Поехали. Итак, значит, исполнитель. Это группа у нас музыкальная. Более того, она британская. Далее, название этого коллектива состоит всего из 5 букв, но символизирует высшую монархическую власть.
3: Битлз.
1: А как Битлз у нас высшую монархическую власть? Жучки? Нет, нет, нет. Дальше думаем. Но хорошо, да, все, уже начали думать. Вот, да, Битлз, это же несложно, предположим, но это неправильный ответ. Дальше. Вот этот логотип, созданный фронтменом этой группы, включает в себя знаки зодиака всех 4 участников группы. Этот коллектив подарил миру спортивный гимн, под которым стадионы... Нет, двигаемся дальше. Вот этот, под этот гимн у нас стадионы синхронно топают и хлопают. Но это не та песня, не та песня. Просто подсказываю пока по исполнителю. Какие еще есть варианты?
3: NSYNC.
1: Нет. Ну да, вот это вот. Та-та-та. Та-та-та. Так, еще какие варианты? Под Стинга, чтобы так хлопали.
3: Квин.
1: Так, все, определились. Молодцы. Группа Queen. Вот теперь нам надо песню угадать. Значит, по песне. В этой песне упоминается накрашенный, кувыркающийся клоун. Дальше двигаемся, неправильно. И актеры, которые знают свое дело. Песня является 12-м финальным треком на последнем прижизненном альбоме вокалиста группы. Вы знаете, он как бы подытоживал вот этой песней. Он как бы говорил, ну вот это, но... Все равно все круто, то есть все равно мы продолжаем. Дальше двигаемся, нет, ну хорошо. Основным автором этого трека является гитарист Брайан Мэй, который выразил в тексте восхищение мужеством своего тяжело больного друга. Кто радио включил? Выключаем звук, потому что у нас фонит в эфире. То есть у нас Фредди Меркьюри уже очень сильно болел.
3: Рапсодия, богемская рапсодия.
1: Нет, двигаемся дальше. Ну, хорошо. Алина, прямо я чувствую, фанат группы Queen и ее репертуара. Ильнас, вы с нами там?
2: Да, я этот...
1: Давайте хоть что-нибудь нам накидайте, порадуйте нас своим приятным голосом мужским. Клип на это...
2: Я песню не знаю, но если по стадионы поют, то это...
1: Нет, это не та песня, я вам просто подсказывала по поводу группы.
2: Я только вот это знаю, больше ничего не знаю.
1: Нет, эту песню вы тоже знаете. Даже если вы мне на русском скажете название, я засчитаю. Там, знаете, давайте я вам сейчас вот прям жесткую дам подсказку обоим. Слушайте внимательно, можете на русском сказать, не обязательно на английском. Вот это что-то должно продолжаться. Вот название песни. Ну, вот это что-то,
3: Жизнь.
1: Нет. Ну вот смотрите, главный их фронтмен Фредди Меркьюри практически стоит на пороге смерти, он умирает. И вот эта песня, она как бы такая вдохновляющая. То есть вот это происходит, но вот это должно продолжаться.
2: Песня?
1: Нет.
2: Не знаю.
3: Великий притворщик.
1: Вот эта главная фраза этой песни стала главным девизом шоу-бизнеса, артистов и театра на все времена. То есть вот это вот у нас как бы девиз вообще всех тех, кто работает на сцене, тех, кто работает для публики. Они говорят, вот что бы ни случилось, но вот это должно продолжаться. Что они делают на сцене?
3: Песня.
1: Из трех букв слова. Вот они поют, танцуют.
3: Игра.
1: Смотрите, поют, танцуют. У них там какая-то светомузыка, световые эффекты, звуковые эффекты, фейерверки. И вот это все мы называем словом...
3: Шоу.
1: Да.
2: Шоу.
1: Ну, а название песни-то какое? Полностью мне назови.
3: Шоу
1: Маст Го Он. О, наконец-таки, господи, божечки-то мои. Какие вы молодцы. Сейчас дайте мне немножечко вот это отдышусь, и мы с вами... Секунду, не кладите трубки.
0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Я уж просто даже забыла название программы, где мы участвуем. Уже все у меня это смешалось у меня в голове. Так, Ильнас, вы с нами?
2: Да.
1: Ильнас, видите, как вот в эту игру вы когда-нибудь играли с нами на Бим-радио?
2: Один раз, да.
1: Вот видите, вам надо практиковать чаще, и тогда все у вас получится. Я вам хочу пожелать хорошего понедельника. Спасибо, что дозвонились. Ну, вы дозванивались в эфир ранее-то на Бим-радио?
2: Один раз, да. Тоже не выиграл, поиграл.
1: Видите, чаще надо. Надо чаще. Говорят, практика решает дело, да. Спасибо вам большое, Ильнас, за игру. Вы все равно очень позитивный человек. Хорошего вам дня. До свидания.
2: Спасибо, до свидания.
1: Так, а вот теперь я к Алине. Возвращаюсь, Алина. Ну, что скажете? Как, тяжело было?
3: Напряженно.
1: А уж как мне-то было напряженно. Кому привет передаете?
3: Передаю привет всей Казани. Через неделю в отпуск. Я счастлива.
1: Вот я чувствую, вы уже истощились эмоционально. Уже все, всем привет. Я скоро в отпуск. Вы там что хотите, то и делаете. Вы в какой сфере работаете?
3: Социальный.
1: Там без вас социальная сфера ничего не это...
3: Надеюсь, нет. Дадут отдохнуть.
1: Алин, трубку не кладите. Песню группы Queen The Show Must Go On мы слушаем далее в эфире. Вспоминаем эту легендарную группу этого невероятного вокалиста с потрясающим голосом, который подарил миру музыки, наверное, ну просто вот что-то такое, что не передать словами. Можно просто слушать. Давайте послушаем эту композицию.
0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.

0: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
1: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
2: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
0: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
1: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
3: Подробности на maximilians.ru 18+.
4: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62. Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: Фанук, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «СМР Инжиниринг».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме обсуждается идея родительской зарплаты. Выплату хотят назначать одному из родителей, который взял на себя уход и воспитание детей вместо работы. Особое значение меры имеет для многодетных, она поможет обеспечить финансовую стабильность семье, где один родитель остается с детьми. Татарстан попал в четверку самых удобных регионов для автотуризма. Такой результат достигнут за счет запуска трассы М-12, совершенствования дорожной системы и стабильно высокого качества покрытия. Плюс ко всему в республике хорошо развит придорожный сервис, продуманы подъезды к туристическим местам. В Госдуме рассказали, что продать квартиру, купленную на Модкапитал, можно, но с условиями. Сначала нужно выделить доли детям в течение полугода, затем получить разрешение органов опеки. Если есть ипотека, согласовать сделку с банком. Договор оформить у нотариуса и зарегистрировать в Росреестре. С этого года одобрение банка на выделение доли не требуется. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Сегодня 3 августа. Давайте посмотрим, кто же в этот день, 3 августа, в тот или иной период времени родился. Это может быть и наша эпоха, а может быть, когда-то давным-давно это все происходило. Итак, 3 августа родились Константин Рокоссовский, великий советский военачальник, маршал Советского Союза и Польши, дважды герой Советского Союза. Один из ключевых командующих Великой Отечественной войны. Также в этот день родился Владимир Дуров, знаменитый русский цирковой артист, который заложил основы гуманной дрессировки животных. Анатолий Алексин, популярный советский и российский писатель, драматург, автор замечательных повестей для детей и юношества. Например, «Мой брат играет на кларнете». И также в этот день родился Джеймс Хэтфилд, американский музыкант, бессменный вокалист, гитарист и один из основателей легендарной группы «Металлика». Том Брэди тоже, это у нас американский спортсмен, один из величайших квотербеков в истории американского футбола, семикратный победитель Супербоула. Мартин Шин, знаменитый американский актер, лауреат премии Эмми «Золотой глобус». Он исполнил главную роль в культовом фильме «Апокалипсис сегодня». Ну, в общем-то, 3 августа такая довольно плодовитая дата на величайшие умы и людей, которые так или иначе запомнились человечеству в тот или иной период времени. Давайте посмотрим на наших замечательных, любимых слушателей. Это те, кто подписан на группу «Бим Радио Казань ВКонтакте». Кто же это у нас сегодня отмечает свой день рождения? Алена Забурдаева, вас поздравляем с днем рождения. Вероника Кузнецова, также город Казань, вам наши самые наилучшие пожелания. Миша Рамадановский, не написан город, кстати говоря. Далее Юлия Гимадиева, город Казань. Сулейман Сулейманов, город Казань. Лена Зайцева, также из Казани. Из, давайте посмотрим, какие у нас еще есть. Буинск, Гульчачак. Вот недописана фамилия. Также есть у нас Артем Баланаев, тоже город Казань. И Ильнар Селиванов, тоже Казань. Вас, друзья наши, любимые, дорогие, поздравляем. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте обласканы близкими и родными. Ну и пусть все у вас в жизни обязательно получается. Это был первый тост в эфире Бим Радио. Всех, у кого сегодня день рождения, искренне поздравляем.

0: Сегодня, кстати, Всемирный день поедания арбузов. И о том, как выбрать правильно арбуз, чтобы он был спелым, не перезрелым. Все это расскажу обязательно. Есть некоторые такие лайфхаки и секретики. Мне что, жалко? Нет, конечно же, расскажу.
1: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Прекрасный день, 3 августа. Ну, мало того, что у многих день рождения в этот день, как мы выяснили и поздравили. Также сегодня у нас понедельник, день, когда все только начинается. Это замечательно. Это всегда приятно, вот начальный период чего-либо. В новом коллективе тебе все кажется такими милыми, обаятельными. Это потом ты там все узнаешь их поближе. А на начале ваших отношений тоже такой букетно-цветочный период. Никаких невзгод, тревог и прочего. Это всегда так. Поэтому понедельник, в общем, в целом должен быть максимально приятным днем. Это же много чего там еще впереди нас ожидает, и хочется верить, что приятного. Но сегодня еще у нас день поедания арбузов. Итак, какие секреты есть по выбору арбуза? Как выбрать свежий, спелый арбуз? Оказывается, надо брать с яркой кожурой, то есть насыщенный салатный цвет должен быть, не бледный ни в коем случае. Желтое пятно, которое вот образуется на той стороне, где арбуз лежал на земле, должно быть не бледным, а должно быть почти оранжевым. Ищите такие яркие пятнышки. Звук, вот со звуком, кстати, тут все сложно. Он таким должен быть, знаете, специфическим, гулким, как будто бы напоминает вибрацию. Любой другой звук означает либо, что он перезрел, либо недозрел. То есть такой напоминающий вибрацию, в общем, звук. А хвостик сухой должен быть у арбузика, ровный, твердый, никаких вмятин. Вот такие вот небольшие секреты, которые помогут вам выбрать свежий, спелый арбуз. Не забудьте им поделиться со своими коллегами, друзьями, родными. И наслаждайтесь летом вместе с Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
3: Все подробности на сайте bimradio.ru 18+.
4: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
5: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
6: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
7: Тики-вики.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Путевые заметки и информация для путешественников за рулем, для тех, кто преодолевает километры играючи и хочет делать это и далее. Ну, собственно, ничего не стоит у вас на пути. 3 балла, так оценивает Яндекс.Карты ситуацию в городе. Местами есть затруднения. Вот если вы едете по улице Журналистов, то есть затруднения от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта 7 минут. На проспекте Победы от Фучика до Хусейна Мавлютова 4 минуты. Ну и на Гвардейской чуть-чуть придется постоять.
1: ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Путевые заметки и информация для путешественников за рулем, для тех, кто преодолевает километры играючи и хочет делать это и далее. Ну, собственно, ничего не стоит у вас на пути. 3 балла, так оценивает Яндекс.Карты ситуацию в городе. Местами есть затруднения. Вот если вы едете по улице Журналистов, то есть затруднения от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта 7 минут. На проспекте Победы от Фучика до Хусейна Мавлютова 4 минуты. Ну и на Гвардейской чуть-чуть придется постоять. От улицы Макарен

0: Яндекс.Карты ситуацию в городе, местами есть затруднения. Вот если вы едете по улице Журналистов, то есть затруднения от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта 7 минут. На проспекте Победы от Фучика до Хусейна Мавлютова 4 минуты. Ну и на Гвардейской чуть-чуть придется постоять от улицы Макаренко до улицы Адель Кутуя 3 минуты. Мосты и дамбы все по нулям баллов. Ну вот что-то тут Кировская из центра 2 балла, но тоже зеленое все, свободное. Что-то собрались, наверное, посмотреть, как отдыхают люди на Казанке, я думаю. Других каких-то вариантов у меня нет, предположений. Ну все, двигаемся далее к финалу этого часа и переходим в час следующий. Здесь у нас рабочий полдник вообще, кстати, очень хорошо. Все у нас идет, и победители есть, и те, кто музыку любимую отгадывает, и слушаем то, что нам нравится. Да, под занавес часа еще крем-сода тоже нас навестят и порадуют.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Рабочий полдник.
1: Финальная композиция этого часа, друзья, и переходим в час следующий вместе.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Власти Казани хотят сократить сроки уборки брошенных авто. Владельцам дадут 90 дней на то, чтобы убрать машину. Если транспорт не заберут, его могут переместить на спецстоянку либо утилизировать. Цель инициативы – расчистить дворы и общественные пространства. Заброшенные автомобили мешают уборке и повышают риск возникновения пожара. В Госдуме прозвучала инициатива обеспечить всех школьников бесплатным питанием. Парламентарий обратил внимание на проблему социального разделения в школьных столовых. Дети из разных категорий получают разное меню, а размещение за отдельными столами может вызывать у ребят дискомфорт. Согласно данным, нейросети все прочнее встраиваются в повседневные привычки людей. Расширяется не только круг пользователей, но и интенсивность применения технологии. За полгода число тех, кто пробовал работать с искусственным интеллектом, выросло с 73 до 78%. Параллельно увеличилась и регулярность использования. Доля еженедельных пользователей поднялась с 51 до 58%. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
0: Рабочий полдник на Бим-радио.

0: Ну что можно сказать, как в последний раз можно вот сегодня принять душ, друзья, потому что с завтрашнего дня горячей воды снова не будет в Казани. Ограничения продлятся до 28 августа. Напомню, что они связаны, нет, не с вредностью, а с плановым ремонтом и гидроиспытаниями сетей. Вот так вот. С завтрашнего дня начинают ее отключать. Подключат до 28 августа. Поэтому достаем тазики, запасаемся терпением. У нас второй час рабочего полдника. Камила Ягудина, Бим Радио. Всем прекраснейшего понедельника. С хороших новостей недели начинать приятно, согласитесь.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefiscrazydrift.ru.
3: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРНП 325-169-300-021-657-0+.
4: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
8: 0+.

0: Нашла удивительную статистику. Оказывается, всего лишь 20% людей не боятся летать на самолете. Но вот когда какие-то воздушные ямы, так смотришь вокруг, да, ты тут трясешься от страха, все такие спокойные, видимо, скрывают, потому что только 20%, то есть один из пяти человек не боится летать. Он реально не переживает, не волнуется, не потеет, ладошки у него там все нормально, не трясется, если вдруг самолет тряхнул, а он сидит невозмутимо. Но вот 20% реально боятся, вернее 80%, и там, я так понимаю, разная градация, кто-то больше, кто-то меньше. Но вот для всех этих 80% еще один удивительный факт вам скажу. И саму как-то, знаете, успокаивает, и вам тоже поможет. Оказывается, большее количество людей погибает при езде, внимание, на ослах, чем в авиакатастрофах. Вот такой факт я нашла. Это успокаивает. Это прям, ну, реально успокаивает. Сразу перестаешь переживать. И как-то проще, наверное, лететь. А вот на осла я теперь не сяду. Это факт. Это стопроцентный факт. Ваня Дмитриенко, «Вечно молодым». Далее у нас продолжает этот час. Рабочий полдник. Камила Ягудина. Всем здравствуйте.
1: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. «Рабочий полдник».
2: Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем...

Don't go, не ходи. А вот сегодня можно идти и туда, и сюда. Если у вас выходной, успеваете много дел сделать. Если по работе, тоже, в принципе, как я уже говорила в путевых заметках, дороги свободные, можно везде доехать с ветерком. В общем, ходить нам, доходить в удовольствие и на здоровье. Но хотела рассказать вам другое. Оказывается, выяснили, что россиянки тратят на маникюр, только маникюр, до 50 тысяч рублей в год. Больше половины делают его минимум раз в месяц, и лишь 2% полностью отказались от этой процедуры полностью. А вопрос у меня поэтому такой. Друзья, вот на чем вы не готовы экономить, от чего вы не готовы отказаться, вот так скажем, да, сверх обычных базовых потребностей? Ну, то есть мы не берем в расчет какой-то базовый набор продуктов, одежды, которые необходимы, чтобы просто выйти из дома на работу и так далее. Вот есть же что-то сверх того, овер, да, некий такая лакшери категория для нас, чтобы нас порадовать. Вот что-то, что вы делаете, вы понимаете, что это, ну, может быть, излишек какой-то, но вам приятно, вас это радует. И без этого вы никак не можете, потому что, ну, вот так вот хотите. Вот есть ли у вас такая категория, куда вы все равно найдете денежку, которую туда вложите, сильно сокращать расходы на эту статью вы не готовы, и все равно будете делать. Как говорится, делал, делаю, буду делать себе во благо и удовольствие. +7 972 72 42 102.8. Любой из мессенджеров. У нас есть Макс, и у нас есть Телеграм, когда я говорю любой. В общем-то, вот. Продолжаем слушать музыку, делитесь насущным тем, на чем вы не готовы экономить. То, что для вас является, ну, такой, знаете, пунктик, который приносит удовольствие и который с вами идет по жизни. Будет интересно узнать, что же это для вас.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226 93 45.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада до 399 рублей. А ламинат 32 класса 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Россиянок спросили, сколько они тратят на маникюр, и вот выяснилось, что, оказывается, большинство тратят за 12 месяцев примерно 50 тысяч рублей. Еще 10%, кстати, закладывают на эту процедуру чуть больше денег, примерно до 80 тысяч рублей ежегодно, да? То есть делим на количество месяцев, ну и, в общем, в целом получаем сумму в месяц. Большая часть, больше половины опрошенных обновляют маникюр не реже одного раза в месяц. То есть балуют себя, вот эта сумма, она уходит именно на разовую процедуру маникюра. Примерно треть делают чаще, чем раз в месяц. И есть те, кто делает, например, меньше 30%, они делают лишь один раз в месяц. Вот четко прям выдерживают. Интервал в 2 или 3 месяца выдерживают 18% участниц. Это что у вас, девочки, за ногти? На бетоне, что ли? 2-3 месяца, представляете? Ну, там, видимо, может быть, просто какой-то поддерживающий маникюр. Знаете, такой, пришли, подпилили там, обрезали. Ну, не знаю, все равно. 3 месяца, конечно, прям... Ну, либо вы балуете себя, да? То есть маникюр для вас это такая процедура, то есть не обязательная, рутинная, ежемесячная, а как бы вот, ну вот, как вот души порыв и пошли на маникюр. То есть я только так могу это объяснить. Вот 12% они маникюр делают лишь несколько раз в течение года. Это я так чувствую к 8 марта, к 1 сентября на фотосессию и, конечно, к новогоднему корпоративу. Вот там все 50 тысяч, видимо, и спускаются. Так, и 2% респонденток, они не делают за деньги маникюр, они денежку откладывают на что-то другое. Спросила я вас, от чего вы не можете отказаться, какие-то, может быть, приятности, мелочи, то, что радует вас и добавляет вам приятных мгновений эмоций, и то, что даже в период кризиса, да, какой-то вот экономической нестабильности все равно будет присутствовать в вашей жизни. Напомню, у нас есть Telegram Max, +7 972 72 42 102.8. Что вы написали, я расскажу после новостей и после песни.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar Logos Auto, ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим радио. Власти Казани хотят сократить сроки уборки брошенных авто. Владельцам дадут 90 дней на то, чтобы убрать машину. Если транспорт не заберут, его могут переместить на спецстоянку либо утилизировать. Цель инициативы – расчистить дворы и общественные пространства. Заброшенные автомобили мешают уборке и повышают риск возникновения пожара. В Госдуме прозвучала инициатива обеспечить всех школьников бесплатным питанием. Парламентарий обратил внимание на проблему социального разделения в школьных столовых. Дети из разных категорий получают разное меню, а размещение за отдельными столами может вызывать у ребят дискомфорт. Согласно данным, нейросети все прочнее встраиваются в повседневные привычки людей. Расширяется не только круг пользователей, но и интенсивность применения технологии. За полгода число тех, кто пробовал работать с искусственным интеллектом, выросло с 73 до 78%. Параллельно увеличилась и регулярность использования. Доля еженедельных пользователей поднялась с 51 до 58%. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

Итак, тема маникюра взбудоражила почему-то не девушек, не пишут мне девчонки, на чем они не готовы экономить. Видимо, вот маникюром фантазия, как говорится, и закончилась. А зато мужчины активизировались, и да, угадайте, что у мужчин, на чем не готовы сокращать расходы, это, конечно, авто. Вот Игорь пишет, мужской ответ маникюру – это детейлинг машины. Раз в месяц стабильно отдаю ласточку на комплексную чистку, чернение резины, полировку пластика. Жена ворчит, что в салоне чище, чем дома, но я так отдыхаю душой. А жена пусть не ворчит, пусть дома создает чистоту и уют. Так, и еще одно есть послание. Для меня это автомобиль, пишет, Артамонстр написано. Мое корыто для меня удовольствие, оно старое и прожорливое, и я не имею ни малейшего желания пересесть на что-то более экономичное. А вот отказаться смог бы спокойно от смартфона в пользу кнопочного телефона, ибо без связи оставаться реально неудобно. Неудобно, страшно, опасно, я бы еще добавила подевичья от себя, мало ли, вдруг вот в темном переулке и без телефона, да, или там еще что-то. Как это у нас у девчонок бывает, садимся там в такси. Ален, да, я вот сел, номер такой-то, мужчин презентабельный, основные приметы такие-то, такие-то. Ну, здесь подозрительно вдруг, да? Так вот, что у вас является той строчкой, которая ежемесячно или как-то вот регулярно, не обязательно раз в месяц, может, раз в неделю, может, раз в год, не знаю. Ну, вот вы стабильно себе это позволяете, радуетесь и не готовы от этого отказываться.

0: Продолжим обсуждение тех пунктиков, которые, несмотря на любой кризис, все-таки нас успокаивают, нам дарят состояние такое, знаете, внутренней гармонии, умиротворения. От этого мы отказываться не готовы. Кто-то делает маникюр, кто-то детейлинг автомобиля. А вот, например, Марин пишет, что ее пунктик – это чашка кофе по утрам из кофейни. Трачу на это, пишет, около 8 тысяч в месяц. Могу экономить на одежде, ходить с каким-нибудь шопером вместо брендовой сумки. Но утренний латте на миндальном – это святое. Прекрасно. Да, я уже посчитала, это вы еще нормально так по цене берете. Не супер дорого. Так, дальше Олег пишет. Мой бзик – это кроссовки. Я не готов экономить на этом. Покупаю оригиналы, заказываю через байеров. Дома уже целая стена из коробок. Друзья говорят, лучше бы на первый взнос по ипотеке копила. Я смотрю на свои новенькие Джорданы и счастлив. Вот, пожалуйста, пунктик Олега. Да, у него кроссовки. Много ходит человек, ноги бережет. Елена не готова отказываться от услуг клининга. Говорит, пусть это стоит денег. Зато мое время принадлежит мне и детям, а не тряпке и пылесосу. Ну, согласна, есть такой момент. И маникюр целее, и менталочка в порядке. Ну что, продолжаем. У нас небольшой блок рекламы, друзья. Здесь рабочий полдник, и устраивайтесь поудобнее. У нас этот час не завершен. Еще много всего интересного.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
4: Ты с высоты красоты своей меня не замечай.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яндекс.Карты сообщает, что на данный момент ситуация в Казани на дорогах оценивается

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яндекс.Карты сообщает, что на данный момент ситуация в Казани на дорогах оценивается на 3 балла. Есть одна пробка на улице

0: максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Яндекс.Карты сообщает, что на данный момент ситуация в Казани на дорогах оценивается на 3 балла. Есть одна пробка на улице Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта 10 минут. Все мосты и дамбы свободны по нулям баллов. Проезжайте с удовольствием, ну и помните о правилах дорожного движения. Их соблюдаем.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: Итак, давайте посмотрим, что есть интересного из сообщений по теме. Гульнар написал, что не успевает уже писать сообщение, готовит вкуснейшие кабачковые оладьи, но ответила очень все четенько. Во-первых, сегодня у нас день поедания арбузов. Написала, что купила вчера арбуз, симпатичный был на вид, а уж попробовали, вообще сладкий. Так, из того, от чего не может отказаться, это маникюрчик каждый месяц. А вот еще пунктик, это на своем здоровье мы не экономим, особенно зубы. Да, вот, согласна, да, стоматолог. На самом деле, сэкономишь тут 3 копеечки, там 3 копеечки, потом 100 рублей выложишь. Потому что так оно часто и бывает. На стоматологах точно не нужно экономить. Где-то читала новость или слышала, нет, читала, скорее всего, что девушка решила сэкономить на стоматологе. Она работает маникюрщицей, как раз-таки мастером по маникюру. И вот она взяла вот эту вот штуку. Я никого к этому не призываю, никак... то есть я с осуждением, да, эту новость вам доношу. Так вот, она спилила ту часть зуба, которая ей показалась, ну, как бы травмированной, с кариесом. Дальше она взяла вот этот гель для ногтей и, собственно, попыталась реставрировать зуб. Ну, что вы думаете? Спустя сутки, по-моему, она попала с острой инфекцией, дикой болью к зубному врачу, к стоматологу, и там уже переделывала все за большие деньги, чем если бы она пришла и просто, ну, соответственно, попробовала полечить кариес. Практически довела до пульпита, до воспаления нерва. Но мне вообще кажется, что довела, наверное, потому что манипуляции жуткие. Это как фильм ужасов какой-то. То есть взяла, сама себе там что-то спилила, что-то восстановила и вот так вот красоту навела. Но я надеюсь, что у нас, у девочек, все-таки это редчайший случай. Мы до такого не доводим. Максимум, что можно себе сделать, это маникюр, да, вот сэкономить на... например, маникюристки, и сделать самостоятельно дома какой-нибудь аккуратненький маникюр, без вот этих всех нарощенных ногтей и так далее. Ну, просто вот спилить какой-нибудь японский, например, маникюр. Это можно. А зубы давайте доверять стоматологам, врачам, которые учатся много лет в медицинском, получают образование и делают это хорошо. Гульнарь, спасибо большое, фоточки прислала, маникюрчик оценили, арбузик, да, классный, оладушки кабачковые тоже супер. Все, я есть захотел. Ну, спасибо вам, ребята. Все, двигаемся дальше. У нас третий час. С рабочего полдника.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио — клубный автосервис Land Rover и Jaguar Logos Auto, ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto — специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим радио. В Госдуме выступили за полный запрет продажи на авиарейсы большего количества билетов, чем есть мест в салоне. По мнению инициаторов предложения, пассажир должен быть уверен, что его гарантированно перевезут выбранным рейсом, а риски, связанные с коммерческой деятельностью авиакомпаний, не должны ложиться на плечи клиентов. В Казани жилье для арендаторов с питомцами стоит дороже. Однокомнатную квартиру с разрешением на животное сдают в среднем за 32 тысячи рублей. Это на 9% выше стандартной ставки. Аренда двухкомнатной квартиры обойдется примерно в 45 тысяч. Здесь надбавка скромнее, всего 3%. При этом Казань лидирует среди крупных городов России по лояльности арендодателей. Пускать жильцов с животными готовы 57% владельцев жилья. Врачи рассказали, чем опасен сон на диване для здоровья спины. Поскольку диваны проектируются для кратковременного сидения, они не обеспечивают нужную опору позвоночнику. Неравномерная жесткость и стыки секций нарушают естественное положение тела, в итоге мышцы остаются напряженными, а нагрузка на спину распределяется неправильно. Это были Бим новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
1: Рабочий полдник на Бим-радио.

0: Говорят, на нас снова тут обвалилась магнитная буря, так что метеозависимые, будьте внимательны к своему самочувствию, а сегодня могут быть какие-то дискомфортики. Но в любом случае, если дискомфортик, то вы знаете, где вас ждут, где вам рады и где всегда подарят хорошее настроение. Конечно же, друзья мои, Бим-радио, Камила Ягудина, здравствуйте, у нас рабочий полдник. Это для тех, кто трудится, делает это с удовольствием и во благо себе и обществу. У нас новый час, здесь, кстати, мы поиграем с вами в игру «Однажды в Казани». Вот пока ищу интересный фактик исторический, которым буду вас удивлять, радовать и поражать. А вы готовьтесь. Подарок, кстати, классный у нас там за эту игру. Ну все, начинаем новый час.
1: Реклама на Бим-радио. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Летние хиты на Бим-радио.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: «Однажды в Казани».
1: Итак, у нас стартует игра «Однажды в Казани». Какой у нас замечательный подарок, друзья, на кону. Это сертификат в картинг на 1500 рублей. И мы поздравим лишь одного из вас, кто верно ответит и будет 11-м по счету. Вот так вот я решила. Принимаю ваше сообщение только в МАКС на номер +7 9272 42 102 8. 11-е сообщение принесет победу автору. И, естественно, важное условие, что вы не выигрывали подарки более месяца уже у нас в любом из проектов на Бим Радио. Давайте посмотрим, какой же вопрос. Вопрос будет сегодня такой немножко заковыристый, но безумно интересный. Скажите, пожалуйста, вот мне нужно назвать историческое место, да? То есть есть название у этого места, и мне нужно его назвать. Где впервые в Казани начали культивировать русский хоккей. Вообще, здесь у нас, получается, идет год 1925, потом 27-й. И вот тут происходили такие культовые исторические события, и, в общем-то, началась, именно там зародилась история легендарной команды по хоккею с мячом. Я жду ваши ответы. Давайте посмотрю, вообще есть у нас какие-нибудь правильные там ответы. Напомню, принимаю в МАКС, +7 9272 42 102 8. Да, пошли ответы, все нормально. Люди поняли, о чем речь идет. Мне нужно название исторического места, где у нас в Казани зародилась легендарная команда по хоккею с мячом, и, собственно, там начали вот это вот все дело с русским хоккеем. Именно это площадка в самом центре Казани потом стала главной тренировочной базой и домашней ареной для вот этих вот первых спортсменов. Все, не буду больше подсказывать, потому что там, если просто больше дать подсказок, то будет совсем очевидно. Жду ваш ответ, послушаем музыку, потом вернусь и объявлю победителя. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Кайфуем пока от музыки.

0: Ну что ж, прекрасно. Итак, возвращаюсь к вам, чтобы объявить правильный ответ и имя победителя. Вот спросила уже, да, фамилию написала. Все, супер. Супер, друзья мои, есть у нас победительница. Это Ливанова Жанна. Вас поздравляем, Жанна. Напомню, что она получает у нас сертификат в картинг на 1500 рублей. Все, списалась я уже с победительницей. А теперь давайте выяснять, какой же правильный ответ. Итак, друзья мои, что я от вас хотела услышать? Я сказала название исторического места в центре Казани. Мне нужно вот у этого места, да, который мы все с вами знаем, есть название такое историческое. И место-то, собственно, с богатой историей. Это у нас Казанский парк «Черное озеро». Именно здесь зародилась легендарная команда по хоккею с мячом «Динамо». История этого клуба началась зимой 1925 года. И вот именно на замерзшем пруду в этом парке впервые начали культивировать русский хоккей. Спустя буквально пару лет весь парк «Черное озеро» был официально передан спортивному обществу «Динамо». И вот про это я говорила, когда сообщала, что естественная ледовая площадка в самом центре города стала главной тренировочной базой и домашней ареной для первых казанских динамовцев. Вот правильный ответ. «Черное озеро» мне нужен был ответ, и Жанна прекрасно справилась с этим заданием. Все, есть у нас победительница «Однажды в Казани». Мы завершаем и двигаемся далее.
1: «Однажды в Казани». БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
2: Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: У нас приближается, вот прямо, знаете, семимильными шагами рубрика «Моя любимая песня». Вот прямо сейчас, если ты хочешь, чтобы твоя песня прозвучала в эфире, ну, в смысле твоя любимая песня, да, из тех, что у нас звучат в эфире на Бим Радио, прямо сейчас один шанс для одного человека. Дозвонись в эфир 292-102-8, 292-102-8 и закажи любимую песню 292-102-8. Кто-то уже звонит прям. О, пошла принимать звонок, а вам любимые новости слушаем и насыщаемся информационно.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим Радио. В Госдуме выступили за полный запрет продажи на авиарейсы большего количества билетов, чем есть мест в салоне. По мнению инициаторов предложения, пассажир должен быть уверен, что его гарантированно перевезут выбранным рейсом, а риски, связанные с коммерческой деятельностью авиакомпаний, не должны ложиться на плечи клиентов. В Казани жилье для арендаторов с питомцами стоит дороже. Однокомнатную квартиру с разрешением на животное сдают в среднем за 32 тысячи рублей. Это на 9% выше стандартной ставки. Аренда двухкомнатной квартиры обойдется примерно в 45 тысяч. Здесь надбавка скромнее, всего 3%. При этом Казань лидирует среди крупных городов России по лояльности арендодателей. Пускать жильцов с животными готовы 57% владельцев жилья. Врачи рассказали, чем опасен сон на диване для здоровья спины. Поскольку диваны проектируются для кратковременного сидения, они не обеспечивают нужную опору позвоночнику. Неравномерная жесткость и стыки секций нарушают естественное положение тела, в итоге мышцы остаются напряженными, а нагрузка на спину распределяется неправильно. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
1: Моя любимая

0: «Моя любимая песня».
1: Отличная рубрика дает возможность вам, не дожидаясь наших проектов, например, привет-приветов, да, по будним и выходным, взять и вот просто заказать песню и передать привет. Этой возможностью воспользовалась Александра. Именно у нее сегодня есть шанс передать привет и заказать свою песню. Вот Александра, ну, не дождалась она появления в эфире. Очень жаль. Очень-очень жаль, но да, все равно песню поставлю, потому что была у нас с ней договоренность, поэтому песня прозвучит в эфире. Напомню, Александра дозвонилась, успела узнать, что едут куда-то там в машине с кем-то, не одна едет. В общем, Александре, привет. Песня «Басты», «Я найду тебя через века». Слушаем, и в какой-то из дней можете этим удачливым человеком оказаться и вы. Дозвониться сюда, заказать песню и поучаствовать в рубрике «Моя любимая песня».

состояние со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок. Я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят.

очень горячо. Ход называется композиция Инны. Ну, кстати, как будто бы вот она даже не певица, а метеоролог. До 32 градусов прогреется температура воздуха на этой неделе в Татарстане, говорят синоптики. А Инна им вторит и поет ход. Друзья, вашему вниманию, горячее лето – это хорошо, горячий август – еще лучше. Наслаждаемся.

0: Итак, информация, друзья мои, на правах рекламы, которую я хочу вам донести, а вы слушайте внимательно, записывайте и, конечно же, уже бегите, спешите. Бим Радио представляет вечеринку «Расколбасы из 90-х». 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты, ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00, ресторан Максимилианс. Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить!» «Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно!» «Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс!» В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Sweet Escape, сладкий побег. Пока что никуда не убегаю в студии Бим-радио. Ну вот скоро моя смена будет завершаться, и тут займет мой коллега. Это насиженное теплое местечко. Кто, скажу чуть позже. А пока что никаких больше вечеринок, друзья. У нас крем-сода далее по плану.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

Но правильно, какие вечеринки по понедельникам, друзья? Очнитесь, вы что? Работа, работа. Рабочая неделя, первая в августе. Наслаждаемся, работаем и получаем деньги и удовольствие. Ну, как обычно.

Вот по такую композицию, под этот зажигательный летний трек я ухожу из студии Beam Radio с отличным настроением. Надеюсь, что вы тоже зарядились по полной. У нас был рабочий полдник для всех трудящихся. Вам во благо и в радость, естественно. Меня зовут Камила Ягудина. Я с вами прощаюсь. Говорю, до скорых новых встреч в эфире. Всем счастливо. Далее здесь место в студии займет Альберт Ботанин.

0: Радио первое в Казани. БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В России предложили ввести норму, гарантирующую сохранение прожиточного минимума при списаниях с должников. Авторы инициативы считают важным защитить людей от полного обнуления доходов. Даже при взыскании задолженности у гражданина должны оставаться деньги на жизненно необходимые траты. Механизм предполагает, что приставы станут автоматически выделять и не трогать эту минимальную сумму. Эксперты рассказали, как правильно наносить парфюм. Чтобы добиться объемного шлейфа, парфюм лучше наносить не на запястье, а на верхнюю часть головы. Например, на макушку или по линии роста волос сзади. Для раскрытия аромата подойдут и пульсирующие зоны, например, яремная впадина. А вот масляные и твердые духи, которые нужно растирать, как раз стоит использовать на запястьях. Пока вы подбираете идеальный шлейф, БИМ-радио раскачивает атмосферу. Внимание! 14 августа БИМ-радио официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: фунто.
1: Бим-радио.
2: 15.04 в Казани. С вами Альберт Ботанин. Ой, сколько новостей у меня для вас. Сколько новостей за выходные-то набралось. Я не могу не поделиться. Давайте с приятных начнем. Забавных таких любопытных монеты с редкими животными выпустит Центробанк. Среди них, значит, монетка с очковой гагой. Очковая гага. Это птица такая. Ничего не подумайте. Ушастая круглоголовка. Это вообще непонятно чего. А это ящерица какая-то такая, видимо, редкая. Ну и лесная кошка. Лесная кошка. Вот, номиналом 2 рубля. Можно платить как обычными монетами. Так что вот, вам какими монетами? Вам гагами или круглоголовками сдачу, пожалуйста?
0: Реклама на Бим-радио.

0: своем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: 9 августа на стадионе «Акбарс-Арена» Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Начало программы в 19.00.
4: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОКН 117-169-0013-120. Казань, КПЛО 2, 0+.
5: Раз-раз, раз-два-три. Меня слышно?
6: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
5: Мама, я в эфире!
6: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
4: 0+.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
9: Наслаждайся летом с БИМ-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: А почем вот эти ромашки?
2: 20.
1: А вот эти?
2: Эти 300.
1: 300?
2: 300.
1: А почему такая разница?
2: А вот эти любит.
3: Шуры-муры, это тебе!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
6: БИМ Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.

0: Хим Радио.
1: Ну, еще немножечко накидаю вам любопытных новостей. Я буду сегодня вместо вот этой ленты новостей, которую вы обычно сидите, на работе листаете, а вот вместо нее я сегодня. Я вам все расскажу, все нормально, можете не листать. Я уже все пролистал до самого конца, все знаю. Итак, смотрите, тут любопытная новость. Операторы начали блокировать массовые звонки без маркировки. Если компания не оформила договор и не пометила звонок, вызов не поступит до абонента. Ну, то есть, получается, что телефонный спам теперь станет дороже. Маркировка стоит бизнесу примерно 30-50 копеек за каждый звонок, и поэтому обзвоны, всевозможные вот эти массовые спам-обзвоны, они потеряют смысл. Такая вот история. Минус 20 спам-звонков в день. Если вас это сильно напрягало, теперь этого будет меньше. Что не может не радовать. Из музыки впереди у нас София Нза и Роберт Майлз с работой. Вот, если не знать, как читается правильно название этой песни, можно нечаянно ошибиться. А читается она как «Хуития». Вот, наверное, так. Ну, вы поняли, о чем я.

И через пару мгновений сыграем в игру «Смотри на мир ярче». Но для этого, как всегда, вы же знаете, что нужно делать. Все правильно. 2-92-102-8. 2-92-102-8. Телефон прямого эфира. Действуйте прямо сейчас.

0: «Спим радио».
1: Ну что, давайте немножечко поиграем, развлечемся. На кону у нас подарочный сертификат в развлекательный центр. Ну и пока вы дозваниваетесь, напомню еще раз, куда звонить. Вот прямо сейчас. Прямо сейчас. Не потом, не завтра, не через 5 минут. Прямо сейчас. 2-92-102-8. Очень простой телефон прямого эфира. Я думаю, что он у вас у всех уже записан в телефонной книге. Ну а пока я расскажу, что спонсор игры, информация в правах рекламы, ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста, с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Гамрадио.
1: Да-да-да, как зовут вас?
2: Максим, что, неужели дозвонились?
1: Да, Максим, представляете, вот так вот взяли и дозвонились. Волшебство! Максим...
2: Чудо какое-то.
1: Чудо, диво дивное. Максим, у меня для вас один вопрос, три варианта ответов. Если отвечаете правильно, собственно говоря, победа за вами. Вы готовы?
2: Ну, давайте попробуем.
0: Смотри.
1: Ну, в общем, смотрите, какая тут история. Вы, Максим, любите фотографироваться?
2: Как еще раз?
1: Фотографироваться любите? Ну, вот фоточки.
2: Ну, не особо.
1: Я вот тоже что-то, я не всегда получаюсь на фотках. Думаю, ну что это?
2: Ну, вот я тоже не получаю.
1: Такая же ерунда. А в зеркало любите смотреться?
2: Ну, бывает.
1: Ну, так иногда, раз в месяц, да?
2: По утрам смотрюсь.
1: По утрам все-таки? Ну, ладно. В общем, скажите мне, пожалуйста, почему нам кажется, что на фотографиях мы часто выглядим хуже, чем в зеркале? Ну, бывает такое. Думаешь, что-то я на фотке получился, я же не такой совсем. Вот в зеркале я другой. Так вот, а почему так происходит? Варианты ответа следующие. Первое. Потому что фотограф выбрал неудачный свет. Это первый вариант. А второй вариант. Потому что фото всегда искажает, изображение искажает. И третий вариант. Мы привыкли к своему отражению в зеркале. Именно поэтому. Вот как вам кажется?
2: Ну, вот это третий вариант.
1: Ну и, конечно, правильно. Все правильно, да. Мы привыкли к зеркальному отражению. Мы же, когда смотрим в зеркало, у нас правая сторона направо.
2: Да,
1: на фотографиях мы смотрим так, как нас видят люди. Вот такая история. Ну что, Максим, вы молодец, справились с заданием. Ваш приз – это подарочный сертификат в развлекательный центр. Можете сходить туда, развлечься по полной программе. Кому приветы будут?
2: Привет на работу родственникам, как говорится, как обычно уж всем.
1: А девушке какой-нибудь симпатичной, жене, может, любовнице?
2: Нет? Ну, нет, супруге привет, только супруга, конечно, не услышит, наверное, супруге, дочке.
1: Ну, им все равно приятно будет. Вот, замечательно.
2: Ну, они не услышат.
1: Ничего, им передадут, не переживайте, нас слушают везде, мы вездесущие.
2: Супругу зовут Эльмира, дочку зовут Диана.
1: Прекрасно, прекрасно. Ну что, Максим, поздравляю вас с победой. За эфиром расскажу более подробно, где, как, что и как с призом. Ну, а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире «Бим-радио». Главное не пропустить.
0: «Смотри на мир ярче» с «Бим-радио».

0: А ну приходи. Звони 5-174-174.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России предложили ввести норму, гарантирующую сохранение прожиточного минимума при списаниях с должников. Авторы инициативы считают важным защитить людей от полного обнуления доходов. Даже при взыскании задолженности у гражданина должны оставаться деньги на жизненно необходимые траты. Механизм предполагает, что приставы станут автоматически выделять и не трогать эту минимальную сумму. Эксперты рассказали, как правильно наносить парфюм. Чтобы добиться объемного шлейфа, парфюм лучше наносить не на запястье, а на верхнюю часть головы. Например, на макушку или по линии роста волос сзади. Для раскрытия аромата подойдут и пульсирующие зоны, например, яремная впадина. А вот масляные и твердые духи, которые нужно растирать, как раз стоит использовать на запястьях. Пока вы подбираете идеальный шлейф, Бимрадио раскачивает атмосферу. Внимание! 14 августа Бимрадио официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
3: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Сим Радио.
1: Ну что, продолжим. Продолжим любопытных новостей. У меня для вас куча, просто огромнейшая куча. Так, например, тут про имена прилетела такая... Так, что это у меня калькулятор открылся тут зачем-то, непонятно. Ну-ка, закройся. Сейчас, погодите. Это я просто не туда тыкнул. Смотрите, в Москве родились сразу два Одиссея. Еще один Аид, Дионис, Афродита и Гера. Вот. Родители все чаще выбирают детям имена героев и богов Древней Греции. Такая вот история. Причем Афин в этом году уже 81 девочка. 81. А Зевсы, Посейдоны, Гераклы, Прометеи тоже иногда попадают в статистику. Ну, ладно, как бы Зевс. Вот. Тут же главное же, чтобы еще с отчеством и фамилией все это совпадало. Потому что Посейдон Петрович, ну, забавно, конечно. Вот. Получается, родители насмотрелись Одиссея Нолана, что ли. Я тут решил, кстати, заглянуть в татарстанскую статистику, посмотреть, что у нас с редкими именами. Итак, статистика, правда, вот за конец прошлого года и начало этого года. Итак, что у нас имеется из... Сейчас, где это? Вот, нашел. Значит, Матео, пожалуйста, вот у нас в Татарстане есть Матео, Клод, как вам такое? Ямин, Митхат, что тут у нас еще? Еремей, пожалуйста, вот из редких имен в Татарстане. Так, по женским именам пробежимся. Каролина имеется, Амани, Марика и Кая. Вот так вот называют, редко называют родители своих детей. Ну, в общем, главное, чтобы ребенок счастливый был. А как его назвать это, в принципе? А, ну тут же еще, чтобы в школе не дразнили. Это да, это вот с этим сложно, это надо всегда думать, чтобы... Ну, это обычно папы об этом задумываются.

0: «Endless Summer» от Алана Уолкера и Зака Абеля только что на Бим-радио. В общем, про лето буду вам ставить сегодня песенки, чтобы летнего настроения побольше, да побольше, а то август такой скоротечный.
1: Бим-радио.
0: Кстати, про имена тут сразу мне вот шутеечку прислал Алмаз. В семье были 4 ребенка. Жан, Клод, Ван и Дам. Все логично. А я тут решил дальше заглянуть в статистику, посмотреть, что у нас по самым распространенным именам в Татарстане. Итак, значит, смотрите, что я откопал. Самые популярные женские имена для девочек. Самые популярные в Татарстане. Правда, за прошлый год, конечно, статистика. За этот год еще не подбили, но вот что имеем. Амина. Амина на первом месте. Потом идет Айлин. Ничего себе. Айлин? Это распространенное имя теперь у нас. София, пожалуйста. Вот София тоже. Ну, да. Эмилия. Эмилия и Ясмина. Это у девочек. Так, ну, Софии много, да. Я точно Софии много знаю. У меня маму Софии зовут по паспорту. Так-то, конечно, она София. София Мансурна. Но вот по паспорту София. Значит, популярные мужские имена. За прошлый год Амир на первом месте. А дальше идет Тимур. Дальше Марк. Мирон и Матвей. Вот такая вот пятерка финалистов. Слушайте, Матвеев, да, действительно, что-то много в последнее время. Я человек 7, наверное, Матвеев знаю, как минимум. Такая вот история.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: колбас из 90-х от БИМ-радио.
1: Ну что, господа, полный расколбас из 90-х. Уже совсем скоро информация на правах рекламы. БИМ-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа. Совсем мало времени осталось. Официально разрешено чудить. Будем делать это, в общем, то, за что в 90-е было совсем не стыдно. В программе трэшовые конкурсы. Вы такие любите, я знаю, подарки, любимые хиты, безудержные танцы. И полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилиан». С ведущей вечера Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбас из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+. И прямо сейчас узнаем, кто же отправится вместе с нами туда, на эту крутую вечеринку. Есть у меня вопрос, варианты ответов. Принимать варианты ваши правильные, я надеюсь, правильные ответы буду на номер 92-72-42-102-8. Кто не в курсе, вот прямо сейчас берите телефон, записывайте себе. Это волшебный номер для того, чтобы вот присылать какие-то правильные ответы, приветы передавать. Это вот для связи с нами. 92-72-42-102-8. Это для записи. Можно и в тот мессенджер, можно и в тот мессенджер. И туда, все вижу, все читаю, все работает. Итак, внимание, внимание, вопрос. Ой, сейчас чихну. Нет. Не чихну. Это что-то цветет сейчас, будь оно неладно. От Ярослава зашла тут. Все понятно, на кого у меня аллергия. Так, значит, сейчас, погоди, не отвлекай меня. Внимание, какой вопрос? Какая игра для двух игроков на бумаге была популярна в 90-е? Ну, в том числе и в 90-е тоже, да. Я вот лично шла с 90-х. Подробности на maximilians.ru 18+. И прямо сейчас узнаем, кто же отправится вместе с нами туда, на эту крутую вечеринку. Есть у меня вопрос, варианты ответов. Принимать варианты ваши правильные, я надеюсь, правильные ответы буду на номер 92-72-42-102-8. Кто не в курсе, вот прямо сейчас берите телефон, записывайте себе. Это волшебный номер для того, чтобы вот присылать какие-то правильные ответы, приветы передавать. Это вот для связи с нами. 92-72-42-102-8. Это для записи. Можно и в тот мессенджер, можно и в тот мессенджер. И туда, все вижу, все читаю, все работает. Итак, внимание, внимание, вопрос. Ой, сейчас чихну. Нет, не чихну. Это что-то цветет сейчас, будь оно неладно. От Ярослава зашла тут. Все понятно, на кого у меня аллергия. Так, значит, сейчас, погоди, не отвлекай меня. Внимание, какой вопрос? Какая игра для двух игроков на бумаге была популярна в 90-е? Ну, в том числе и в 90-е тоже, да. Я вот лично в школе постоянно на

Ой, сейчас чихну. Ой, чихну сейчас. Нет, не чихну. Это что-то цветет сейчас, будь оно неладно. А, от Ярослава зашла тут. Все понятно, на кого у меня аллергия. Так, значит, сейчас, погоди, не отвлекай меня. Внимание, какой вопрос? Какая игра для двух игроков на бумаге была популярна в 90-е? Ну, в том числе и в 90-е тоже, да. Я вот лично в школе постоянно на последней партии сидели, мы играли. Значит, что за игра? Игрок чертит два квадрата размером 10 на 10 клеток. Вертикальные линии поля нумеруются сверху цифрами от 1 до 10. А горизонтальные буквами тоже от А до... Я не помню, до какой там буквы, в общем. Варианты ответов следующие. Что же это за игра? Крестики-нолики, морской бой или игра под названием «Точки». Жду ваши варианты на номер 92-72-42. Ой, посыпались варианты, но самым первым был Ильяс, конечно же. Это классический морской бой. 10 кораблей, значит, однопалубных 4 штучки, трехпалубных, значит, не, наоборот, четырехпалубная одна штука, трехпалубных две штуки, двухпалубных три штуки и маленьких клеточных однопалубных четыре штучки. Я всегда их в углы расставлял и всегда выигрывал, потому что редко кто по углам бьет. Ну все, Ильяс, молодец, справился. Сейчас я Ильясу только отправлю какой-нибудь смайлик развеселый, чтобы он точно знал, что это он победил, потому что мало ли какой-то другой Ильяс победит. Все, Ильяс, жду, значит, от вас. Что от вас? Мне нужна ваша фамилия, номер телефона напишите, пожалуйста, чтобы мы вас внесли в список на вход. Напомню, 14 августа все это великолепие состоится. Одевайте что-нибудь удобное, кроссовки, смазывайте колени фастум-гелем или чем-нибудь там таким, чтобы это сильно не скрипело музыку, не заглушало. Будем тусить, веселиться. Ну а дальше что тут у нас из музыки летнего? Летнего. Обещал я вам про лето много ставить. Вот, пожалуйста, братья Гримм, про лето.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. На улице Павлюхина в Казани появится цветное табло с данными о качестве воздуха. Его планируют разместить в автоматической станции мониторинга. Табло будет в реальном времени отражать концентрацию 8 основных загрязнителей, делая экологическую информацию открытой и удобной для горожан и туристов. В Госдуме прозвучало предложение существенно повысить зарплату учителям. Согласно инициативе, доход педагогов должен достигать двукратного размера среднего заработка по региону, причем 70% суммы должна составлять гарантированная часть, фиксированный оклад. Кроме того, предлагается закрепить право педагогов на жилищную поддержку, служебные квартиры, льготную ипотеку, субсидии и компенсации для сельских учителей. Интересный факт. Осознанные сновидения – не выдумка, а подтвержденный наукой феномен. В таком сне человек осознает, что находится в состоянии сна и порой способен менять ход событий. Ученые фиксируют при этом специфические режимы работы мозга и активно применяют такие сны для исследований природы сознания. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Хорошо, когда все зеленого цвета, цветет, пахнет. А, только если аллергии у вас нет, конечно.
1: Бим-радио.
0: 16.05 в Казани. Всем отличное настроение. По-прежнему Альберт Ботанин. Как и обещал в этом часе, тоже все про лето. Все про лето. Потому что... Почему? Потому что август короткий. Нужно выбить из этого августа все, что получится. Ну, удовольствие, по крайней мере.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в полицию.
2: Алло, алло, полиция, приезжайте скорее. Тут двое хулиганов моего мужа бьют. Быстрее приезжайте. А, нет, все нормально, это он их бьет.
3: Опа, опа, все филявы.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Хорошо бы отмотать лето к началу, да. Лето прошло. Не-не-не, не прошло. Все нормально, все хорошо. Лето пока еще здесь с нами. Август только начался. Последний месяц лета. Все про лето, все про веселье, про отдых и хорошее настроение.
1: Бим-радио.
0: Кстати, о лете. Тут, значит, в Южной Корее придумали раздвижную кровать для пар. Зачем, спросите вы меня? Ну вот, например, давно живут уже вместе. Вот, и как бы, значит, ему жарко, ей холодно. Нажал на кнопочку, и кровать напополам разъехалась, и все, можно удобно. Ну, или, например, поссорились, она такая, все, нажимает на кнопочку, и разъехались. Вот, и между ними всегда можно шкаф поставить какой-нибудь. Значит, одним нажатием кнопки превращаются двуспальные брюки, превращаются в две отдельные кровати. Вот, ну, удобно, если у вас разные графики, например, кто-то раньше ложится, кто-то позже. Почему раньше до этого не додумались? Вот, что-то все время. Или кому-то жарко, опять же. Или... тесно вдруг, чтобы она не сталкивала тебя, как обычно, это как морская звезда, ты там на краешке где-то лежишь. Ну, в общем, между кроватями, кстати, можно поставить столик или вентилятор. Вот для лета очень актуально. И с комфортом смотреть сериальчики. А для чего еще кровать нужна? Конечно, естественно, только для этого же, да.

0: Лето пока на дворе, все нормально. Не переживайте, пока оно еще с нами. А у меня для вас настораживающая новость.
1: Бим-радио.
0: Итак, никто даже не догадывался и, так сказать, подокралась, откуда не ждали. Беда. 500 граммов арбуза в день – это максимальная доза для здорового взрослого человека, предупредили врачи. Представляете, что взрослому здоровому дядечке весом там, 1,80 кг, оказывается, можно съедать не больше 500 грамм арбуза в день. Это врачи написали, это не я придумал. Если превысить эту норму, могут появиться отеки, скачки давления и очень большая нагрузка на выделительную систему. Хочется на это ответить. Да в смысле? Какие 500? Как с этим жить теперь? Непонятно.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
2: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
3: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
4: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
5: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участников в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
6: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
7: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
8: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: А вы продаете рекламу?
11: Нет, просто даем послушать.
10: Красивая. 2-930-800.
12: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. На улице Павлюхина в Казани появится цветное табло с данными о качестве воздуха. Его планируют разместить в автоматической станции мониторинга. Табло будет в реальном времени отражать концентрацию 8 основных загрязнителей, делая экологическую информацию открытой и удобной для горожан и туристов. В Госдуме прозвучало предложение существенно повысить зарплату учителям. Согласно инициативе, доход педагогов должен достигать двукратного размера среднего заработка по региону, причем 70% суммы должна составлять гарантированная часть, фиксированный оклад. Кроме того, предлагается закрепить право педагогов на жилищную поддержку, служебные квартиры, льготную ипотеку, субсидии и компенсации для сельских учителей. Интересный факт. Осознанные сновидения – не выдумка, а подтвержденный наукой феномен. В таком сне человек осознает, что находится в состоянии сна и порой способен менять ход событий. Ученые фиксируют при этом специфические режимы работы мозга и активно применяют такие сны для исследований природы сознания. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: Так, кстати, про лето. Если мечтаешь об отдыхе, горах и развлечениях, то выбирай Сочи, оно того стоит. Ну вот, например, с 1 по 31 августа принимайте участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бимрадио. Заполните форму участника в социальных сетях Бимрадио и ждите звонка в прямом эфире, мы вам позвоним. А на вопрос ведущего «Куда едем?» будет такой вопрос, нужно ответить «В Сочи». Все очень просто. И получать гарантированный подарок из Сочи. Ну а если ответить верно на вопрос викторины уже в финале, можно выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Но информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лицов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну, а теперь мы, собственно, не забывайте заполнять, напомню, где заполнять заявку. В наших социальных сетях есть специальная форма для этого дела. Там все очень просто. Номер телефона, имя, фамилию. Ну и ждите звонка, скоро позвоним.

0: When I spent the summer on you.
1: BIM Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
2: BIM Radio.
3: Я тут сижу, значит, все про лето вам рассказываю, а в окошко тут взглянул, и там такие тучи, это, хмуро ходят, это самое, и гром гремит. Я-то думал, что тут чинят, как всегда, что-то в Ахетовском ремонтируют, а это, оказывается, гром гремит. Значит, делайте ваши ставки, будет ли в Ахетовском районе дождь. Мне, честно говоря, не очень хочется. Я, как обычно, в белых кроссовках сегодня. Придется, видимо, кроссовки сложить в пакеты и идти босиком. Ну, а как по-другому? Ну, вот только купил белые кроссовки, дождь, ну, зачем? Ладно, это первая новость, с этим как-то справимся. Вот со вторым посложнее. Оказывается, я тут сидел, значит, между песнями листал интернет, чтобы вам что-нибудь интересного показать, рассказать. Как всегда, наткнулся на милых котиков. Щенятки, котики вот эти все в интернете. На них держится интернет. Как без них? Значит, показываю Ярославе. Говорю, смотри, какая смешная милота. Она так на меня смотрит и говорит, и чё? Оказывается, ее вообще не цепляют ни котики, ни щенятки. Представляете, какой странный человек. Как с ней быть, как с ней работать? Ну, это же я же мало того, что она за мемы не шарит, ну, еще и котики, и щенятки ее нисколько не будоражат. Как с этим быть? Напомните ей, пожалуйста, чтобы она периодически заходила, просматривала все актуальные мемы, и чтобы котиков со щенятками тоже смотрела. Может быть, ее сердечко растает. Напоминайте ей про это, пожалуйста.

0: Реклама на Бим Радио.
1: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
2: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим Радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
3: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
1: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
2: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
4: Подробности на maximilians.ru 18+.
0: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольская, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
5: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80-2016.
6: Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: a beautiful sunshiny day. Watch this.
1: Куда едем?
2: В Сочи.
3: Куда едем?
4: В Сочи.
5: Куда едем?
3: Куда едем?
6: В Сочи.
7: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
8: Ну что, господа, мечтаете об отдыхе, море, горах и развлечениях? Тогда выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимаю участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бимрадио. Заполни форму участника в наших социальных сетях Бимрадио и звони, жди звонка в прямом эфире, мы вам позвоним. На вопрос ведущего «Куда едем?» нужно ответить простой фразой «В Сочи» и сразу же получить гарантированный подарок из Сочи. Вот. А если ответить еще и верно на вопрос викторины в финале, можно выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru. Ну и информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну, давайте выберем кого-нибудь из тех, кто оставил свою заявочку. Вот, например, у нас должна быть сейчас... Так, сейчас. А что такое? Что у нас здесь техническое? Кто отключил вот эту штуку? Спрашиваю я вас. Сейчас я все подключу. В этом месте могла быть ваша реклама. Шучу. Все, мы готовы. Сейчас мы наберем. Наберем Альбине. Альбин, я надеюсь, она возьмет сейчас трубку и ответит правильно на мой вопрос. Так, Альбина. Гудки пошли. Тихо, не спугните. Альбина, ну что такое? На работе, что ли, человек? Под звездами тысячи форматов, одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну, давайте выберем кого-нибудь из тех, кто оставил свою заявочку. Вот, например, у нас должна быть сейчас... Так, сейчас. А что такое? Что у нас здесь техническое? Кто отключил вот эту штуку? Спрашиваю я вас. Сейчас я все подключу. В этом месте могла быть ваша реклама. Шучу. Все, мы готовы. Сейчас мы наберем. Альбине. Альбин, я надеюсь, она возьмет сейчас трубку и ответит правильно на мой вопрос. Так, Альбина. Гудки пошли. Тихо, не спугните. Альбина, ну что такое? На работе, что ли, человек?

0: И ответит правильно на мой вопрос. Так, Альбина. Угу, гудки пошли. Тихо, не спугните. Альбина. Ну что такое? На работе, что ли, человек?
1: Алло, слушаю.
0: А, все понятно. Это не Альбина, да, я так понимаю? Ну-ка, сейчас пообщаемся.
1: Это как... Так, откуда вы звоните?
0: Все понятно, электронные помощники, идите нафиг. Вот зачем вот ставить такую вот... Альбина, у вас был шанс. Знаете. Поехали дальше. Звоним мы, значит, девушке по имени Анна. Я надеюсь, Анна сейчас возьмет трубку. У нее не будет никакого электронного помощника, который... Да, здравствуйте, я консьерж, если она возьмет трубку. Так, ну-ка, гудки идут. Что-то я не слышу гудков. Гудки есть, все хорошо. Тихо. Как всегда, тишина. А куда едем?
2: В Сочи.
0: Молодец.
2: Привет.
0: Аннушка, молодец. Ну что, значит, все правильно. Да, Сочи, выбирай Сочи, оно того стоит. Ну, во-первых, Анна, мы вас поздравляем. Мы поздравляем, гарантированный подарок из Сочи уже в руках.
2: Спасибо.
0: Да, ну и дальше, чтобы выйти в финал, нужно также ответить на мой страшный, невероятный, коварный вопрос. Вы готовы, Анна?
2: Постараюсь.
0: Ну что ж, тогда вопрос звучит следующим образом. В Сочи создана уникальная логистика. Вы можете выйти из самолета и сразу поехать к горам на скоростном поезде. А как же называется этот комфортабельный экспресс? Варианты ответов следующие. Первое. Скрипучая дрезина. Второе. Комфортабельная скоростная ласточка. Или третье. Ковер-самолет. Как вы думаете, Анна? И это...
2: Ну, ласточка.
0: Конечно! Но это было легко, согласитесь, Анна.
2: Да.
0: А вы прям слушали эфир, так вот вдруг мне позвонят, да?
2: Да нет, я вообще с работы домой собираюсь уходить. То есть мы... И вдруг звонок.
0: Вот, видите, мы вам немножечко подняли настроение. Хотя да. С работы домой всегда хорошее настроение, тут еще и в эфире
2: Бибрадио. А тут вдвойне.
0: Да, ну что, мы вас поздравляем с победой. Значит, кому привет передадим?
2: Привет. Кому же привет-то передать?
0: Ну, да,
2: давайте передадим привет моей коллеге Татьяне. Угу. Она сейчас отмечает день рождения подруги.
0: О.
2: Вдруг они включат БИМ-радио и услышат.
0: Все может быть. Ну что, Анна, мы вас поздравляем с победой. Так что вот Альбина сегодня, мы до Альбины не дозвонились, а могла бы тоже победить. Ну да ладно, значит, в следующий раз оставляйте свои заявки в наших соцсетях, там есть все подробности. Ну и напомню, что на вопрос, куда едем, нужно ответить в Сочи.

0: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
1: 16:58 в Казани. Все, прощаюсь. Тут Ярослава стоит надо мной уже, говорит, давай, все, освобождай стул. Я хочу работать. Ну, 2 минуты осталось, да, я понимаю. Ну, дай мне тут, я тоже хочу работать. Ладно, все, вечерний трубим через пару мгновений. Меня зовут Альберт Ботанин. Всем пока.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Всем, да, понедельник. И через неделю я ухожу в отпуск. В
2: отпуск
1: ухожу я, да. Видишь, у меня даже я не могу разулыбнуться. Вот оно само, видишь, натянуто.
2: Здорово.
1: Да, всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Петр Нежинский, Ярослава. И у меня отпуск через неделю.
2: Здорово.
1: Да. Плюс 7-927-242-102-8. Сейчас я.
2: Здорово.
1: Сейчас я поработаю над тем, чтобы нормально разговаривать.
2: Здорово.
1: И мы с вами начнем. Как выходные ваши прошли, Петр?
2: Здорово. Спросите меня еще что-нибудь.
1: Как выступил?
2: Здорово.
1: Как часто ты моешь голову, Петр?
2: Здорово.
1: Нет, не подходит, давай нормально.
2: Жить здорово. Слушай, выходные прошли великолепно. Великолепно.
1: Ты купался?
2: Фестиваль, нет.
1: Ты загорал?
2: Нет, ну загорал, ну просто я не купаюсь, загорал, видимо. Фестиваль был бесподобен. Звук, свет, еще параллельно несколько фестивалей проходило в городе. Прям вообще красота.
1: Может быть, у вас тема сегодня есть?
2: Здорово. Как здорово вы проводите свое время.
1: А я вот козу подоила.
2: Здорово?
1: Да, подходит, да, смотри, к чему. Сейчас я тут тему ищу, я же еще не подготовила тему.
2: Серьезно?
1: Я такая, пришла сегодня вся такая.
2: А что,
1: такая.
2: Ну давай про отпуска поговорим, хочешь?
1: Не, не хочу. У меня в субботу, я тут в субботу буду в утреннем эфире, у меня будет тема отпусков, ну такая там музыкальная тема. Я уже все придумала, так что не будем уж в понедельник подворовывать с субботы. Вот это вот взаймы брать тоже не будем. На самом деле у меня много чего. А, вообще мне интересует такой вопрос. В этот раз один мужчина, не будем называть имен, наверное, слушает, он спросил. Ярослав, ну что там про цветы спросил? Так вот, сегодня хотелось бы на самом-то деле поговорить, когда вообще последний раз женщина получала цветы. Ну, сейчас лето, конечно, сейчас проще цветы получить. Сейчас их проще спереть. Ну и получить тоже. И вообще, когда мужчины последний раз женщинам дарили цветы, не вот эти гифки, которые Павел там скидывает в болталку, а нормальные цветы человеческие. Здорово?
2: То есть мы не будем спрашивать, что женщина мужчине подарила?
1: Она что подарила?
2: А, все понятно. А я тебя вдохновляю.
1: Ну да. Ну вообще да. Не, ну это забавно. Ну ладно, я не буду на эту тему рассуждать. А вообще, может быть, вы нам свою тему
2: предложите.
1: Да.
2: Здорово.
1: Видишь, я уже одной ногой там.
2: В отпуске.
1: Одной загорелой ногой
2: одной
1: там.
2: Одной ногой в отпуске.
1: Да, в общем, всем добрый вечер. Петр Нежинский, Ярослава. Тема сегодня у нас есть. Ну давайте вы тоже свою как-то предложите. Я говорю, я уже такая... Да, яичко.
3: Пожалуйста.
1: Спасибо. Да, и тема сегодня... Ой, музыка сегодня хорошая будет. Я тут одну новиночку нам в этом часе поставлю. Вообще зачетно. Тебе не понравится, ты зато сможешь кофе попить.
0: Это вечерний Трубим.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.

0: драки, твое греческое настроение.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
5: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
8: 0+.
9: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В моем тихом омуте можно и лещей выхватить.
2: Опа!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Это вечерний Трубим.
6: Всех приветствуем, Петр Нежинский, Ярослава. Если кто не знает, кто скоро пойдет в отпуск.
7: Это все она.
8: Да-да, так и есть.
6: Это я, если что-то, кто радуется.
7: Это все она.
6: Да, но если вдруг вы не поняли, кто скоро уходит в отпуск.
7: Это все она.
6: Я думаю, что все поняли. А, да, кстати, у нас замена по теме. Но что-то не хочу про эти цветы говорить.
8: Ну, а смысл? Вот я тоже не понимаю.
6: Ну, нету, тут пишут, мужики тоже хотят 1000 банок этого самого напитка, который...
8: Ну, это я тоже говорю, а чего, говорит, цветы мне, а ему что?
6: И вес растет с него, зачем оно вам надо?
8: А я тебя вдохновляю. Да мы сейчас это тут... Не надо, давайте
6: а
8: другой.
6: А как вот мужчина сам себя вдохновляет? Что для этого нужно? Зеркало? Что вам надо для этого?
8: Спокойствие.
6: Ну, так это мы можем дать. Мы женщины. Кто мы, женщины?
8: Чего?
6: Что мы можем дать? Все.
8: Чего?
6: Кроме денежков.
8: Чего?
6: Ну, да. Да, женщина, ну скажите же, что оно только есть.
8: Давайте это, не чешите тут.
6: А я не чешусь, я мылась сегодня, между прочим. Так что?
8: Спокойствие, только
6: так
8: спокойствие.
6: Что, вообще, на самом-то деле, тема такая из ниоткуда пришла.
8: Ну-ка.
6: Ну, она как-то уже обсуждалась.
8: Ну-ка.
6: А у нас еще нет.
8: Ну, давай, что за тема-то?
6: Да, если кто не понял, кто за пультом, здесь тоже вот это вот все дело подходит. Спасибо вам большое.
7: Это все
6: Вот, это Светлана мне подкинула. Спасибо большое, Светлана. Вы тоже творческая, между прочим. Я говорю, женщина, она даже женщину может вдохновить. Вот явный, ярый тому пример, это вот Светлана только что видал. Что у вас лежит в бардачке? Это тема, если что.
8: Бардак?
6: Нет. А вот, кстати, мы сегодня с Петром разговаривали. И разговаривали про приемный покой. Почему приемный покой называется покойный?
8: Почему покойный?
6: Ну, прием покойный.
8: Приемный покой же.
6: Ну, нет. Если немножечко передвинуть слова, получается покойный прием. Нет? Показалось, что...
8: Там цветочки тоже будут?
6: Всего-то для этого надо... Чуть-чуть постараться.
8: Да-да.
6: В общем, что у вас лежит в бардачке? Вот такая у нас сегодня
8: тема. Ну, давай.
6: Надо собраться, Петр, ну, давай соберемся сегодня.
8: В автомобильном бардачке, правильно, что
6: подожди,
8: лежит?
6: Подожди, пока тихо, ладно? Сейчас.
5: Это вечерний Трубим.
6: Итак, это понедельник, мы собрались, Петр Нежинский, Ярослава, и мы сегодня говорим о том, что у вас лежит в бардачке. И особенно интересно, что лежит у девчонок, что лежит у мужчин в бардачке.
8: Вот тебе, пожалуйста, сразу, вот Светлана тебе тему предложила, тут же фотографию прислала. Кстати, фоточки можете прислать, что у вас в бардачке лежит.
6: Так, очки.
8: Очки, еще раз очки.
6: Ватный спонж. Карандаш. Лампочка или капли, что это слева лежит? А?
8: Лампочка.
6: Лампочка? А да. Вот это в красном чехле, что это такое лежит у вас?
8: Я думал, это клешня краба, но мне кажется, все-таки это очешник.
6: Еще очешник?
8: Очешник.
6: А, ну да, это если солнечные. Нормально, у вас там вот чистенько, посмотри, как у Светланы чисто в бардачке.
8: Это да.
6: Мужчины,
8: это
6: давайте да. К своей бардачке. Паспорт, документы, туалетная бумага.
8: Ну а мало ли.
6: У Дмитрия там
8: лежит.
6: А
8: мало ли.
6: Добрый вечер. Скидывайте фотографии, вообще будем смотреть. Здравствуйте, страховка и всякие бумаги. Тоже туалетные? Так, бутылка из-под молока для нужды. Ну что ж такое?
8: Ну а когда в дороге долг, что
6: а
8: делать?
6: Почему не под креслом, почему в бардачке?
8: Оп,
6: представляешь, с тобой едет симпатичная пассажирка, я не знаю. И вот тебе приспичило, и что ты скажешь, дай мне пустую банку молока. Она скажет, зачем?
8: Ну конечно.
6: Я не кормящая мать.
8: Ну, так делать-то никто не будет, уж что уж говорить. Ты ее высадит сначала? Хоть и симпатичная, но будет высажена.
6: Так сам выйдет, наверное. Там
8: может, и выйдет.
6: А так вот она начинает, там ну, что-нибудь открылось, а там вот эта бутылка молока. А она говорит, а зачем тебе тут пустая бутылка молока? И что, он ей прям сказал, что ли, она же выбросит и больше не зайдет?
8: Мерзость какая.
6: Ну вот и я к тому же. Ладно, ну годится тоже ответ. Ответ. Так, это ключи в красном.
8: А, не клешня краба, да?
6: Нет, это как Буратино. Так, Бабай пишет. Ярослава Казадоева и Петр. Хорошего настроения и вечера. Спасибо, Бабай, вам тоже. А для вдохновения нужно всего лишь машину с шашечками на борту.
8: Ну, это такси.
6: Да, ну то есть не женщина нужна, чтобы вдохновить. А есть мужчина, которых вдохновляет женщина. Вот просто напишите «я здесь». Вот напишите «мужчина», если вас вдохновляет женщина. Есть вообще мужчины, которых до сих пор вдохновляет женщина? Ну, что ты на меня смотришь?
8: Ну, есть, а толку-то?
6: Ну, толку, что они сейчас соврут, и мы им поверим. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Беспорядок нам тут свой скидывает. Это действительно беспорядок. Смотри, all или ноль. Что там? Там отвертка есть, так, смотри.
8: А для чего трубочки? Вот интересно, действительно, для чего?
6: Для чего трубочки? И вы едете на природу, наверное?
8: Плеваться, наверное, в пакет. На светофоре, в соседей. Через трубочку.
6: Что говорят, я злая. Без комментариев. Добрый вечер. Вот и наш бардачок. Там, значит, для документов что-то. Это открывашка. Вы любите, да, вот это дело?
8: Какая открывашка?
6: Какая?
8: Интересная.
6: Интересная? Я в них не шарю.
8: Натуральная. Из дерева.
6: Очки, страховка, влажные салфетки, зарядка на телефон, пропуск. Это вот у девчонок я буду перечислять. Артемий нам скидывает. Ой, там тоже... Только что поди прибрался, Артемий, да? Очки, там что-то еще. Сейчас мы будем разглядывать ваши фотографии, что у вас хранится в бардачке. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Я скоро в отпуск.
5: Это «Вечерний Трубин».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям» в рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Паркхаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
2: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН П-325-169-300-021-657-0+.
3: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
4: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
5: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
6: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
7: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
8: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
9: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741. 16+.
10: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
11: Спасибо.
10: Начало программы в 19:00.
12: Билеты на официальном сайте клуба.
13: О, футбольный клуб «Рубин». ОГРН 117-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
14: Сегодня идея. Завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Ну что же, сейчас у нас вроде бы ясно, без осадков, но погодка такая облачная, вот-вот может где-нибудь залить дождем.
7: Так самое идеальное время, рассказываю... чтобы сходить на свидание, да?
6: Да, это 100%, 100%. Температура на данный момент около плюс 23 градусов, ночью опустится температура до плюс 17, обещают нам ясную лунную погодку. Завтра, 4 августа, в Казани будет облачно с прояснениями, вроде бы осадков не ожидается, да, но, как говорится, будем поглядеть. И температура воздуха до плюс 25 градусов. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
7: Ты сказал лунную погодку?
6: Да.
7: Лучше бы походку.
8: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
0: Это вечерний ТРУ-БИМ.
7: Что-то смотрю, все задремали как-то. Ну-ка взбодритесь-ка быстренько. Время еще только.

0: понедельник. Не зевать. Понедельник, Петр, давай продолжать, да.
1: Давайте продолжать, мы говорим о том, что у вас в бардачке. А в общем-то, фоточки вы нам присылаете, мы смотрим заодно.
0: Да, еще мы тут спросили, есть ли мужчины, которых до сих пор вдохновляет женщина. И вот написал нам Азат.
2: Ага.
0: Прям молодец. Меня да. жена вдохновляет, 13 лет уже.
2: Молодец.
0: Вот знаете, я тут как раз Петру говорю, что мужчины сейчас, ну, не умеют вот этот романтизм куда-то потеряли. Вы бы видели, как сейчас женщин приглашают на свидание. И вот я бы Азату дала важную миссию, чтобы он обучал мужчин ухаживать за женщинами. Вот, да. Петр, привет, Нижинский, Ярослава Граник, привет.
1: Здравствуйте. Кто это?
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Вышел зайчик погулять.
0: Ну, он так записан. У меня в бардачке очки. Страховка.
1: Я смотрю, у всех вон в бардачке очки.
0: И ключи от дачи.
1: Фотка такая же от Артемия, у него в бардачке очки.
0: Ботанин убежал вдохновлять Галю или Зину. Мы уже запутались. Ботанин еще здесь сидит, чтобы понимали.
1: Галь-Зину.
0: Он сам, мне кажется, не разбирается в них, бабай. Еще стакан, говорит. Стакан.
1: А без этого-то как вообще такой, чтобы это... пыль оттуда сдул.
0: +7 9 8 2 42 102 8. Мы общаемся на тему того, что у вас лежит в бардачке. Фотографии ваши тоже принимаем. Документы, да, и граненый стакан. Сперли?
2: Да, да.
0: Сперли его где-то или нет?
1: Зачем граненый? Я помню одно время, знаешь, были такие раскладные стакашки, вот надо такие возвращать. Пик! Раскладывается.
0: Да, как правило, не моют. Это тоже антисанитария определенная.
1: Ну, надо помыть, надо помыть.
0: Да, ты смотришь, видел?
1: Сейчас пойду сплацну.
0: Вот прям мне там прям помыть надо. Так, трубочки нам написали. Для чего? Мы просто любим пить напитки из баночек. Вот чтобы не соприкасаться с банкой, которая непонятно где стояла. У нас, у меня и у мужа в бардачках пакетики с трубочками. Все логично. Там еще крем для рук новогодний, видимо, кто-то подарил. Конфетки еще, я смотрю, там есть. Денюшка там, наличка еще лежит у Светланы.
1: Ну,
0: девчонки
1: фотографии.
0: Как-то более такие продуманистые, как будто бы. Тут это у кого-то запрещенка лежит, фотку не скину.
1: Почему говорю. Запрещенка-то?
0: Там этот.
1: На него просто разрешение нужно, а не запрещенка. Алекс, это же... Да?
0: Ну да.
1: То, о чем я подумал.
0: То, о чем... Да. Добрый вечер, трубимовцы. Эх, у меня нет автомобильного бардачка. Ну, нет автомобиля, видимо. Зато любимая свекровь с дачи передала нам дачные огурчики. Кстати, я в этот раз слышала, что когда огурцы... лежат долго, и выбрасывать их жалко, их можно закинуть в морозильник, и потом, когда достаешь зимой, например, ты их нарезаешь колечками.
1: Мне надо, чтобы они оттаяли, наверное, нет?
0: Нет, и вот, пожалуйста, от темных кругов под глазами вот так ставишь.
1: Серьезно?
0: Да, но я еще не пробовала.
1: Огурцы холодные помогают от этого?
0: Ну, типа, знаешь, если ты хочешь позаботиться о себе, у тебя дома есть огурцы, закинь их в морозилку.
1: Ну, ладно.
0: Вот так. Не знаю, насколько, я еще не проверяла.
1: Спасибо.
0: В бардачке лично у меня всегда лежит нож раскладной.
1: Так.
0: Монокль.
1: Так, монокль?
0: С вращением.
1: Да ты что, правда, что ли, монокль?
0: Футляр с запасными солнечными очками.
1: Так, трость еще где-то, наверное,
0: ключики
1: складная.
0: Ключики. От гаража визитница. И все. Для меня очень важная часть отношений – это проявление инициативы и вклад женщины в отношения через... А... Уважение, поддержка, забота, понимание, что она ценит все, что для нее делает. А что вы делаете для нее, Павел? Что вы будете для нее делать, чтобы она
1: подожди,
0: вам
1: вот он же,
0: давала?
1: Да, ты прочитай дальше, он же пишет. Все обоюдно. Вот.
0: Да, меня вдохновляет настоящая женщина. Ноль. Добавляет стимул творить ей во благо. Ну просто тут только она должна, а я обоюдно. Нет? Ну, как будто бы все вот она должна.
1: Запятая немножко не там стоит, конечно, поэтому вот. Смысл потерялся.
0: Это как, знаете, все там тосты подготовили, праздничные, всякие красивые слова, и нашелся тот, кто присоединяюсь. Вот то же самое.
1: Хитрец.
0: Да. В вашем списке, Павел, как будто неполная там картина того, что у вас в бардачке. Так, здесь у нас паспорты.
1: Паспорта.
0: Паспорты, но они какие-то красные, не наши. Или это не паспорта? Паспорта, как будто бы это, не знаю, какие-то красные что-то. Что это? Ты видишь у Рената?
1: Да-да-да, я вижу.
0: Но это не паспорта, наверное, не знаю, что это.
1: Блистер с таблетками.
0: Куда-то едет.
1: Паспорта.
0: Ой, боже, нет! Там скинули нам банку из-под молока, ту самую.
1: Да?
0: Да-да, заведите себе нормальные кусты, я не знаю.
1: Понятно.
0: Ты видел?
1: Вижу.
0: Вот и смотри, я пошла дальше. Так, здесь у нас нож.
1: А вот кинжаль небольшой, да?
0: Да, ты, ну нож, я женщина, это нож.
1: Кинжаль, это небольшой кинжаль.
0: Сегодня день арбуза, кстати.
1: Поздравляем всех.
0: Петр дыню больше любит.
1: Я, кстати, нет. Это Альберт любит дыню.
0: В бардачке одноразовая вилка, uh-huh. салфетки, uh-huh. отвертка, uh-huh. документы, uh-huh. документы, uh-huh. саморезы, блок uh-huh. питания uh-huh. от светодиодной ленты. Думаю, если хорошо поковыряться, можно ремонт в квартирке какой-то сделать. Какой-то из картона, наверное, да, который Марс? Так, давайте еще быстренько. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Тут еще губка для обуви. Ну, uh-huh. это у каждого уважающего себя мужчины должна быть губка для обуви. В машине. А это паспорт. Это паспорт.
1: Ну, паспорт, конечно.
0: Но издалека вообще не выглядит
1: как
0: паспорт.
1: Ну, как уж нет, там даже герб видит.
0: Да
1: видно.
0: Ты так и не сказал, что это паспорт. Я сейчас увидел.
1: Я же даже таблетки увидел в углу, а ты говоришь, я паспорт не увидел.
0: Ну, потому что ты тоже пьешь таблетки. Плюс 7.
1: А сегодня забыл.
0: 72, 42, 102 и 8. Наши мессенджеры. Что у вас лежит в бардачке? Фотки приветствуются. И что-то не грустим. Вы тут все зеваете. Давайте не будем зевать.
2: Это вечерний Трубим.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226 93 45. Крутовская 20.

0: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
2: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и мнение астрологов о сегодняшнем дне. Овны, в ближайшее время вы проведете с влюбленными глазами, развлекаясь и отдыхая. Тельцы, очень похоже, что вы просто выдохлись и снова не успеете завершить что-то важное, и даже просто приступить к работе будет мучительно. Близнецы, попробуйте быть покладистым и послушным. Вы удивитесь, как легко манипулировать людьми с помощью искреннего «пожалуйста». Раки, вы с радостью пойдете тратить деньги. Редко у вас бывает подобное настроение. Львы, если вы занимаетесь вопросами строительства, ремонта или переезда, знайте, что это будет продолжаться еще долгое время. Девы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели. Однако избыток контактов может негативно сказаться на вашем самочувствии. Весы, вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Это особенно вероятно, если речь идет об организации будущего отдыха. Скорпионы, звезды в этот день советуют соблюдать диету и не ради похудения, а ради здоровья. Стрельцы, вам следует воздержаться от новых знакомств. Ни к чему хорошему они не приведут. Козероги, вам нужно меньше говорить и больше делать. Ваша работоспособность будет почти на нуле. Водолеи, этот день заставит усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Рыбы, проявите категоричность и принципиальность. Пора прекратить уступать и тратить свое личное время на благо общества. Любите себя и, конечно, своих близких.

0: Вечерний Трубин.
1: Всем еще раз добрый вечер. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Вечернее шоу «Трубим». Петр Нижинский, Ярослава. И тема у нас сегодня такая. Что вы храните в бардачке? Кстати говоря, раньше в бардачке хранили перчатки.
2: Да,
1: потому что первые машины не имели крыши и стекол, поэтому водители мерзли, пачкали руки при ручном запуске мотора, из-за чего носили специальные кожные перчатки. И когда садились в автомобиль, они их снимали, куда клали правильно бардачок.
2: Стильно, модно, современно.
1: Ну, а мы так чисто по-русски, да, от слова «беспорядок» и «бардак». Кстати, слово «бардак» — это не то, надо говорить «беспорядок».
2: Да?
1: Ну да, «бардак» там что-то с борделями связано, что-то я уже забыла, надо почитать.
2: Да? А про темные круги мы тут немножко говорили. Не на полях, а на лице. Ильгар написал: «Привет, Бимас. От темных пятен помогает отпуск на белоснежном песку. Песку возле океана. Или хоть море. Средства универсальные. Помогает от многого».
1: Да не помогает, а нет.
2: Почему не помогают?
1: Ну, потому что, если темные мешки, то, во-первых, либо проблема какая-нибудь с почками, там, я не знаю, либо отеки какие-нибудь там.
2: Может, еще
1: отдых — это не недосып.
2: Это влага выводится плохо из организма, да.
1: Ну, вон бутылка от молока в бардачке.
2: Или отток лимфы нормально. Плохой. Лимфодренаж надо делать. Ну и на море, конечно же. Море, оно вообще все лечит.
1: Лучше спросить, умеет ли современная женщина вдохновлять мужчину. Если да, то как она это делает? А у кого, спросите, Клава Кока, Зиверт, интересно, у кого? Вот, умеет ли современная женщина?
2: А вот у нас аудитория, разве нет женщин, которые... А про темные круги мы тут немножко говорили. Не на полях, а на лице. Ильгар написал: «Привет, Бимас. От темных пятен помогает отпуск на белоснежном песку. Песку возле океана. Или хоть море. Средства универсальные. Помогает от многого».
1: Да не помогает, а нет.
2: Почему не помогает?
1: Ну, потому что, если темные мешки, то, во-первых, либо проблема какая-нибудь с почками, там, я не знаю, либо отеки какие-нибудь там.
2: Может, еще...
1: Отдых — это не недосып.
2: Это влага выводится плохо из организма, да.
1: Ну, вон бутылка от молока в бардачке.
2: Или отток лимфы нормально. Плохой. Лимфодренаж надо делать. Ну и на море, конечно же. Море, оно вообще все лечит.
1: Лучше спросить, умеет ли современная женщина вдохновлять мужчину. Если да, то как она это делает? А у кого, спросите, Клава Кока, Зиверт, интересно, у кого? Вот, умеет ли современная женщина?
2: А вот у нас аудитория, разве нет женщин, которые могут написать, как они

0: лимфодренаж надо делать. Ну и на море, конечно же. Море, оно вообще все лечит.
1: Лучше спросить, умеет ли современная женщина вдохновлять мужчину. Если да, то как она это делает? А у кого, спросите, Клава Кока, Зиверт, интересно, у кого? Вот, умеет ли современная женщина?
0: А вот у нас аудитория, разве нет женщин, которые могут написать, как они вдохновляют мужчин своих?
1: Ну, просто сейчас, Влад, напишут то, что это не считается, да это-то. А вот, допустим, женщина на сцену выходит, какая-нибудь певица российская, да, на нее смотрит, даже женщины вдохновляются, идут дела делать. То есть, чисто теоретически, любая женщина может вдохновить. Вопрос, это не в нас, в женщинах, а в вас, как вы это все воспринимаете. Мы можем сколько угодно вам песни, стихи писать. Если вам это не надо, вас это не вдохновит, понимаешь? Ты понимаешь?
0: Ну, я как человек пишущий понимаю. Прекрасно вас понимаю.
1: Ну вот.
0: Прекрасно вас понимаю.
1: Все, хорошо, что мы друг друга
0: прекрасно
1: поняли.
0: Прекрасно понимаю.
1: Основные очки под козырьком. Вот лаконичное содержимое его бардачка.
0: В бардачке аптека.
1: Ой,
0: с избранным.
1: Ты подожди, ты посмотри, Павел, как будто бы случайно сфотографировал свой бардачок. Все красиво там растаял, карточка, карточки. Посмотри, посмотри.
0: Сейчас.
1: И такой типа случайно, открываю багажник, а там такой порядок, посмотрите.
0: А у меня не грузится.
1: Лаконичное содержимое моего бардачка.
0: А у меня не грузится. А нет, вот, все, загрузилось.
1: У меня тоже не гру.
0: Все, загрузилось. Ну, молодец. Порядок. Видишь, человека? Порядок. А порядок в бардачке, порядок в голове.
1: У меня так обычно дома чисто, когда свекровь говорит, я к вам выхожу. И вот так же, Павел, как у вас в бардачке. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Что хранится у вас в бардачке? Фотографии, они приветствуются. Только не прибирайтесь.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.
3: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
4: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: По данным Яндекс.Карты, ситуация на казанских дорогах в данный момент 5 баллов. Оценивается движение плотное. Крупнейшие пробки улицы Кулгали от дома номер 3 до улицы Комиссара-Габиша. Время проезда 18 минут. Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Журналиста. Время проезда 18 минут. Улица Комиссара-Габишева от улицы Рихарда Зорги до улицы Кулгали. Время проезда 17 минут. Улица Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Время проезда 14 минут. Улица Академика Сахарова от проспекта Победа до улицы Закиева. Время проезда 13 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Давайте посмотрим. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в центр 0 баллов. Из центра 3. Нет, вру. 2 балла. Кировская дамба в центр 1 балл. Из центра вот здесь вот 3 балла. Третья транспортная дамба в обе стороны 0 баллов. Берегите себя и будем двигаться далее.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Замечательный текст.
1: Бам-бадам-бадам-бадам. Да, всем здравствуйте. Второй час вечерний шоу Трубим. Такое чувство, что мы тут уже часов 5 сидим.
0: Да, есть такое почему-то впечатление.
1: Как будто вот такое вот сразу, да. Такое сразу, тут такое настроение, такое, такое.
2: Я гуляла летним такое, такое. Утром, час, когда растаял мрак.
1: Но нам нельзя спать. Поэтому нет, мы продолжаем тему. Тема сегодня, кстати, так вот в деревне с петухами просыпалась. В этом тоже что-то есть. Он орал, я думаю, что орет. Потом подумал, слушателям ведь, наверное, точно так же вот бывает. Да ведь я больше это...
0: Все познает в сравнении.
1: Да. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. В этом часе будем играть в игру.
0: Ты мне зуб не заговаривай. Я вопрос уже написал. Слова.
1: Да, будем играть в игру и будем рассматривать, что же у вас там в бардачках ваших.
0: Предложение
1: лежит.
0: Уже по автомобилю дальше пройтись. Вот, Алекс нам все пишет, что, говорит, давайте уже это, до багажника дойдем. Я вам с удовольствием, говорит, пришлю, что у меня в багажнике.
1: Это Алекс, у которого там этот пиу-пиу.
0: Да, да,
1: это
0: да,
1: у него в багажнике
0: да,
1: что-то.
0: Да, время пиу-пиу-пиу между нами. Пиу-пиу-пиу. Вот это вот он.
1: Так, сейчас, минуточку. Денис нам скинул фотографию. Там тряпки какие-то.
0: Ну, может, в хозяйстве все пригодится.
1: Одна оранжевая тряпка, я просто стесняюсь, может, это белье вообще?
0: Воу, у кого бардачин-то? Алексей нам прислал-то. Чего только нет, и скотч у него там... И что это?
1: Скотч обыкновенный.
0: Что-то там... Алоэ вера что-то там есть у него. И даже сникерс с батончиком в бардачке лежит.
1: Так нормально. Самое то, кстати, я считаю.
0: И какие-то документы там, усы и хвост, понимаешь.
1: Самая красивая женщина – это с красивым голосом, как ты. Кому это вот, Петр?
0: Это мне, наверное.
1: Я тоже, смотри, и Димочка, сынок, скидывает в шкаф, и на шкафу беспорядок вместо бардачка. Вот это беспорядок, ты видел?
0: Сынок скидывает в шкаф, это, конечно. Да-да. Нормально все это.
1: Клининг открывайте, вызывали клининг.
0: Все это на шкаф накидали. Ну ладно, что, нормально.
1: Ты знаешь, некуда положить. Раз на шкаф закинул, потом. И так сойдет, потом уберу. В бардачке хранятся полис ОСАГО, руководство по пользованию автомобилем. Это Лисан нам написал. Смотри, у девчонок все-таки отличаются. Бим, хорошего, доброго вечера. Хранится более утоляющая миска для собаки. И одна это со спичками, которая вредит здоровью.
0: Вот там тоже слушатель прислал фотографию своего бардачка. Что у вас это, вздутие, что ли, замучило? Таблетки просто лежат. Документы всякие.
1: Ну, мало ли, на свидание пошел.
0: Я не буду им называть, но прикольно, что. Ладно, молодцы.
1: Всяко в жизни бывает, надо быть готовым. У меня всегда так просто разложил для наглядности, что именно там лежит. Павел нам написал. Так. Ой, там что-то все стоит на потриске.
0: Так,
1: всем
0: чуть...
1: удачи, всем терпения. Угу. Антон, какую песню для вас поставить? Давайте быстренько.
0: Алексей вот это на дверь какие-то вещи вешает зачем-то. На дверь вешаю вещи.
1: Слушайте, я тут подумала о мотивации. Раньше парням говорили «будь мужиком», а сейчас одна конкретика. Твоя же девушка сама скажет «иди зарабатывай больше». Вот это я понимаю стимул. Сразу и цель ясна, и бежать никуда не надо за советом. Что-то я не очень поняла. Все на конкретика, сама скажет.
0: Сама придумала, сама обиделась. Сама замуж вышла.
1: Так, тут салфетки, книжка и что-то в пакете. Димка, что в пакете у вас там лежит? Артем Патрин, там куча денег лежит. Я думала, пирожки.
0: Молодец,
1: на что потратите на пирожки, Артем? Артем, как?
0: Это же прикол Банк России, что ли, вот это вот у него, да?
1: Нет, это юрист России. Юрист Татарстана. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Что хранится у вас в бардачке? Девчонки активно шлют фотографии. Спасибо огромное. Все обязательно обмусолим, все рассмотрим, все обсудим, и все осудим и отсудим. Да, Артем Патрин.
3: Это вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада до 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: драки, твое греческое настроение.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
2: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
8: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Любишь купаться? Люби искусственным дыханием заниматься.
2: Жесть, как она есть.
1: Соус Апелявых.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78.
5: Это вечерний Трубим.

0: Вечерний Трубин.
1: Вот просто представь, да, вот ты приезжаешь на машине, тебя останавливают, права, документы, пожалуйста, ты лезешь в багажник, а там бутылка из-под молока пустая, там конфетки чупа-чупсы, там жвачки, салфетки, тряпки, файлы, куча всякого мусора, трубочки,
2: крема. И ты вот это все достаешь и начинаешь жонглировать.
1: Да,
2: вот так.
1: Да.
2: И сотрудник такой: браво, браво.
1: Поезжайте,
2: поезжайте дальше.
1: Какой талантливый.
2: Фокус-покус, понимаешь.
1: Трубим. Да, вечернее шоу «Трубим». Здесь Петр Нежинский, Ярослава. Что у вас хранится в вашем бардачке?
2: Ну, об этом вот сегодня. Вы еще фотографии нам присылаете, кстати, а мы смотрим.
1: Ой, ты не помнишь, наверное, к нам приезжал Айдан, мальчик. Маленький такой был.
2: Ну, может.
1: И вот сейчас
2: может.
1: Его папа скинул, Айдан уже вот собственными ножками стоит, такой большой хулиган.
2: Ну, смотри как.
1: Еще лапушка маленькая.
2: Молодец.
1: Привет передавайте большущий.
2: Не Алексей, Александр. Ладно, Александр, учтем. Как я должен понять, если человек написан «Алекс»? Может, вы лев из Мадагаскара?
1: Так, подожди, у нас есть сообщение. Минуточку. Фотография. Ой, нам медицинские маски, видимо, так с 20-го года еще и лежат у Федора. Жвачка там, салфетки.
2: Изолента.
1: Да, одноразовые ножи, видимо, никому не нужны. Пакет из загребук.
2: Угу.
1: Ну, там еще что-то не пойму я только. Что-то там шарик или беруши, наверное, это.
2: Угу.
1: Да? Как будто бы.
2: Ну, как непонятно. Непонятно.
1: Давайте следующую тему так-то так. А я на дверь вешаю вещи вместо гардеробной.
2: Угу.
1: Нашел,
2: вот.
1: Нашел чем хвастаться. Это ваше самое большое умение в этой жизни, Алекс, который... Александр.
2: Киса. Вот Сергей нам прислал тоже фотографию бардачка.
1: Че там?
2: Ё-моё! Не знаю, какая-то сладкая штучка, видимо. Ё-моё называется. Деньги хранит в бардачке, понимаешь?
1: Ну, наличка, наверное, там
2: да?
1: 100 рублей,
2: да
1: 150.
2: 100, ага. Побольше
1: ну,
2: там.
1: Ну, как Патрин, что ли?
2: Ну, чуть поменьше, чем у Патрина. Но вот в тех чуть? Же, тех же купюрах. В тех же купюрах.
1: Главное, им не встречаться.
2: Да, и даже есть этот какой-то это, щит Капитан Америка, короче, я вижу.
1: А может, они уже встретились?
2: И поделились, да, немножко друг с другом?
1: А, ну да, там вижу, да, нормально.
2: Да-да.
1: Так, минуточку, секундочку. Вот бардачок. Там кошелек, видимо. Что там?
2: Где это?
1: Да вон там. Да вон там, видишь? Ну там, у Антона. У Антона там. Так, я пока у Рамиса
2: посмотрю. Вот нам уже багажник Алекс присылает свой.
1: И что там? Чисто?
2: Чисто. Ну, что-то по углам, что-то разложено, непонятно, что все упаковано.
1: У девчонок в багажнике почему-то грязнее. Мы вот когда с девочками ездим, там и сапы, и куча наших сумок, и купальники, все валяется в одной куче. У мальчишек, наверное, почище, да? Надо сейчас тоже посмотреть. Скидывайте ваши багажники, же бог с вами. Все свое вожу с собой, там тоже какие-то перчатки, ведро какое-то.
2: Да-да-да, вижу.
1: Я боюсь спросить, а для чего ведро? Вот такое.
2: Ну, это место вот из-под молока.
1: А вы его моете?
2: Для других, более серьезных встреч.
1: Ну да, тут, знаете, уже мужчинам никак не проще, чем женщинам. Плюс 7...
2: Hello, пупсы, пишет нам Антон. Здравствуйте, Антон.
1: Здравствуйте. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Что вы возите в багажнике? Что вот тут не в багажнике, в бардачке? Что у вас хранится в бардачке? Скидывайте прям свои фотографии, будем рассматривать. У меня что-то лупа тут не работает.
2: А?
1: Лупа, говорю, не работает здесь на компьютере. Не могу приближать. Хочется рассмотреть, что там у мужчин лежит. И девчонки тоже скидывайте, кстати, ваши бардачки.
0: Это вечерний Трубин.

0: Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».

0: Про.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026 года.
0: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
2: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
3: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
4: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
5: 9 августа на стадионе «Акбарс-Арена» Рубин Оренбург. Специальный гость – блогер Карена Макарена.
6: Спасибо.
5: Начало программы в 19.00.
7: Билеты на официальном сайте клуба.
8: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 117-169-00-13-120. Казань, Копылова 2, 0+.
9: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
12: Дино МС 47. Звонкий!

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Ну что ж, на данный момент у нас в Казани облачно, без осадков, плюс 23 градуса на термометре ночью. Столбики термометра чуть-чуть опустятся до плюс 17, будет также ясно, осадков не ожидается. Завтра, 4 августа, в Казани будет облачная погода, но преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: Спонсор «Ты мне зубы не заговаривай» о «Канавто 5» «Теннет Канавто». Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С «Теннет» Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 2-30-30-30. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026. Ну что, самое время начать играть и объяснить, напомнить правила игры. Ты мне зубы не заговаривай. Петр, пожалуйста.
6: Давайте сначала познакомимся с нашими игроками. Первой до нас сегодня дозвонилась Розалия. Здравствуйте, Розалия.
9: Добрый вечер.
6: Как у вас в бардачке? Все в порядке?
9: Вот недавно только порядок навела.
6: А, то есть наш эфир поспособствовал, да? Как вы так глянули. Опа, надо прибрать немножечко. Ладушки, а в багажнике?
9: Ой, там...
6: Лучше не заглядывать. Ладно, хорошо. Хорошо, давайте познакомимся с вашим оппонентом. Это Артур. Здравствуйте, Артур.
10: Всем доброго вечера.
6: Как понедельничек ваш проходит?
10: Отлично, отлично. Все отлично. Всем такого желаю понедельника.
6: Веселый парень.
8: Как у вас с бардачком дела обстоят, Артур?
10: В бардачке, ну, такой небольшой порядок, можно сказать. Больше беспорядок.
8: А ну вы сфоткайте потом, когда мы с вами сыграем.
10: Ну, лучше не надо.
6: Ну, ладно, не надо.
8: Если выиграете, скинете, короче.
6: Ну, не надо, так не надо.
8: Так, правила игры. 10 слов у меня, 10 слов у Петра. Они все так или иначе связаны.
6: Никак они не связаны, они с буквой В связаны. Вот, третья буква алфавита. Просто.
8: Я думала, не с бардачком, но когда увидела свое первое слово, поняла, что никак они реально не связаны.
6: Короче, все слова на букву В будут.
8: Ровно по одной минуте у каждого игрока. Итак, Розалия дозвонилась до нас первой. Розалия, с кем будете играть, с Петром или с Ярославой?
9: Ярослава с вами.
8: А что это так сегодня-то?
9: Девочки против мальчиков.
8: Все, звучит, между прочим.
6: Нехорошо как-то звучит.
8: Как вызов звучит. Ну что, наша минута с вами будет начинаться прямо сейчас.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: Он серый и говорит...
9: Волк.
8: Да, поезда с него отходят.
9: Вагон.
8: Нет, с него. Вот есть аэропорт, а это поезда отходят.
9: Вокзал.
8: Да, а еще пальцы вот так вот ставишь и машешь на себя, как это называется?
9: Веер.
8: Да, а еще цветы туда мы ставим, в нее.
9: Ваза.
8: Да. А, есть он буби, есть пики. Парень такой молодой, не симпатичный.
9: Валет.
8: Да. А, рыжие бывают, блондинистые.
9: Волосы.
8: Да. А, доктор, как по-другому сказать?
9: Врач.
8: Черный.
9: Ворон.
8: Да. А еще мы им гребем в лодке.
9: Весло.
8: Да. А еще есть, когда мы вот ищем из помещения его... Еще красными буковками написано из любого.
9: Выход.
8: Да, молодец, умничка, молодец, молодец.
7: Ты мне зубы не заговаривай.
8: Мне кажется, я вообще не дышала. И...
6: Быстро как вы прям?
8: Ну вот, я говорю, я не дышала просто. Ну, на самом деле, Розалия вообще молодец. Такая сосредоточенная была,
6: слова,
8: вы волновались?
6: Как будто несложные.
9: Ну, я как-то вас прислушалась, и все.
8: Вот несимпатичный парень. Несимпатичный парень, да? Бубновый нам особенно зашел. Вы молодец, умничка, хорошо сыграли. 10 из 10, давайте посмотрим.
9: Молодец.
8: Спасибо, вот так приятно, команда настоящая. Давайте посмотрим, как сыграют мальчики.
6: Артур, готовы?
10: Да, конечно, готовы.
6: Ну, давайте стартовать.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Север, юг, запад.
10: Восток.
6: Молодец. В общем-то, вот у нас 102,8 FM. Это что у нас?
10: Волна.
6: Молодец. Спиртом смачивают, вот его потом протирают попку и укол делают.
10: Вена.
6: Нет, нет, но тоже на букву В. Это такая субстанция мягкая, скажем так. В уши можно, кстати, поковырять ими. Ну,
10: вата.
6: Ну, конечно. Есть день, а есть...
10: Вечер.
6: Молодец. А это кровь пьет у всех подряд.
10: Вампир.
6: Правильно. А, пчелы его делают, а потом еще свечки из него делают. Молодец, отлично. Есть шуруп, есть болт, а есть...
10: Винт.
6: Верно. У бабушки, у дедушки он.
10: Внук.
6: Верно. Мы им дышим.
10: Воздух.
6: Отлично. У пирамиды есть основание и есть...
10: Вершина.
6: Правильно.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: Молодцы, стала быть, супер игра.
6: Да, стало быть. Слово есть.
8: Итак, что нужно будет сделать? У нас супер игра, одно единственное слово. Петр вам сейчас будет его объяснять.
6: Тоже на букву В.
8: Кто первый догадался, тот его погромче выкрикивает. Розали, Артур, все понятно?
9: Понятно. Да, понятно.
6: Ну тогда поехали. Итак, это, в общем-то, когда на ткани... Или каком-то другом материале, например.
10: Вор.
6: Что?
10: Вор.
9: Вышивка.
6: Вышивка. Вышивка, да.
8: Подожди, Артур
6: сказал? А я не понял, что Артур сказал. До сих пор не понял.
10: Ворс.
6: Ворс? Ага.
8: Ворсинка.
6: Ворс.
10: Да, ворсинка.
6: Ворс. Одна ворсинка, еще не ворс. А это было слово «вышивка». Я не знаю, Розали, как это пришло.
8: Да вообще красотка. Красотка. Быстро раз и сообразила. И плевать, что у вас в багажнике черт ногу сломит. Ну, давайте мы сначала пообщаемся тогда с...
6: С Артуром.
8: Да, с Артуром. Артур.
10: Я за Розали очень рад.
6: Отлично.
10: Если честно. Да, очень рад всегда победе. Вот если выигрывает. Ну, там тоже не расстраивайтесь. Всем хорошего вечера. Всей
6: молодец.
10: Казани, всем ведущим.
6: Молодец, Артур.
8: Артур,
6: молодец.
8: Вы молодец. На позитиве обязательно оставайтесь таким, несмотря на то, что там дождь, не дождь. Мы будем всегда вас поддерживать. Будьте рядышком. Вам хорошего вечера.
10: Спасибо большое. Всем хорошего вечера.
8: Итак, Розалия, мы вас поздравляем.
9: Спасибо.
8: Мы вас поздравляем. Подождите. Подождите, мне коллега что-то пантомимы показывает. Давай. А, да, сейчас. А вы пока можете передать приветы?
9: Передаю привет всем слушателям, любимым нашим ведущим БИМ-радио, всем-всем. Всем хорошего вечера.
8: Я вам скажу то, что вы сегодня выиграли 2 билета в кино. Вот как раз-таки погода испортится, и можно будет сходить. Главное, в багажнике не убирайте, даже не тратьте на это время. Это все равно никто не оценит. Трубочку не кладите.
9: Ради такого надо убраться.
8: Ну да, да, да. Так, подождите, трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок. Вы большая умничка, игра «Ты мне зубы не заговаривай», что надо? Вернется к нам.
6: За утро!
7: Ты мне зубы не заговаривай!
0: БИМ-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
2: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
11: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Это вечерний Трубин.
1: Ну что, бардачки, рассмотрим ваши бардачки. +7 9 8 2 42 102 8. Вы нам еще фотографии присылайте, что у вас в бардачке. Или там уже в багажнике мы даже перелезли. Вот там все для рыбалки, например. Вот такое вот у вас.
2: Я, кстати, себе удочку просмотрела.
1: Да, серьезно?
2: Да.
1: Вот это здрасте, Настя.
2: Я и козу подоила на выходных, и еще и порыбачила, и даже рыбу поймала. Ну и что, что она слетела с крючка, пока я ее вытаскивала? Я же ее поймала, как бы. Я бы все равно ее отпустила бы, как бы. Так вот.
1: В пакете салфетки, но не влажные. Лобач протирать изнутри. Это фамилия какая-то, лобач, что ли?
2: Вот, слово «бардак» — это разговорное слово, которое означает сильный беспорядок, хаос или неразбериха в делах и на месте, а также это публичный дом.
1: Святый Боже! Слов-то какой на грех наводящий.
2: Опять придется идти в этот. Видите, я же говорю, поэтому давайте. Почему не беспорядочник, почему бардачок?
1: А?
2: Чок-чок, бардачок.
1: Чтобы рифма была веселая, конечно.
2: +7 9 8 2 42 102 8. Что у вас хранится в бардачке?
1: Ну или в багажничке. Уже можно и так.
2: Тут вот кошелек, что-то еще непонятное у Семена. Семен, что там, салфетки какие-то, бумажки? А вот что за бумажки? Только на машину бумажки или просто бумажки? Вы даже сами уже можете не знать, что там за бумажки.
1: У Семена, смотри, все, это аккуратненько разложено. Вообще не бардак, прям аккуратненько.
2: Так, ну, я говорю, там столько бумажек. Ну, Семен, вы сами знаете, что на этих бумажках? Как часто вообще мужчина перебирает свой бардачок? Мне кажется, женщина почаще.
1: Ну, вон нам багажник САП сфотографировали. САПчик торчит.
2: Да, но не вот этот САП, который по воде
1: а
2: ходит.
1: Вот это...
2: Нет,
1: да,
2: не
1: да,
2: может.
1: Это все трясется.
2: Значит, там грудная клетка, вот этот остеохондроз весь по себе напоминает. Так, тут еще таблетки какие-то.
1: Ой.
2: Что за таблетки у мужчин в бардачках лежат? Желтые какие-то, несимпатичные, радужные.
1: Карточку отличницы вижу.
2: Да, это зажигалка.
1: Отличница зажигает.
2: 42. Отличница зажигает. Это провыпускной что-то.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
3: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
4: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: По данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 4 балла, местами затруднения. Крупнейшие пробки. Улица Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до улицы Колгали. Время проезда 21 минута. Улица Колгали от дома номер 3 до улицы Комиссара Габишева. Время проезда 18 минут. Улица Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева. Время проезда 9 минут. А улица Академика Губкина от улицы Журналистов до улицы Академика Арбузова. Время проезда, вот смотри, даже улица Арбузова есть, а улицы Дыны нет. Ну, сейчас, если не привязываться к фамилиям. Время проезда 8 минут. Улица Патриса Лукьяр.
4: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: По данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 4 балла, местами затруднения. Крупнейшие пробки. Улица Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до улицы Колгали. Время проезда 21 минута. Улица Колгали от дома номер 3 до улицы Комиссара Габишева. Время проезда 18 минут. Улица Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева. Время проезда 9 минут. А улица Академика Губкина от улицы Журналистов до улицы Академика Арбузова. Время проезда, вот смотри, даже улица Арбузова есть. А улицы Дыны нет. Ну, сейчас, если не привязываться к фамилиям. Время проезда 8 минут. Улица Патриса Лумумба от проспекта Альберта

0: 17 минут. Улица Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева. Время проезда 9 минут. А улица Академика Губкина от улицы Журналистов до улицы Академика Арбузова. Время проезда... Вот смотри, даже улица Арбузова есть, а улицы Дыны нет. Ну, сейчас, если не привязываться к фамилиям. Время проезда 8 минут. Улица Патриса Лумумба от проспекта Альберта Камалеева до улицы Космонавта. Время проезда 8 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Везде все чистенько, по нулям. Поэтому едьте аккуратно, соблюдайте правила дорожного движения. Будьте, конечно же, с нами на 102.8.
1: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: Вечерний Трубим.
1: Малыш, ты не в курсе? Я на жестких бисиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.
2: Что-то соскучилась я по этой песне.
3: Замечательная песня, замечательная. Великолепная, потрясающая. Шедевр, да? Шедевр. Ну, вру, конечно, какой шедевр. Фигня вообще.
2: Но зато под нее удобно ножкой трясти. Ручкой трясти. Вот так, смотри, сейчас какой-нибудь водитель по имени Василий или баба едет. Раз ножка затекла, судорога взяла. А мы на бимрадио ставим под такую музыку. И все, и можно же правой ножкой, например. Ну, левой, ладно. Ну, даже если правая затекла, левый подрыгать. Вдруг сработает.
3: Для спорта какого-нибудь вот что-нибудь такое вот это вот ритмичное поделать, это, в принципе, да, нормально.
2: Давай, спорт, я же сегодня.
3: Вот, а так, да. Ну, это так, это как бы вообще никак.
2: Да,
3: ни в какие ворота.
2: Ни в какие бардачки.
3: Вообще, о бардачках, кстати, мы сегодня с вами разговариваем. Присылайте нам фотографии уже не только своих бардачков, но и своих багажников. Вот Кис Сергей прислал фотографию своего багажника. Чего тут только у него нету, я вам скажу. И какие-то строительные эти... Ну, Пионер, фирма Пионер, я не знаю, там просто в сумке это уложено. Может быть, какая-нибудь дрель там большая, да? То есть вот строительством занимается человек, чувствуется. Вот тюбики, смотрю, вот эти вот всевозможные. И что это такое? Это у нас штукатурка, штукатурка.
2: Штука и турка.
3: Да-да-да, штука-турка,
2: слушай, понимаешь. Слушай, а вот зачем вот тут у второго мужчины уже противовздутийные таблетки?
3: А чтобы не улетать, когда вздутие
2: самый
3: происходит.
2: Самый неудобный момент.
3: Да.
2: Когда она такая, ты всегда будешь со мной? Да, всегда.
3: И улетел.
2: Да-да-да. Смотри,
3: на Марс.
2: Да. Так, тут у нас у Димочки, сыночка, значит, лежат. А, это шкаф он, в смысле?
3: А, шкаф.
2: Тоже, кстати, неплохая идея. Есть те, у кого дома в шкафу прям порядок. Я вот ни за что бы сейчас не фоткала свой шкаф.
3: Там
2: но летом женщине невозможно. Какие скелетики там? Бардачина. Но это, знаешь, это когда ты вечером такая думаешь, так, завтра пойду вот в этом. Женщина, скажите, есть же такая проблема. Думаешь, пойду в этом. Начинаешь утром надевать, понимаешь, что дело не в одежде вообще было, просто прическу надо поменять. Идешь бошку мыть еще плюс полчаса к выходу. У вас нет таких проблем, да? Ты так на меня смотришь?
3: Сейчас не понимаю.
2: Бывает, вот положишь платье, нет настроения идти в этом платье, надо что-то другое. И образовывается беспорядок в шкафу. Потому что, потом уберу.
3: Роман,
2: а потом, естественно, никто не убирает.
3: А кто же уберет-то, если не ты? Никто, кроме вас. Вы что? Роман вот прислал фотографию своего бардачка. Все чинно, благородно, ничего лишнего нету. Все по уголкам разложил. Молодец, Роба, молодец.
2: А в серединке что?
3: А в серединке гвоздик.
2: Зульфия нам пишет, во-первых, тут тоже порядок, какие-то документы, все прям чистенько. Привет, привет, Бимчик-любимчик. Добрый вечер, прекрасная Ярослава и всегда веселый Петр.
3: Спасибо, хорошо подметили.
2: Спасибо. Бардачки есть, все необходимо. Влажные салфетки, ножик, всякие документы для машины. Но фишка бардачка... Что? Две хрустальные гринки по 50 граммов. Это наше веселое настроение. Очень часто куда-то ездим на машине, на работу, на отдых, в гости и т.д. И очень часто бывает, ставим машину в гараж, достаем свои вот эти вот маленькие.
3: Ну что, штопчики?
2: Ну да.
3: Штопарики?
2: Да. И решаем не всякие вопросы. Тут так написано, не всякие вопросы. И вам скажу, уже несколько раз было такое, что после этих рюмочек мы покупали турпутевку, улетали отдыхать. Вот, девчонки, берите на заметку. А все дело в том, что когда муж махнет, всегда становится такой добрый, такой покладистый. Зульфия из Васильева. Нам пишет, хороший вечер, любимые ведущие.
3: Вот как. Нашла подход, молодец.
2: Главное еще ведь вовремя, понимаешь, вот их доставать и вот ими. У нас тут нет ничего такого, да, но вот просто ими. Вот так вот.
3: Так, ой. Там доверенности и доки. Вот такие вот.
2: Ну, в целом тоже чисто.
3: Да.
2: В общем, давайте дальше пойдем. У кого порядок в подлокотниках, Алмаз предлагает. Пожалуйста, скидывайте свои подлокотники, у кого они есть. У кого вообще сзади, у кого есть дети и сзади порядок.
3: Правильную фотокарточку возите с собой, Алмаз, в подлокотники. Правильную.
2: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ой-ой-ой, не успеваю. В общем, а что у вас хранится в бардачке?
0: Это «Вечерний Трубим».
1: Реклама на Бим-радио.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Начало программы в 19.00.
3: Билеты на официальном сайте клуба.
4: ПО «Футбольный клуб Рубин». ОКН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2, 0+.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
7: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
8: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
7: Мама, я в эфире!
8: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
9: 0+.
8: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Неуверенность в себе – это когда тебя спрашивают «Ваше имя?» Ты отвечаешь «Олег». А тебя опять спрашивают «Точно Олег?» И все. Ты поплыл.
2: Шепелявых шоу, шепелявых шоу, шоу шепелявых.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: вечерний Трубин.
1: Да, это вечерний Трубин, Петр Нижинский, Ярослава. Чуть сама с себя не оглохла.
2: Эй, не надо глохнуть, не надо.
1: Что ты сказал?
2: Здравствуйте.
1: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. А что у вас хранится в бардачке? Мы готовы принять телефоны. Звоночек 2-92-102-8. Прям звоните в прямой эфир, будете рассказывать. Классно, даже ничего фоткать не надо.
3: Просто... Уже вон подлокотники даже присылают свои. Или как они называются? Подлокотники.
1: Я представляю, сейчас все водители такие сидят. Прежде чем сфоткать. Ой, пятно. И потом фоткают только. Ну, чтобы нам отправить.
3: А, чтобы объектив был чистым.
1: Нет, чтобы там все в машине чисто, ну, типа он чистюля. Ну, может быть, действительно. Привет, мои любимые, у меня в бардачке таблетки йодомарин и вода. По утрам принимаю, я тоже все купила, но я забываю, потому что, видимо, бардачка нет. 292-102-8, мы готовы принять звоночек в прямом эфире. Звоните, тоже расскажете, что у вас там хранится в багажничке, быть может, или в бардачке, или в подлокотнике, вообще вариации. Или, может быть, чистые ли у вас коврики в ногах. Коля, привет, если слышишь. Так, в комнате хаос. Вещи в разнобой, бумаги летят, как осенний прибой.
3: О, стихи зато, смотри-ка.
1: Опять это осень.
3: Бардак шепчет тихо, я мой герой.
1: А как часто вообще, вот, Дима, как часто вы убираетесь у себя в комнате? 292-102-8, мы готовы принять. Подождите, сейчас тут поправлю. Звоночек мы готовы принять. Ну, я когда помню, ездила с отчимом. У него там только документы были, никакого хлама ненужного. Чтобы все по делу остановили, ты так раз вправо отклонился, там здравия желаю, все, вот открыл, достал документики и дал. Ну, чтобы иногда, не рыться там
3: иногда,
1: в этих таблетках.
3: Не рыльца?
1: Не рыться.
3: Чтобы иногда нужно действительно выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей, вы же понимаете.
1: Ты прям напрашиваешься, да?
3: Да.
1: То есть ты решил все-таки поспать сегодня, да?
3: Да.
1: Так, в общем, мы вот так сейчас поставим, все у нас будет красивенько. Что у вас хранится в багажничке? А ты, кстати, загуглил же, что-то у тебя там какая-то статистика была, как будто бы нет? Или я загуглила? Я загуглила, фу ты, я все перепутала. Смотри, это вот понедельник, у меня были очень насыщенные выходные, очень.
3: Uh-huh, uh-huh.
1: Мне просто повезло, что память пока еще нормальная, я вспомнила адрес, по которому я работаю. Нет, я тебе серьезно говорю. Итак, документы, страховка, полис ОСАГО, руководство по эксплуатации автомобиля, гигиена, влажные сухие салфетки, бумажные платочки, провода для зарядки телефона, переходники, небольшой фонарик. Вот,
3: ну,
1: фонарик,
3: мало ли,
1: обязательно
3: мало ли.
1: Нужен фонарик.
3: Кинжаль, вот кто-то возит.
1: Солнцезащитные очки или очки для зрения. Мелочи, жвачка, мятные конфеты, ручка и блокнот. Ну, это вот у Артема Патрина, кстати, мы же спросили, зачем так много чупа-чупсов. Он говорит, а вдруг девочка едет и захочет что-нибудь вкусненького.
3: Угу. Заботливый.
1: Больше-то нечего предложить.
3: Так-то.
1: Салфетки для протирки стекол или экрана мультимедиа, нож и что-то там еще. Я не знаю, что это за слово, непонятно, первый раз слышу вообще. Вот, это все, что хранят в бардачке.
3: Ну, а что там еще хранить-то?
1: А, кот живет. Кот убирается. Кот убирается. А я сегодня пылесос выиграла. Прикиньте, мне никогда в жизни не везло. Я выиграла сегодня пылесос. Робот. В общем, все, что электроника. Если бы я покупала машину, она бы тоже была электрическая. Ну, потому что настоящая женщина привыкла получать удовольствие от того, что можно заряжать.
0: Это вечерний Трубин.

0: Вечерний Трубим. Полный расколбас из 90-х от Бим-радио.
1: Да-да-да, совсем скоро уже полный расколбас от Бим-радио вам будет явлен. Когда совсем скоро-то? 14 августа. Официально разрешено будет чудить вообще всем. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В общем-то, все это будет проходить у нас, конечно же, в Максимилианс. Для лиц старше 18 лет подробности всегда легко можете найти на maximilians.ru.
2: Ты что ли?
1: Не, зачем? У нас ведущий вечера Сергей Белов, за пультом наш любимый диджей Айон. В общем, все самое лучшее, все, что вы любите и как вы любите, будет вам предоставлено.
2: Все самое лучшее детям и вам.
1: Да, точно.
2: Итак, есть у нас один вопрос. Прямо сейчас мы готовы принять звоночек в прямом эфире 292-102-8. И все желающие могут поучаствовать в наших мессенджерах, а именно в Максе. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это для тех, кто будет участвовать в виде сообщений. И дозвониться можно прямо сейчас, выиграть приглашение. Пригласительный билет на вечеринку, которую совсем скоро уже состоится 14 августа 292-102-8. Немножечко подождем звоночек, чтобы не задавать. Где же вот вы, звонящие все, которые звонили нам за эфиром? Прямо сейчас можно выиграть. Может, у меня тут что-то отошло. Ой, звонят нам.
1: Да, один вопрос, три варианта ответа вам еще предоставим.
2: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. О,
2: вы с пробежки?
3: Нет.
2: Как вас зовут?
3: Дина.
2: Диночка, да? У нас к вам один вопрос. Не будем вас задерживать. 14 августа можете, хотите пойти на вечеринку?
3: Да, хочу, потому что у меня муж выиграл билет, и остался мне еще выиграть билет.
2: А вы знаете, если даже неправильно ответить, но вы правильно ответите. Если я сильно кашляю, это я не болею, это не туберкулез, это я вам подсказываю. Хорошо, Дина?
3: Хорошо.
2: Итак, все остальные тоже могут участвовать, присылайте ваше сообщение. Внимание, вопрос. Вспоминаем легендарные игры из 90-х. Какой карманный гаджет в форме яйца с черно-белым экраном требовал постоянной заботы о питомце? Молодец, умничка!
1: Браво!
2: Быстро залетела, быстро победила. Браво! Приветики, будем вылетать. Дина, приветы.
3: Передаю привет своему мужу, который сейчас находится рядом со мной, всем, кто меня узнал, ну и вам, Бим-радио, моему любимому радио.
1: Ой, спасибо.
2: Спасибо, это у нас с вами взаимно. Трубочку, Диночка, не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок. Напомню, что сегодня можно будет еще выиграть билет. Я посмотрю у нас в мессенджерах по поводу победителя. Можете сегодня еще поучаствовать, да. Что-то я, да.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
2: Тики-вики.
1: Родители и дети, приходите.
2: Тики-вики.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: драки, твое греческое настроение.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
3: Маршрут построен.
2: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
4: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Ну что, по-прежнему у нас плюс 23, ясно, без осадков, ночи до плюс 17. Завтра, 4 августа, в Казани будет облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
7: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
8: Когда ведущая очень эмпатичная. А вот теперь будем поздравлять именинников сегодняшних, тех, кто отмечает свой день рождения. Напомню, что у нас есть наше сообщество, ТГ-канал у нас есть, также есть БИМ-болталка в Максе, канал в Максе, группа у нас есть в соцсетях. БИМ-радио Казань ВКонтакте. Обязательно вступайте, куда вам удобно. Везде будем рады вас видеть. И вы тоже, кстати, можете на нас там посмотреть. Начнем поздравлять именинников наших радиослушателей, подписчиков группы БИМ-радио Казань ВКонтакте. И это сегодня Андрей Романов, Анна Захарова, Лана Зайцева, Айгуль Закирова, 42 года сегодня. О, а я ее знаю!
9: Да ты шо?
8: Да, мы с ней общаемся, оказывается. Просто фамилию не... О, ей 42, надо же. Валентина Васильева, 31 год сегодня исполняется ей. Елена Иванова, Динара Иванова. Интересно, они как-то...
6: Знакомы, думаешь?
8: Ну, родственницы, нет? Нет, наверное, нет. Так, Ольга Димахина, Булат Макзумов, Вероника Кузнецова, Марсель Бакиров, Сеня Баскаков, Анастасия Кузнецова сегодня 16 лет отмечает и Алексей Ткаченко. Дорогие наши именинники, будьте счастливы, будьте здоровы, пусть рядом будет верный тыл, который всегда-всегда вам всем-всем поможет, поддержит, услышит и просто будет рядом. С днем рождения, конечно же, ура!
6: 2-930-800, номер телефончика, в котором вы можете позвонить в будни с 10 до 17 и заказать очень запоминающееся поздравление для своих родных и близких людей. Поэтому пользуйтесь. 2-930-800. Давайте посмотрим, кто из знаменитостей появился с вами в один день. Там невероятное количество интереснейших людей, но не открылись страницы, чтобы я вам об этом сказал. Нет, я успел заметить, Сергей Чунишвили сегодня отмечает свой день рождения. Это вот этот потрясающий, великолепный голос. Понимаете, вот этот диктор вот этот вот. А, да. Так, зато из музыкантов я успел поглядеть тоже, кто сегодня отмечает свой день рождения. Вот эти у меня не закрылись. Отличная исполнительница Тасмин Арчер. Sleeping Satellites очень в свое время громко звучала на радиостанциях. Может, мы ее, кстати, и услышим. Кто еще? Вот чувак из Prodigy. Ну, там на гитаре у них подыгрывал. Skin сегодня отмечает свой день рождения. Британская панк-рок группа Skank Anansie. Чел, я вот так, видишь, как это фамильярничаю.
8: Да, я поняла.
6: Стивен Карпентер, американский гитарист, основатель, участник группы альтернативного Metal Deftones, сегодня отмечает свой день рождения. Поздравляем, ребята, новое прям какое-то дыхание получили. Также клавишник и аккордеонист группы Brainstorm Марис Михельсон сегодня отмечает свой день рождения. А самый главный, самый преданный друг всех хэви and hard, and metal гитаристов и вокалистов. Джеймс, понимаешь, Хэтфилд сегодня отмечает свой день рождения, лидер группы Metallica. Поздравляем, Джеймс.
10: Oh, yeah, this is Metallica, yeah!

0: Вечерний Трубим.
1: Про ваши бардачки сегодня говорим. Да, уже про всякие бардачки. Бардачок в шкафу, бардачок в машине,
2: бардачок
1: в голове.
2: Бардачок, чтобы ты заплакала.
1: Да, это когда у ребенка мама заходит в комнату.
2: А ты еще не...
3: Мизин незаменим.
1: А вот зачем у мужчин там эти. Там мизин не поможет. Там он что-то желтенькое забыла. Мужчина скинул, как называется. Молодец, не стесняется, ведь все как есть зато. Полюби меня такой. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сюда вы скидываете. Так, чур, я читаю от F, а ты от Атомастер.
3: Ну, давай, давай, я посмотрю, хорошо.
1: Главное о бардачке. Или в подлокотнике должна быть туалетная бумага. Вот я не знаю, что там мужчина, чем вас кормят, стесняюсь. Ладно, я не стесняюсь спросить. Потому что у вас там то таблетки, то туалетка. Либо и то, и другое. В жизни так бывает, что бумага порой спасает. Как салфетки хорошо подходит.
3: Ну а что тут, ничего такого человек-то не написал, вы уж прям там осеняли все знамением-то, монитор-то. Да женить бы, говорит, в бардачке лежали только контрацептивы у него, mm-hmm. ничего больше не лежало. Mm-hmm. Если с девушкой познакомиться и едешь куда-нибудь, она обязательно посмотрит в бардачок, а там безопасность, понимаешь, с большой буквы.
1: И прям такая, а давай подальше поедем, например, на Голубое озеро.
3: Да,
1: там...
3: да.
1: Да, так?
3: Ну, конечно. Там...
1: А если их там нет, она что,
3: знаете,
1: говорит?
3: Я люблю мужчин, которые могут смотреть в перспективу. Он говорит, а я уже в нем. Вот. А, я, говорит, уже без малого 9 лет в браке, теперь там просто набор
1: Может,
3: предохранителей.
1: Без малого?
3: Без малого?
1: Да. Без малого 9 лет.
3: Мистер Малой, что ли?
1: Продолжай.
3: Теперь там просто набор предохранителей для панели. Что-нибудь протереть. И Тони всегда часто это в подлокотнике лежит. Ну вот все. Как бы вот и все. Вот и все. Вот и все.
1: Так, сейчас минуточку. Привет, Ярослав. У меня помимо всего названного есть женская... Про, ну вот, средства гигиены. Ладно, уж на всякий случай. Вдруг кто-то там решил перекусить, а тут я. Так, тоже вот это вот другое средство. Мокрые салфетки и подгузник детский. Подгузник лежит уже давно, сыну 3,5 года. Выкинуть жалко, и он никому не нужен. В смысле, подгузник никому не нужен. Привет, болталки. Интересно. Смотри, как меняются приоритеты. Сначала контрацептивы, а потом женские причиндалы вот эти вот для гигиены.
3: А вот Дима написал, что конфеты были бы, он тебе бы их отдал.
1: Вот если бы вот в бардачке лежали конфеты, эти конфеты дал бы тебе, Ярослава. Ага, спасибо, никому не нужны, да, вот эти конфеты?
3: Окаменелости. Сладкие, сладенькие окаменелости.
1: Спасибо, портить мои зубы. Спасибо большое, Дима. Это очень, очень мило на самом-то деле. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Немного Нет, нет, немного у нас есть с вами времени еще пообщаться на тему того, что у вас хранится в багажнике, в бардачке, в подлокотнике, на локотнике, под ногтями. Ну, в общем, все, все, скидывайте ваши фотки.
0: BIM Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.

0: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
1: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
2: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
0: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
1: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
3: Подробности на maximilians.ru 18+.
4: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и мнение астрологов о сегодняшнем дне. Овны, ближайшее время вы проведете с влюбленными глазами, развлекаясь и отдыхая. Тельцы, очень похоже, что вы просто выдохлись и снова не успеете завершить что-то важное, и даже просто приступить к работе будет мучительно. Близнецы, попробуйте быть покладистым и послушным. Вы удивитесь, как легко манипулировать людьми с помощью искреннего «пожалуйста». Раки, вы с радостью пойдете тратить деньги. Редко у вас бывает подобное настроение. Львы, если вы занимаетесь вопросами строительства, ремонта или переезда, знайте, что это будет продолжаться еще долгое время. Девы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели. Однако избыток контактов может негативно сказаться на вашем самочувствии. Весы, вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Это особенно вероятно, если речь идет об организации будущего отдыха. Скорпионы, звезды в этот день советуют соблюдать диету и не ради похудения, а ради здоровья. Стрельцы, вам следует воздержаться от новых знакомств. Ни к чему хорошему они не приведут. Козероги, вам нужно меньше говорить и больше делать. Ваша работоспособность будет почти на нуле. Водолеи, этот день заставит усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Рыбы, проявите категоричность и принципиальность. Пора прекратить уступать и тратить свое личное время на благо общества. Любите себя и, конечно, своих близких.

0: бардачок, чтобы ты заплакала.
1: Сегодня прибираются в своих бардачках, да?
2: Ну, слушай,
1: хорошо, что у нас с тобой нет машины.
2: Может быть, хороший челлендж такой получился своеобразный, да? Люди вот открыли бардачок, смотрят, да, давно не прибирались. В общем-то, надо бы прибраться. Или так вот до багажника тоже дошли. Надо прибраться. И прибрались.
1: И пока прибираешься в багажнике, бардачок снова засран у тебя.
2: А надо быстрее прибираться, успевать.
1: Представляешь, машина у тебя вся, ну, грязненькая. Раз ты ее продал, купил новую, чистенькую. Потом она раз испачкалась, ты еще раз продал. В общем, мы долго можем разговаривать, но уже за эфиром, потому что Петр вам... А, подожди, сообщение есть. В бардачке инструкция по эксплуатации автополис, ОСАГО и Библия. Ярослава, хорошего вечера, эфир отличный, тебе скоро в отпуск. А, да, и, кстати говоря, тот, кто внимательно... Нет, подождите. Тот, кто внимательно слушал начало эфира... Ты внимательно слушал начало эфира?
2: Я внимательно слушал начало эфира,
1: кстати. Кто скоро идет в отпуск? Кто скоро идет в отпуск?

0: Ну что, у меня, кстати, есть мудрости дня сегодня, и мы будем заканчивать.
1: Так.
0: Во-первых, вам, Петр, спасибо за эфир.
1: Взаимненько.
0: Наша машина у тебя вся, ну, грязненькая, и раз ты ее продал, купил новую, чистенькую. Потом она раз испачкалась, ты еще раз продал. В общем, мы долго можем разговаривать, но уже за эфиром, потому что Петр вам... А, подожди, сообщение есть. В бардачке инструкция по эксплуатации автополис, ОСАГО и Библия. Ярослава, хорошего вечера, эфир отличный, тебе скоро в отпуск. А, да, и, кстати говоря, тот, кто внимательно... Нет, подождите. Тот, кто внимательно слушал начало эфира... Mm-hmm. Ты внимательно mm-hmm. слушал начало эфира?
2: Я внимательно слушал начало эфира.
0: Кто скоро идет в отпуск? Кто скоро идет в отпуск?

0: что, у меня, кстати, есть мудрости дня. Сегодня мы будем заканчивать.
1: Так.
0: Во-первых, вам, Петр, спасибо за эфир.
1: Взаимненько.
0: А, да, услышимся уже завтра. Петр Нежинский, Ярослава. И мудрость, конечно же, дня от нас. Ты не можешь вкусить жизнь, потому что постоянно жуешь мысли. Не жуйте мысли, жуйте жвачку, которая находится у вас в бардачке. Всем хорошего вечера, берегите себя, мы вас любим.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: в начале этого музыкального часа. Всем здравствуйте, друзья.
1: Всем привет. А это Сергей Белов и Артем Патрин на волнах любимого радио.
0: Приветствуем вас. Я сегодня всех уже с утра приветствовал.
1: Да, слушай, ты открывающий утра. И закрывающий сегодня.
0: Я сегодня и закрывающий. Всем здравствуйте, друзья мои. Я вот утром специально остужал эту студию для того, чтобы сейчас вечером присесть в эту духоту. Ребята, вот с вечернего трубим, ну можно же было оставить, конечно.
1: Не надо было быть
0: прохладцу. Пожалуйста, в следующий раз не выключайте кондёр. Так, мы сегодня с Артемом традиционно в первом части расскажем вам новости, которые нас заинтересовали. И сегодня такие вбросы будут в вашу топку сознания, чтобы вы тоже подключились к обсуждению. Наш номер плюс 79272-42-102-8. Пишите, пожалуйста, в Максе.
1: Пишите в Максе, да. И самое главное, присоединяйтесь к бим-болталке. Бим-болталка, большой привет всем!
0: Да, ну и традиционная вечерняя перекличка. У нас есть утренняя, а теперь вечерняя. Кто еще не добрался до дома, что вы делаете, писайте, пожалуйста, тоже сюда, друзья.
1: А пишите то, что вы делаете. Ну и самое главное, теперь хотелось бы, раз уж продолжить твою тему, раз тебе сегодня было так жарко в утреннем эфире и так душно, скажем так, начался вечерний. Я тебе скажу так, в Татарстан возвращается жара до 32 градусов. В течение недели прогнозируют жаркую погоду с температурой до плюс 32 градусов. Но могут быть и грозы. Мы все прекрасно знаем, как обманчив август. Согласно опубликованному сегодня прогнозу гидрометцентра, в полдень сегодня вот было 28. Угу, но это опять-таки в тени.
0: Зато вечер какой хороший.
1: Зато вечер прекрасный. Ну, какой прекрасный вечер сегодня, да.
0: Сегодня прогуляемся. Обязательно. Но не с тобой.
1: И это замечательно.
0: И друзья мои, всем добрый вечер. Патрин Белов. Начинаем наше вечернее шоу.
2: Реклама на Бим-радио. Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle. Джампер. Лазерный тир. Автосимуляторы. Незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус. Второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru. ИП Храмовилина Владимировна, Казань. УГРН П 325-169-00-21-657. 0+.
3: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
4: Спасибо.
3: Начало программы в 19:00.
5: Билеты на официальном сайте клуба. ПО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
6: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
7: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
8: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
7: Мама, я в эфире!
8: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
5: 0+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

обожаю наши летние заставки. Всем здравствуйте, всем добрый вечер еще раз. Вы слушаете БИМ, 20 часов 8 минут. Вот Димка пишет: добрый вечер, здорово, Димка, давно не виделись. Бегаем и закат провожаем. Я тоже бегал на днях, кстати, по кабану, а вы по набережной, судя по всему.

0: вообще обожаю свое нынешнее состояние, ребята. Обожаю всех, да, и вас тоже. Гульнара вот пишет, как чувствовала просто, в унисон мы с ней. Сергей, Артем, добрый вечер. Что я, говорит, делаю? Слушаю вас, любимое радио. Мы поужинали, сейчас начну убираться на кухне. Как посуда моется под эту песню? Красиво моется, быстро моется. Пена прям выходит.
1: Пена.
0: Да. Пена?
1: Пена.
0: Эх. 27 лет службы на радио ничего не дало. Пена, спасибо большое. Джон Бон Джови, Аглия у нас дальше. Немного рога добавим. После работы приехал, прикрутил настенную прикроватную тумбу, подключил розетку над ней, потом положил ряд плитки на пол, начал раскладушку, раскладку со стороны двери, чтобы красиво было на входе. Теперь по ряду приходится ложить, благо площадь небольшая. Вот, собственно, и все. Теперь слушаю вас. Нормально?
1: Молодец, итак, работает.
0: Ставим тебе.
1: Все, красавчик, красавчик.
0: Это «Арта-монстр». Шоу «Шпилявых» дальше у нас.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу «Шпилявых»!
4: Эталон женской красоты? Да хрен с ними, с этими 90-60-90! Бороды нет, уже плюс, ёкаламане.
3: Соу, Севелева.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.
7: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: песня, я давненько юзу ее, она давненько у меня в плейлисте, она вообще очень важна в этой жизни. Ну, перевод, посмотрите, что ты на меня смотришь, если ты английский не знаешь, это ваш...
1: Я учил немецкий.
0: Вообще, шерифы не должны волновать проблемы краснокожих. Да. Здравствуйте, всем добрый вечер, друзья мои. Так, Артем Патрин, здесь есть Сергей Белов, давайте новость хорошую.
1: Давайте следующую новость, да.
0: Той недели, вот.
1: Сегодня
0: любопытно.
1: Сегодня мы поговорим о такой замечательной вещи, как заслуженная конфискация. За какие нарушения ПДД может лишить свой автомобиль?
0: Нормально.
1: Да, давай, это действительно давай. Интересно, но прежде чем это сказать, я вот хотел бы передать замечательному человеку привет. Это Кормаковой Инне Александровне, ее дочке Нике. Вот кому-кому, а есть люди, к которым вообще лучше никогда не попадаться. Вот, и тут следующее, что могу сказать. Автовладельцы могут лишиться своего транспорта за выезд на встречную полосу. До конфискации, как говорится, можно еще и дослужиться. Для этого достаточно всего лишь пару раз отказаться от отмены свидетельствования. И твой автомобиль благополучно уедет в государство.
0: Это рили? Это прям
1: это
0: серьезно?
1: Не просто рили, это действительно факт.
0: То есть я выехал на, выехал на встречку,
1: да.
0: И у меня забрали...
1: Пару раз выезжаешь
0: пару
1: на встречку.
0: Раз? Да. Я не знал об этом.
1: Ну, для этого я понадобится
0: вообще
1: тебе...
0: вообще без всех тачек давно походил уже.
1: Это фантазия, это просто GTA.
0: Да. Так, давайте подробнее.
1: Решение Мурманского областного суда, просто по данному факту советую всем прочитать, там очень четко все разобрано.
0: Ну, ты нам дай подробности, ты-то человек сведущий, мы же не знаем, вот люди сейчас, желающие выехать на встречку, давай их убережем от конфискации, у кого второй раз.
1: Ну, случилось так, что сотрудники госавтоинспекции остановили водителя, начали оформлять нарушение, и тут выяснилось, что он это сделал не впервые, за предыдущий уже был лишен прав, а срок лишения еще не истек. Поэтому было возбуждено уголовное дело по статье 204.2 Уголовного кодекса, и материал направили в суд. А по данной статье предусмотрено как раз-таки лишение орудия совершения
0: перманентно, навсегда.
1: Обязательно.
0: С торгов,
1: конечно.
0: Потом автомобиль уходит.
1: Да.
0: Так, это что касается... Ну, смотри, у товарища же и права еще были...
1: Изъяты,
0: то есть
1: да?
0: Он выехал на встречку.
1: Да. Ну, ему еще непосредственно докинули еще штраф.
0: Так.
1: Но...
0: А во втором случае, что там нужно сделать для того, чтобы государство приобрело...
1: Право на передать...
0: Новый автомобиль, автомобиль «Москвич», новой модели с магнитолой.
1: Да, да. Для этого достаточно пару раз отказаться от медицинского свидетельства, если вас настойчиво просят сотрудники.
0: Да, то есть вот он подошел, сказал, пройдемте, пожалуйста, ты такой, нет.
1: Нет, не подошел, остановил транспортное средство, которым ты управляешь.
0: Потребовал. Ты отказался, он говорит, ну слушай, ну давай все-таки.
1: Да, ты говоришь, нет, тебе составляют материал один раз 12-26.
0: Тут же подходит перекуп.
1: Да, говорит, забираю.
0: Автомобиль блестящий. Это прям реально работает?
1: В казанских могу кучу решений уже принести.
0: Ну, давайте ваши комментарии, если таковые есть. Тут, в принципе, особо-то нечего. Если что-то подобное было в вашей жизни, то делитесь. +7 9 2 7 2 42 102 8. Друзья мои, это Бим Радио. Ваше сообщение, пожалуйста, к нам в Макс. Продолжим совсем скоро. У нас, кстати, в этом часе еще состоится игра под названием «Расколбас из 90-х». Разыграем очередные проходки на классную вечеринку, которая состоится 14 августа. В Максимилинсе мы здесь всем коллективом готовимся плотненько, прям делаем ударение. 14 августа, пожалуйста, друзья, ничего не планируйте. Вот, я сегодня, кстати, взял костюм с образом 90-х. Завтра ждите видеоприглашение, которое мы запишем специально для вас.

0: Выражение «Тамбовский волк тебе, товарищ», или там, что там, не товарищ, что ли, товарищ, да, «Тамбовский волк тебе, товарищ», потому что это команда из Тамбова, и на данный момент они, на мой взгляд, являются лучшими в панк-роке российском. Это операция «Пластилин», «Заткнись и целуй меня». Это группа, под которой я каждый год слэмлюсь.
1: Ты
0: кто, кто не знает, это, ну, насколько мне дыхалки хватает, с молодежью очень тяжело тягаться. Но три песни, и эту, в частности, я всегда с большим удовольствием выдержу. Но если хорошие кроссы на ногах. Так, друзья мои, продолжим. Я еще раз буду вас призывать к следующему. Есть информация на правах рекламы. Давайте ее послушаем сейчас.
2: Темные очки, опущено стекло, навстречу ветру. На пляж едут мальчики, девочки и на Бимрайт лето.
3: Бим-радио. Первое в Казани.
0: Так вот, на правах рекламы Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах. Мы готовим. Отвязные конкурсы будут. Неожиданные, я вам хочу сказать. Танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущие вечеринки как-то нескромно, но я предполагаю, что это Лена Медова про меня написала. Очень приятно, харизматичный Сергей Белов. Спасибо Лене. Она, кстати, как раз сидит в студии. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Осторожно. Уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Мы, кстати, совсем скоро разыграем пригласительные на эту вечеринку. Ты готов?
1: Я всегда готов. Тем более к такой замечательной вечеринке.
0: Даже не будучи пионером, никогда. Он всегда готов.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Папа, еще круг!
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
8: Летнее настроение с Бим-радио.

0: огромное количество сообщений. Большое вам спасибо. Спрашивают, а если машина не твоя, конфискуют?
1: Конечно.
0: Но она не твоя.
1: Неважно, это орудие. Все, давайте быть более позитивными. Ездить на своих автомобилях.
0: Так, это что касается той новости. 20:29, друзья мои. Всем доброго вечера.
1: Ну что ж.
0: 5 часов утра встал, ты представляешь? Ой, откуда у меня еще силы?
1: Ах ты, Соня, любитель поспать.
0: Да я видел, у меня статус в 4:45 смотрит в телеге. Я такой думаю, че не спит в 4:45, Артем?
1: Да потому что кто раньше встает, тот больше всех зарабатывает, запомни это.
0: И это подтверждается практикой. Давайте следующую новость, Артем.
1: Ну что ж, тут я просто могу только рукоплескать, Сергей, я думаю, ты меня поддержишь. Но российская команда выиграла произвольную программу на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
0: Просто.
1: Синхронистки наши набрали 285,346 балла.
0: Расцеловал бы сейчас.
1: И принесли золотые медали турнира. Прикинь,
0: все
1: какие.
0: Эти носики, вот, которые зажаты специально зажимы, вот вообще все эти милые носики я бы расцеловал. Какая команда, это же вообще какая история нашей сборной синхронисток. Это же многократные олимпийские чемпионки не только мира, олимпийские чемпионки.
1: Да. Кстати, среди них Майя Дорожко, Елизавета Смирнова, Светлана Павловна и Ольга Тетяник.
0: А вот ко мне приезжала олимпийская чемпионка, трехкратная олимпийская чемпионка со сборной. Вы помните, она привозит шоу водное. Забыл, вот сейчас все имя на языке вертится. Водное шоу привозит регулярно каждый год. Оно проходит в Татнефть-арене, если не ошибаюсь. Mm-hmm. Вот как раз... А? Возможно, вот одна... слушайте, какая приятная женщина, какой приятный собеседник. В общем, наших синхронисток распирает гордость. Поздравляем.
1: Они вообще великолепные и молодцы.
0: Прекрасно.
1: Они первые, как всегда. Давай, Серега, скажем так. Как всегда так, они
0: порадовал
1: первые.
0: Порадовал в десяточку прямо отлично.
1: Второе место знаешь, кто занял?
0: Кто?
1: Испанки. А третье? Итальян. Наши лучшие.
0: Им волосики мешают. Они все же немножко такие.
1: Ну, все может быть. Все может быть.
0: А мы гладенькие.
1: А мы лучшие просто.
0: Да, хорошо, давайте новость, все, а то сейчас уйдем не туда. Уже пошли, собственно. Новость следующая, Артем Александрович, прошу вас.
1: Следующая?
0: Да.
1: Ну, специально для тех, кто любит космические цифры, да, все помнят про уникальное дело на Ундицелион. Знаешь такую единицу измерения?
0: Mm-mm.
1: Это очень много
0: денег. Да. Я знаю, что триллионером стал долларовым недавно.
1: Не-не, это та сумма, которой Google торчит Российской Федерации.
0: Унди?
1: Два ундицелиона уже.
0: Серьезно?
1: Да. Так у нас Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Apple после того, как компания не исполнила предупреждение ведомства о недопустимом нарушении антимонопольного законодательства. Они должны были включить национальный мессенджер Max и ряд других приложений, в том числе Rustor, на устройствах Apple в стандартную загрузку и предустановку. Они этого не сделали, и сейчас материалы будут направлены в суд. Так что в скором времени еще пару дисциплинов будут должны Российской Федерации.
0: Я посмотрел по короткой шкале, которая применяется в России и США, это единица и 36 нулей.
1: А теперь задай вопрос интернету, да сколько в мире всего денежная масса?
0: И ты Я думаю, меньше.
1: Меньше, чем эта сумма.
0: Ну так они немножко займут у Илона Маска.
1: Нет, они просто, понимаешь, тут даже я не знаю как. Просто весь мир теперь должен быть наш. Ой. И как правильно сказал наш дорогой Владимир Владимирович Путин, да. У России границы никогда не заканчиваются.
0: По этому поводу прекрасная песня.

0: Колбас из 90-х от Бим-радио.
1: Здравствуйте.
2: Паника.
1: Здравствуйте. Это на за секунду до эфира ты вопрос задаешь.
2: Да. Нет, сейчас задаю. Да,
1: глаза туда-сюда. Информация на правах рекламы. Не самое сложное, кстати. Мне нужно рассказать красиво про вечеринку. Бим-радио представляет нашу пати. Расколбас из 90-х. 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе трешовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы. И полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера.
2: И кто же ведущий вечера? Кто этот уникальный харизматичный человек? Скажите мне.
1: Смотрю в дверной проем, может там появится.
2: Нет, это я. Это ты.
1: За пультом ваш любимый диджей Айон. Классный парень, загорелый. Не похож на тебя, не похож на меня. Просто парень чернокожий.
2: Нет, просто так прохожий, Сережа.
1: Осторожно,
2: тоже.
1: Осторожно. Уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке расколбаса с 90-х. Подробности на maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Вопрос.
2: Ну что?
1: Внимание! Надо сейчас этот поставить. Лошадку-то вот есть, что никогда? Звук. Да. Блин, он где-то же есть этот звук. Подожди, он где-то есть, что никогда.
2: Не может быть.
1: Успею?
2: Ну давай попробуй.
1: Успеть?
2: Давай.
1: Быстрый Гонзалес.
2: Да. Ну что ж, сегодня у нас будет очень интересный вопрос. Награда и за ответ на этот вопрос будет что, Сергей?
1: Будет пригласительный.
2: Пригласительный куда?
1: На вечеринку 14 августа.
2: Ну что ж, давайте поборемся все вместе. Бим-болталка, не спим, тоже
1: участвуем. Три победителя. Три. Давайте я сразу обозначу.
2: Три победителя. Давай, выбирайте числа. Давай.
1: Где у меня тут блокнотик специальный?
2: Так, давай.
1: Так, пусть будет сегодня...
2: 835-й.
1: Не надо, сам будешь считать. Второе сообщение станет победным. Девятое. И пусть будет... Вот одиннадцатое всегда у нас хромает. Второе, девятое, одиннадцатое сообщение станет победным. Авторы получат по одному пригласительному билету на эту вечеринку.
2: Ну что ж.
1: Задавайте вопрос. Коллега.
2: Что ж, давайте зададим вопрос.
1: Тянет.
2: Да. Внимание, что все прильнули, прибавили.
1: Внимание.
2: Прибавили,
1: как
2: да.
1: назывался... сейчас я его назову, не надо, там в вариантах же он, да?
2: Носитель информации.
1: Да, который считывался игровой приставкой Dendy. Вот он вставлялся в эту игровую приставку. Да. Три варианта. Распределительный вал, привод или картридж. Достаточно прислать номер варианта на номер +7 9 2 7 2 42 102 8. Ну или назвать, да.
2: Ух,
1: поехали.
2: Все,
1: вижу. Опа!
2: Ой, что творится-то?
1: Теплая пошла, ребята. В секунду сообщение 20 просто упало. Поехали, скоро будем подводить итоги. Пока, команда Бандерас. Адьос.

0: мальчики стоят, девочки танцуют, мальчики стоят, мальчики выбирают, когда можно будет девочек танцевать. Ну, кратко о том, что будет происходить 14 августа на вечеринке. Мы готовимся. Да, у нас есть победители. Второе, 9, 11 сообщение с правильным ответом. Конечно же, правильный ответ сегодня – это картридж.
1: Циферка 3, картридж.
0: Картридж. Да. То, что вставлялось в игровую приставку Dendy, это то, что имело огромную ценность. Во-первых, раз, мы обменивались этим, мы это ходили, покупали.
1: А ты помнишь, да, на рынках раньше были прям... целые эти...
0: Это еще там вообще контейнера вот стояли, заполненные этими картриджами. Насколько был прибыльный бизнес, друзья мои. Так, поздравляем с победой Дениса, Пупса и...
1: Юлия.
0: Все отлично, все
1: поздравляю.
0: Согласно.
1: Все молодцы.
0: Все согласно регламенту. Каждому человеку по одному пригласительному билету на нашу классную вечеринку, которая состоится 14 августа в Максимилинсе. Друзья мои, всех призываем обязательно быть.
2: Реклама на БИМ-радио. Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. «14 августа официально разрешено чудить!» «Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно!» «Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс!» В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и мнение астрологов о сегодняшнем дне. Овны, ближайшее время вы проведете с влюбленными глазами, развлекаясь и отдыхая. Тельцы, очень похоже, что вы просто выдохлись и снова не успеете завершить что-то важное, и даже просто приступить к работе будет мучительно. Близнецы, попробуйте быть покладистым и послушным. Вы удивитесь, как легко манипулировать людьми с помощью искреннего «пожалуйста». Раки, вы с радостью пойдете тратить деньги. Редко у вас бывает подобное настроение. Львы, если вы занимаетесь вопросами строительства, ремонта или переезда, знайте, что это будет продолжаться еще долгое время. Девы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели. Однако избыток контактов может негативно сказаться на вашем самочувствии. Весы, вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Это особенно вероятно, если речь идет об организации будущего отдыха. Скорпионы, звезды в этот день советуют соблюдать диету и не ради похудения, а ради здоровья. Стрельцы, вам следует воздержаться от новых знакомств. Ни к чему хорошему они не приведут. Козероги, вам нужно меньше говорить и больше делать. Ваша работоспособность будет почти на нуле. Водолеи, этот день заставит усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Рыбы, проявите категоричность и принципиальность. Пора прекратить уступать и тратить свое личное время на благо общества. Любите себя и, конечно, своих близких.

0: Это Устинова Бурита. Разведи огонь. Есть какая-то у тебя молния прям? Новая. Новостечка прям такая. В щель залазящая такая.
1: Ну, радостная новость для многих людей, кто собирается в скором времени отправляться в отпуска, путешествовать по России, слетать на Байкал, посмотреть, какая там красота. Да.
0: На Байкале.
1: Я сообщаю, и, соответственно, сообщает соответствующие службы о том, что в новом терминале Казанского аэропорта ведутся уже отделочные работы. То есть в скором времени нас ждет замечательное...
0: Заживем.
1: Да, но открытие нового терминала, увеличение, соответственно, потока, клиентопотока, соответственно, упрощение, скорость, и мы будем вообще кайфовать.
0: Прям сразу и улетел.
1: Да, то есть ты только зашел, тебе сразу фу, багаж улетел, уже в самолет грузят, ты еще не успел паспорт достать.
0: Волосы такой, назад.
1: Да, спасибо. Да, ты так подходишь, тебе говорят сразу, что ты стоишь, иди, вон тебя самолет уже ждет.
0: Да, уже,
1: и ты
0: только тебя
1: забегаешь,
0: одного.
1: Забегаешь, да, тебе говорят, у вас стоячие места, вот сюда проходите, пожалуйста, все нормально. И да, да, и как пазики.
0: В автобусе.
1: В пазики раньше, да, дверь закрыть, фу.
0: Еще немножко так ногой дверь, чтобы до конца закрыл, потому что там лед не закрывается.
1: Нет, у нас все взорвали, все работает, хорошая у нас авиация, не надо.
0: Друзья мои, всем добрый вечер.
1: А ты видел, кстати, 214-й летал над Казани, вообще красавчик.
0: Красиво. Ой, орел стоит.
1: Какие молодцы, такой сделали
0: шикарно. Так, завершаем этот музыкальный час. В следующем часе у нас программа «Легенды и бенды». Тема «Персик». Будем слушать. Классная песня.

0: на БИМ-радио.
1: Второй час нашего вечернего проекта по понедельникам с Артемом Патриным. Здесь Сергей Белов. Всем добрый вечер, здравствуйте. Программа «Легенды и бенды» начинает свою работу. Тема сегодня прикольная. Я вам скажу, вам многим понравится, потому что песни будут звучать почти караошные. Вы их все знаете, даже местами наизусть. Вот это. Желтые тюльпаны.
2: Слушай, а может быть
1: вестники это... разлуки.
2: Все слушатели сейчас просто, кто домой едет вечером, откроет окошки в машине, включит погромче.
1: И на всю
2: каждую. И весь город будет слушать и петь вместе с
1: как,
2: нами.
1: Как в те добрые 90-е, да. Которые нам так приятно сейчас вспоминать. Так, тему. Давайте тему зададим.
2: Да, тема у нас очень простая.
1: Сегодня музыка. Готовился Артем Саныч Патрин у нас.
2: Да, ему в ответочку к предыдущей ставим, теме, да, прошлой недели.
1: Оценочку ему ставим сегодня в конце. А, объявлять?
2: Ну что ж, сегодня у нас тема очень простая. Музыка 90-х, а российские исполнители.
1: Российские танцевальные русские, исполнители.
2: Да, танцевальные исполнители.
1: Начнем мы с команды, которая всем известна. Песня называется «Алешка». Ну, все сразу догадались. Руки вверх, восклицательный знак. Песня появилась в период, когда дуэт активно работал на радио, собирал первые большие залы. Вот. И Сергей Жуков и Алексей Потехин часто писали на основе реальных бытовых историй. В этом случае они хотели сделать простой, понятный трек про юношескую ревность и неловкость, когда двое друзей влюбляются в одну девушку. Простая мелодия и повторяющийся мотив были рассчитаны на то, чтобы трек моментально прилипал и легко подхватывался на танцполе. Это я называю Ace of Base. Попадание в десяточку. Когда ты хотел, чтобы прилипло. И это прилипает уже на протяжении нескольких десятилетий.
2: Ну да.
1: Сколько песни лет? Лет 26-25 точно, наверное.
2: Да, песни очень-очень много лет.
1: Слушай, если вообще не конца 90-х. Подожди. Алешка, давай сейчас чекнем просто.
2: Сергею Жукову, вот мне кажется, недавно только 30 стукнуло.
1: Да,
2: как
1: сейчас,
2: может быть 26? Треку этому.
1: Сергей Жуков, Алешка. Алешка у нас какого года?
2: Выпуска.
1: А вот они не дают, они, Алешка, год выпуска. Год выпуска Алешки. Сейчас, секундочку, те, кто там требует уже по... год релиза, 2000 год.
2: Ну вот, я же тебе об этом
1: 26
2: говорю.
1: 26 лет.
2: 26 лет.
1: 26 лет. Люди, да. Которые рождались под Алешку, они уже ипотеку платят вовсю. Возможно, не первый год. Давайте послушаем на БИМ-радио в рамках программы «Легенды и бенды».
3: На БИМ-радио.
4: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Бенды и бенды на Бим-радио.
1: Немножко опоздали мы со следующим треком, потому что он про тот предыдущий месяц.
2: И не скажи, не скажи. Вообще, этот трек вышел в 98-м году, если ты помнишь. Это 98-м, да. Mm-hmm. А музыку написал замечательный продюсер Игорь Матвиенко, а текст поэт Михаил Андреев.
1: 18 лет мне было. Где мои 16 лет?
2: 16, не знаю, но 18 карета, ты слышал этот трек.
1: 100% слышал. Он вообще, как это сейчас говорится, со всех утюгов звучал. Как вот сейчас песня «Шаде» недавно прокатилась, да, эта волна. Да, она танцует под «Шаде». Вот «Тополиный пух», «Шаде»-то мы все забудем. А вот «Тополиный пух» пронесся через десятилетия, на секундочку, 28 лет песни. То есть через 2 года песни будет 30-ка. Это уже классика вообще. Без этого... С этого музыкальное образование нужно начинать.
2: Сергей, я тебе даже больше скажу. Вот на улице останови любого молодого человека или девушку.
1: И только напой.
2: Тополиный пух, и все. Жара идет.
1: Есть фильм «Родня», где Бурунов отправился на фестивале.
2: Да.
1: Грушинский. Я, кстати, там был несколько раз. Все подтверждаю, все то же самое. Так вот, он как раз в встрече там камео играл себя рыжий. Помнишь, да, из «Иванушек»? Он говорил, да ты вообще, говорит, ты... И «Тополиный пух», говорит, не в июне, а в июле. Кстати, по этому поводу автор этого произведения, текста, он объяснил потом уже, что он из города Томска, а там пух появляется чуть позднее, в июле. Поэтому июль, извините.
2: И тянется дольше,
1: и не выкинешь. У нас там другая была подводка к этой песне, но мы и так от себя очень многое сказали. А вам приятно, друзья мои, послушать сейчас легендарную команду, не побоюсь этого слова, «Иванушки Интернешнл». Вообще, Игорь Матвиенко хотел их сворачивать, я читал, да. Пока они не спели песню «Туч». А потом «Тополиный пух».
3: На асфальт

0: Сидим тихонечко, улыбаемся в студии.
1: Какая песня ностальгия такая.
0: Так она, вот, пожалуйста. Она здесь прямо сейчас в программе «Легенды и бэнды» Иванушки Интернешнл. Мы сегодня слушаем хиты танцевальные 90-х. Дальше бесспорно. Вообще, между прочим, ни разу не проверял на наших корпоративах, как реагирует...
1: Кстати, она будет?
0: Ну нет, я сейчас про наши корпоративы, наши местечковые, когда мы тут все собираемся, сидим такие между собой, там что-то общаемся, вот танцуем, веселимся. У нас тоже это бывает, мы это делаем в другие от даты дни, потому что, как правило, в эти дни все заняты. Мы же все ведущие, у нас там проекты, съемки, там корпоративы. И вот о наших корпоративах, когда мы не работаем, мы отдыхаем, очень интересно понаблюдать, как наши казначеи, я их называю казначеи, там «Доброе утро, казначеи», все улыбаются, это Юля и Оля. Как они реагируют на эту песню? Эта песня была спета в далеких 90-х, это 100%.
1: В 91-м году вышла.
0: А в 91-м Алена Апина придумала идею и набросала текст буквально за одну ночь. Когда была... Да, так много холостых парней, а я люблю женатого. Ей хотелось сделать песню-скетч про обычного человека, который каждый день сталкивается с цифрами и отчетами. Композитор Виталий Окороков сначала скептически отнесся к строчкам про дебет и кредит, но быстро подобрал ритмичную, почти частушечную мелодию. Клип снимали с минимальным бюджетом, но сделали его нарочито театральным и гротескным. За счет этого он и запомнился, а позже получил премию «Овация». Вот и это я не знал, между прочим. Бухгалтер у нас. Надеюсь, не женат. Уводите, девчата, только свободных мужчин.
1: Погнали.
0: Да, а женатых не уводите. Потому что как только вы поведете женатого, то карма настигнет сразу вас. И уж бухгалтер изменится.
1: Посчитает.
0: Никакой вас, да. Сверху.
1: Счет вам, счет.
0: Небесный, да. Так вот, комбинация. Алена Апина, здесь основной голос. Прекрасная песня. Бухгалтера, танцуем.

0: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на Бим-радио.
1: Всем добрый вечер. Здесь Сергей Белов и Артем Патрин. И тема у нас сегодня программа «Легенды и бенды». Программа посвящена музыке, истории музыки. Она сегодня как раз...
2: истории музыки.
1: 90-х только, да. Русские танцевальные хиты. 100% попадание сейчас идет. Вообще, вот следующая песня, припев знают точно все. Мне кажется, на уроках музыки...
2: Все подпевали этот припев, потому что он был очень популярен.
1: Если в мои годы, когда я учился в школе, мы пели вот эту известную песню на уроках музыки из фильма «Неуловимый мститель», помните, да? «Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови», то сейчас точно можно преподавать, хотя уже... Нет, зумером зайдет. Зайдет зумером. Вообще отлично.
2: А какой клип?
1: Сейчас даже не зумер, уже Альфа там что-то подспевает.
2: Слушай, таймер вот этот как-то с названиями, зачем?
1: Я сбился сам.
2: Просто, да, вот...
1: Не знаю так. Четкие временные границы.
2: У меня все проще, я говорю... Прошлого тысячелетия люди и нового тысячелетия
1: тоже.
2: Люди.
1: Вот это интересно.
2: Нам с тобой
1: вот
2: больше тысячи лет уже, мы уже вторую тысячу лет живем. Так что все нормально.
1: Шкала.
2: Да. Так, Барри Алибасов придумал песню как разогревочный трек для гастролей в Турции. Нужен был яркий броский хит с восточными нотками. Прототипом героини стала соседка продюсера, которая кормила музыкантов домашней едой. Звали ее Баба Фая. Я думаю, уже многие догадались, что это за трек. В основу мелодии лег фрагмент турецкой песни Сезен Аксу «Сананай». Алибасов сознательно использовал этот мотив, чтобы добавить трек узнаваемость восточного колорита.
1: Ну, догадались!
2: Да, это

0: Но там бесконечно. Припев несложный. Набор простой. Почти народные слова. Знают все. Так, «На-на» у нас, «Фаина Фаина». Дальше у нас интересная история. Изначально это был дуэт. Потом это был сольный проект. После ухода Богдан Титомир. Обожаю Богдан Титомир за песню. «Эй, подруга, посмотри на меня. Делай, как я». Ну вот Серега Лемах, фактически Огурцов у него фамилия настоящая. Как-то Серега Огурцов на сцене не очень, да, поэтому взял Лемах. Такая дерзкая. Фактически Серега пересобрал материал, он переписал и перепел все вокальные партии, чтобы альбом не сорвался. «Сан-Франциско» задумывался как трек путешествия. Экзотические названия, ритмы, синтезаторы, все работало на образ дальних стран. Группа сама придумала термин «экзотик-поп», чтобы описать свой стиль. Это был способ объединить танцевальную электронику с этническими мотивами. Как делали клип? С упором на визуальные образы, кадры с картами, глобусами и открытками из разных городов.
1: А как он танцевал?
0: О, я же показывал как-то на
1: программе.
0: Давай,
1: давай, сейчас, давай. Сейчас Серега в студии танцует.
0: Тогда еще не первый канал был. У меня в прошлый раз коленка не позволяла.
1: Сейчас все выздоровел, все нормально.
0: Недавно осаду даже бахнул, и сразу коленка прошла. Вот что значит осиный яд-то неживотворящий. Так вот, на первом канале, ну тогда это не первый канал, что-то вроде
1: ОРТ.
0: ОРТ даже, ОТР что-то называлось.
1: Нет, ОРТ было.
0: ОРТ называлось,
1: ОРТ,
0: да?
1: ОРТ это было, да.
0: И вот тогда Серега Лемах, это вообще 90-е прям.
1: Да.
0: Начало, можно сказать, мне лет 12, может 13. И, короче, Серега Лемах, я помню, на первом канале, причем в прайм-тайм, да, делал программу танцевальную. То есть повторять нужно было за Серега Лемаха, да, как он танцевал. Значит, ты стоишь, ага, вот по центру, я сейчас встал.
1: Давай,
0: да,
1: я тоже тогда встал, да, еще,
0: аккуратненько,
1: давай.
0: Ага. Почти номер смерти.
1: Давай,
0: у нас реклама,
1: давай.
0: Ну подождите, пожалуйста, еще минуточку.
1: Так,
0: там, значит, очень
1: два радиоведущих сейчас будут танцевать.
0: И вот смотри, ты стоишь, одну ногу, угу, правую ты заносишь за корпус, вот так, угу, вот. Вторую ты возвращаешь правую, угу, заносишь уже как только левую. Поставил левую, ага, и начинаешь движение. И вот тут подпрыгиваешь в этот момент, меняя ноги, да, и вот,
1: да,
0: нормально.
1: Да, нормально.
0: И слушайте, я настолько запомнил это движение, что до сих пор никак из головы не выходит. Под нее можно танцевать вот такими движениями, под нее можно танцевать на нашей вечеринке, которая состоится 14 августа. Максимилинцев, мы всех приглашаем. Ну а группа «Кармен» через пару мгновений.
2: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Отдыхай. Отдыхай с Бим-радио.

0: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на Бим-радио.
1: Всем добрый вечер, здравствуйте, друзья мои. Продолжаем программу «Легенды и бенды». Половиночка уже за плечами. Кармен, Сан-Франциско, отлично затанцевали.
2: Позитивом. Да.
1: Но дыхание при этом ровное. Вообще, с этим именем, с моим любимым, не так много песен. Вот я знаю одну фронтовую, называется «Лизавета», и точно Андрей Губин спел про Лизу. У меня дочь. Моя единородная, Елизавета, ей большой привет. Вот. И Андрей Губин сам писал и музыку, и текста вообще. Очень талантливый парень. Почему был? Нет, есть до сих пор. Просто не выступает. И он старался делать их максимально личными.
2: Даже эту песню он посвятил первой своей серьезной любви Елизавете Саутиной. Пара познакомилась в московском метро, когда Андрею было 19, а ей 17. Они жили вместе, а он как раз только начинал свою карьеру. И из-за большого количества гастролей ему пришлось расстаться. И даже в своих песнях он это излагал, и потом в интервью очень часто говорил, что на его творчество очень сильно влияют девушки, женщины. То есть, ты понимаешь, вот на всех мужчин, даже творческих, очень сильно влияют девушки.
1: В нашем мужском шоу сейчас проскользнула какая-то сентиментальная нотка. Нет, ты ли это Артем Саныч? Я тебя не узнаю.
2: Лиза, не исчезай, Лиза, не улетай. Побудь со мной еще совсем немного, Лиза. Сколько сантиментов в этой песне.
1: А я думал, я здесь последний романтик остался.
2: Там, где ты учился

0: бабуся. Слушайте, я заметил в последнее время, что песни Андрея Губина, они не теряют, во-первых, своей актуальности у нынешнего современного поколения, да? Этого тысячелетия, как говорит Артем. И я замечаю, что на многих музыкальных стриминговых платформах, ну, давайте так, Яндекс.Музыку, у многих есть ВК, опять-таки, да, Андрей Губин очень часто вылетает со своими треками в качестве рекомендаций.
1: А ты знаешь, что я тоже заметил? Почему те, кто слушает, говорят, это же прикольный трек.
0: Это, ну, слушайте, человек писал сам музыку, текста выносил лично, и это у него получалось очень классно.
1: Не ИИ, а человек.
0: А это сейчас очень ценится, да. Учитывая, что завалилось все этим ИИ. Но некоторые вещи прикольные. А также очень классно получать от вас обратную связь, вот такие отклики. Лилия Ринатовна, наша постоянная слушательница, написала. И таких сообщений очень много, но вот ее какой-то особой теплотой, да, пишет. Добрый вечер, любимое радио, любимые ведущие. Не знаю, как остальные, но я, говорит, жду понедельник и сильнее даже, чем выходные. А все благодаря вам и легендам и бендам. Спасибо большое за настроение, позитив. Лучики добра посылаю в ответ. Давай вот это сердечко отправим Лилии Ринатовне.
1: Да,
0: сделай вот это. Вот.
1: Я тоже сделал сердечко, да.
0: И продолжим.
1: В следующем лиричном.
0: Подождите, дочь звонит. Вот я и пытался во время песни позвонить. Да. Лиза, у тебя все в порядке?
1: Это великолепно.
0: Да, ты в прямом эфире. Все, можем отключаться. И у тебя все хорошо? Давай, пока.
1: Это самое главное.
0: Да, пока.
1: И это самое
0: все
1: главное.
0: Нормально.
1: Да. Давай к приличному медляку перейдем к следующему, под который очень многие часто танцевали и на дискотеках, а на школьных дискотеках, сколько их было. В 99-м году эта песня вышла. Трек, скажем, сам по себе очень значимый для многих. Вот. Вообще, скажем так, группа с самого начала делала ставку на хулиганскую энергетику и простые, не цепляющие тексты. Поэтому эту песню сочиняли как 100% танцевальный трек. Короткая форма, повторяющийся припев, минимум сложных деталей. В аранжировке использовали типичные для конца 90-х электронные биты и сэмплы. На концертах песню всегда ставили ближе к середине сета, чтобы разогреть зал и заставить всех двигаться. Все, наверное, догадались, что это за песня и что это за группа. Скажем так.
0: Мы ее в последнее время очень часто слышим. Но это очень круто, что мы ее часто слышим. Она же крутая песня-то.
1: Песня обалденная.
0: Да она вообще, ребята, это топ. Это просто то, что всегда в сердечко влетает. И я вот в другие эфиры свои ставлю. Всегда там...
1: Да?
0: Отпетые мошенники. Люби меня, люби. Через пару мгновений.
2: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.

0: меня люби.
1: Вообще не очень прилично подпевать, но тут прям вырвалось.
2: Вот-вот, да, я тоже подпеваю.
1: Можешь подпеть. Ну, давайте уж будем тогда ее завершать, эту песню. Прям вот, слушая ее, хочется, ну, дождаться весны.
2: Да.
1: Потому что такая...
2: И нет, весна должна быть в душе, она в любое время может.
1: Ну, и обычно же к этому времени года привязывают этот год.
2: Нет. Знаешь, это как вот многие говорят там, я люблю лето, потому что можно ездить, отдыхать, солнце. Я давно говорю, если у тебя есть деньги, лето может быть в любое время года.
1: Да, конечно. Тем более новый терминал строится.
2: Конечно.
1: Исходя из тех новостей, да. Так вот, люби меня, люби. Кто-то ждет весну для этого. Как считает Патрин, для этого весну не надо ждать. Для этого достаточно, чтобы весна была внутри вас. Правильно читаю?
2: Конечно,
1: да, эту информацию, да. И главное, друзья мои, как пел солист группы «Люмен» и поет, мне очень нравится у него песня, «Варим кофе и продолжаем ждать любовь». Отлично, «Отпетые мошенники». Только что 21:43, и у нас продолжение программы «Легенды и бенды». Мы сегодня вспоминаем лучшие танцевальные российские русские треки из 90-х. Я подготовил, да, кстати, воскресенье с утра людей. Очень огромное количество треков получил танцевальных. Там и «Акулы» было, и «Демо», и «Демо-вирус», из того, что вы знаете. Следующий трек... Слушай, потяни время, ну, давай рассказывай.
2: А о следующем треке или о том, что будет 14 августа?
1: И о том, что будет 14 августа.
2: Вот именно, 14 августа официально разрешено чудить. Кстати, можно будет чудить вместе с Сергеем Беловым. Будет делать это за то, что вы делали в 90-х. В программе трэшевые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Подробности на maximilians.ru. Ведущий вечера. Харизматичный.
1: Ну, что
2: великолепный.
1: Ну, что
2: лучший.
1: Ты от меня хочешь получить что-то?
2: Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон.
1: Диджей, он крутой, кстати. Он не одну вечеринку подобную провел. Это качество танцпола, поэтому уже можно приходить смело, потому что парень отработал не один проект на протяжении нескольких лет. Мы из 90-х этот делаем проект. И у него прям хорошая такая база, и он действительно знает, что нужно в этот момент дать танцполу. Тут он чувствует. В этом плане вообще беспроигрышный просто танцевальный вариант. Так, ну что, рассказываем о песне. Она после рекламы. Песня классная. Я, кстати, сегодня хотел ее в утрооке спеть, в утреннем шоу.
2: Нет, да. нет, эта песня будет вечером, и я тебя предупреждал.
1: Представляешь, и вот как все сбылось, все четенько.
2: Вообще, да, трек задумался изначально как легкая воздушная композиция о мечтах и первой влюбленности. Название и образ влюбленного самолета появились как метафора. Что-то стремительное, романтичное, немного нереальное. В аранжировке специально использовали много синтезаторов и прозрачных подголосков, чтобы создать ощущение полета. Это Лариса Черникова «Влюбленный самолет».
1: Лариса Черникова «Влюбленный самолет». Я люблю тебя, Дима. Это так необходимо. Это?
2: Да.
1: Обожаю пока. Просто. Давайте послушаем.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Йо-йо-йо, привет, ребята. Сейчас будет лютый рыбачок.
4: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
5: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
6: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
4: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер «Максимилианс». Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить!» «Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно!» «Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс!» программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Я еду на колбасу.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
8: Легенды и бенды на BIM Radio.

0: Лариса Владимировна Черникова по мужу, да. По отцу Шепелева, российская певица, очень популярная в 90-х. У нее еще есть треки «Одинокий волк», вот «Влюбленный самолет» мы послушали. «Да ты не смейся, ты не приходи». В общем, шикардосно. А дальше что будет? Ой,
1: дальше а дальше будет? Ностальгическая песня такая?
0: Да, это я говорю. Это вот причем, все...
1: знаешь, это, если ты вспомнишь, по понедельникам или нет, по выходным ли, была такая передача на телевидении, которая постоянно крутила клипы.
0: Да.
1: И этот клип был самым, наверное, популярным. Я увидел регулярно вообще.
0: Вообще, кстати, Рыбин товарищ прикольный. Ну, жена у него, кстати, симпатична. Синчукова.
1: Да.
0: Помните, она пела в свое время «Человек-свисток»? Ох, там с ней вся страна пыталась свистеть, а сама стала Рыбниковой.
1: Угу.
0: Мне бы найти этот трек. Я его вроде скинул.
1: Да? Виктор Рыбин
0: и
1: группа «Дюна» сознательно выбирали бытовые ироничные темы. И в том числе название этой песни тоже было приятным образом для миллионов людей. И песня работала как мини-комедия. Текст написали как набор коротких сценок из жизни. Соседи, общие кухни, бытовые конфликты. Все это подавалось с юмором. В музыке соединили поп-мелодию с нарочито простым звучанием.
0: Простое нарочитое звучание. Да. Не поспоришь с тобой.
1: И да, это «Дюна», «Коммунальная квартира».
0: Эх!

0: И, соответственно, эта песня порвала, скажем так, эфиры, и очень многие помнят ее. Я больше чем уверен, что все
1: помню,
0: сейчас будут петь.
1: То после этой песни перестали покупать желтые цветы.
0: Да, да, да.
1: Потому
0: да, и, кстати, с тех пор, да.
1: Кто-то решил, что именно вот желтые тюльпаны, да и вообще желтые цветы...
0: Это есть стихи разлуки.
1: Да ни черта, на самом деле. Дарите желтые цветы. Это прекрасный цвет, на самом деле. Наташа Королева. Да, желтые тюльпаны. Спасибо, Артем.
0: Кстати, это любимая песня моей мамы.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Маме привет.
0: Большое обязательно.
1: Артем Патрину большое
0: Сергей
1: спасибо.
0: Белов, спасибо за эфир. Было прекрасно.
1: Услышимся здесь на Бим Радио. Всем хорошего вечера.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, и кому не зачинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.
3: Азон Channel на 102.8 FM.
4: Доброй ночи, дорогие друзья. Я рад всех приветствовать, кто настроен на частоту 102.8 FM и тех, кто нас слушает онлайн. Это радиошоу Long Rock Hazon Channel. Меня зовут Фобос Хейли. Каждый наш выпуск посвящен знакомству с творчеством продюсеров из разных точек нашей необъятной. Сегодня у нас в гостях диджей и продюсер Портапелла. Портапелла из Хабаровска на данный момент базируется в Москве. Отметился релизами на таких лейблах, как Сводка, UK Club, New School Reverse, Damask. А также отыграл сеты на многих значимых площадках Москвы и на вечеринках во многих городах России. Музыки отдают предпочтение ломаным ритмам в разных направлениях и настроениях. Итак, в сегодняшнем выпуске мы слушаем гостевой микс от Портапелла, записанный специально для радиошоу «Лом».

monster stompers, conscious conkers. You don't want this.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Невыносимо.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.
3: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим Радио. Первое в Казани.

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лице.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим Радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: трудно.
1: Процветай с БИМ-радио.